В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагея».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется... Песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года. Песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одной из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Азурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», «Все как надо», «Узи Фукс», «Хаймон Алегранти», «Дани Шушан» и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи», Yellow River, «Желтая река», песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Ли Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну, хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекки Сакинай».

укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги-нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos». Но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим». Называется это уже в качестве песни «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках. Hello.

такой джаз вряд ли кто-то решится взяться объяснять, потому что этого хотя бы и не стал делать даже великий в истории джаза человек Луи Армстронг. Он однажды сказал хорошую фразу: «Это просто нужно понимать». И все. Вы либо любите джаз, либо нет. И я это понимаю, приветствую, предлагаю это услышать и продолжить вам. С вами я, Таня Барская, Ровенман, и сегодня мы слушаем джаз. Более того, мы с вами рисуем портреты вместе с Харуки Мураками. У него в свое время вышла замечательная книга. Можно сказать, настоящая джазовая композиция. Она так и называлась — «Джазовые портреты». Давайте проследим за джазом, так как это сделал Харуки Мураками. И не он один. Помимо того, что Мураками один из самых популярных писателей мира, он еще знаток и ценитель джаза, владелец коллекции из 40 тысяч джазовых пластинок. Сегодня, я думаю, уже больше. Одна из его книг носит название «Джазовые портреты», которая является совместной работой с известным японским художником Макото Вада. Поговорим об этой книге. Следующая композиция очень интересная, очень пронзительная, на мой взгляд. И по вашим просьбам мы ее сейчас слушаем в нашем эфире. Гарлемский ноктюрн. Московский City Jazz Band.

Впервые эта композиция, гарлемский ноктюрн, была использована в качестве темы для заставки оркестра Рэнди Брукс. Это был 1941 год. Первоначально, собственно, это было написано как посвящение саксофонисту Джонни Эрл Ходжесу, который и вдохновил автора Хагена, который играл в группе Дюка Эллингтона и писал пьесы для оркестра Ре Крайта. Потрясающая композиция, на мой взгляд. Очень многие музыканты, и не только джазмены, играют ее до сих пор, играют и пытаются делать свои аранжировки, но красота ее не пропадает. Следующий джазовый портрет от самого, собственно, Мураками, так что мне ничего не остается, как зачитать текст из книги. «Кэп Кэллоуэй. Когда заходит речь о нем», пишет Мураками, «мне сразу вспоминается его знаменитое скетовое выражение, которое я пока опускаю, из фильма Джона Лендиса «Братья Блюз» 80-го года. Эта безумная красочная картина была сделана в знак уважения к черной музыкальной культуре. Особенно впечатляют музыкальные сцены с участием Рэя Чарльза и, конечно, Кэба Кэллоуэя. Однажды он сам даже сыграл, собственно, себя самого в мюзикле «Порги и Бесс». Джордж Гершвин пригласил его на роль спортивной жизни, прототипом которому прослужил сам музыкант, и благодаря своей оригинальности Кэб стал настоящей легендой, существующей вне временных границ и музыкальных стилей. Музыкант вытворяет такое, что порой бывает трудно понять, всерьез он играет или прикалывается. В творчестве Кэллоуэя наиболее заметным считается период 30-х, начало 40-х годов, увы, прошлого уже века. Тогда он руководил первоклассным оркестром, был очень популярен и оставил после себя много превосходных записей, из которых, конечно, отмечают пластинку, вышедшую под лейблом «Эпик» и известную среди фанатов этого музыканта и джаза вообще, как «Кошачий Чу Берри». Пластинка была выпущена специально для Японии, по содержанию значительно превосходила оригинал. А вот то, что Мураками сказал, как знаменитое скетовое, дальше я пропустила несколько букв из фильма «Братья Блюз». Это было выражение «Hi there, ho».

Разумеется, невозможно не узнать. Это чудо века 20-го, щека к щеке, чик-то-чик. И это был Оскар Эммануэль Питерсон. Один из самых-самых, на мой взгляд, джазменов, популярный, легендарный канадский джазовый пианист, композитор, руководитель потрясающего трио, конечно, преподаватель, один из самых вообще выдающихся пианистов, виртуозов джаза. А начиналось все с вокзального носильщика. Он родился в семье вокзального носильщика, очень рано заинтересовался музыкой вообще, и первые уроки музыки на фортепиано ему давала старшая сестра. Отец со своей стороны обучил ему его игре на тромбоне и пианино, когда ему было всего лет 6. Ну, а дальше Оскар Питерсон со своей стороны сделал все, чтобы как минимум стать хорошим пианистом. А что получилось в итоге, вы слышите сами. Первые его записи вышли в середине 40-х годов в Канаде же. И хотя они свидетельствовали о появлении технически безупречного пианиста, которым он и являлся, канадские любители джаза тогда не отдавали должное своему соотечественнику. Однако молодой бизнесмен, его звали Норман Грантс, почувствовал коммерческие возможности джаза и талант молодого Оскара Питерсона, пригласил его к сотрудничеству. Дальше мир узнал Оскара Питерсона. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня это джаз. И сейчас для вас всегда молодые, я думаю, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг.

0: Слушать и слушать. Но можно слушать и дальше, и рассказывать еще и еще от других с помощью Харуки Мураками и, разумеется, своего выбора. В данном случае это выбор Маши Хинич. Маша...
1: Действительно, когда мы обсуждали эту передачу, я попросила тебя возможности рассказать о Билли Эвансе, которого называют одним из главных джазовых пианистов 20 века. Это те, кто поскромнее, те, кто менее скромный, называют его просто самым главным и самым великим джазовым пианистом 20 века, и не хочу спорить ни с теми, ни с другими, но Билл Эванс действительно потрясающий.
0: Ну, обе стороны имеют на это свое право абсолютно.
1: Скажем так, обе, да, ни одна из сторон в данном случае не преувеличивает. Он, скажем так, уж точно наиболее значимый пианист в истории американской джазовой музыки прошлого века, и, надо сказать, совсем немногие музыканты способны повторить его стиль игры, его построение. Он был крайне популярен, и неудивительно, что Харуки Мураками одно из своих эссе, всего их 55 в книге «Джазовые портреты», посвятил именно Биллу Эвансу, которого он слушал в составе трио, а джазовое трио, на мой взгляд, джазовое фортепианное трио, то для меня, по крайней мере, ну и для Мураками, как выяснилось, это, в общем, вершина джазовой музыки. И Харуки Мураками написал о нем так, я прочту всего лишь одну фразу из этого эссе: «Перед ним и перед нами открываются новые горизонты. Нам легко, словно мы только сбросили старые одежды. Наша кожа меняет цвет, происходит трансформация сознания, становится нестерпимо жарко. Душа, горячо любящая мир, с одной стороны, и душа, рвущая этот мир на части, с другой». Вот так он написал о выступлениях, об исполнениях Эванса, в общем, и написал бесподобно. И музыка Эванса была бесподобна, так же, наверное, как и бесподобна любовь Харуки Мураками к джазу, потому что то, что его коллекция, в его коллекции насчитывается более 40 тысяч дисков, кстати говоря, что это именно виниловые старые диски, поскольку Мураками в основном любит именно старый джаз, классический джаз, его знаменитая книга из 55 эссе в предисловии, которую он написал, что джаз, может быть, это и есть любовь к миру, и, в общем, наверное, куда лучше, чем сам автор, можно про это сказать. И, в общем-то, и книги, как говорит сам Мураками, и все его официальные и неофициальные биографии, сами книги Мураками начались в джазовом баре, после того, как он закончил университет, он открыл свой джаз-бар в одном из районных Токио, и как-то вечером, когда уже все посетители ушли, он вдруг понял, что мог бы написать книгу, до сих пор не знает почему. По словам самого Мураками, я просто понял это и все. Он стал просто оставаться в своем баре после его закрытия на ночь и писать тексты. То есть, в общем, сначала он был профессиональным барменом именно в джазовом баре, открытым им самим, а уже потом стал профессиональным писателем, но где-то все это сошлось, и Мураками издал свой знаменитый прекрасный сборник «Джазовые портреты». А что касается самого Билла Эванса, я думаю, что о нем-то Мураками мог написать не просто одно из эссе, а целую книгу, потому что судьба его, с одной стороны, очень проста. Билл Эванс, как говорят, еще в 7 лет понял, что он хочет быть пианистом. С другой стороны, там была масса приключений, масса каких-то деталей.
0: И с третьей стороны, трагично, да, учитывая Скотта Лафару, без которого это трио представить невозможно.
1: Да, да, рано умершего его партнера по трио. В общем, готовые герои для романа Мураками, может быть, когда-нибудь этот роман и выйдет. Кстати, интересно, что даже и у Билла Эванса прослеживается российский след, российские корни, это сейчас модно, и, в общем, стоит про это упомянуть, что он был сыном матери украинки, православной матери, и отца валийца. И дома, в смысле, еще на Украине его мать пела в церковном хоре, занималась музыкой, и, возможно, отчасти из-за ее влияния маленький Билл Эванс также пел в церковном хоре. Именно она научила его играть на фортепиано. Конечно, он учил в детстве классические произведения, любил Рахманинова, Бетховена, но и не меньше любил джаз, джазовые эксперименты, которые были поначалу для него неким развлечением. Он делал джазовые аранжировки классики, постепенно стали его жизнью. Кстати, Билл Эванс, помимо музыки, изучал также эстетику и философию и всерьез заинтересовался дзен-буддизмом. Также это снова как-то неожиданно приводит к книгам Мураками. Но все это, как бы все эти его увлечения, всю эту его биографию, конечно, прикрывает его потрясающее исполнение, которое мы знаем. Билл Эванс умер давно, в 80-м году, которое мы помним и знаем благодаря записям, и, в общем, наверное, благодаря и этим записям помнят и знают его Харуки Мураками. Я хочу только завершить тем, что сказала пианисте Билли Эванс, не менее известный и не менее значимый пианист американский Чик Корея. Он сказал так: ценность Билла Эванса невозможно измерить ни по одной шкале. Он один из величайших, повторю, величайших пианистов 20-го столетия. И хорошо, что есть радио, и мы можем послушать музыку в его исполнении.
0: Да, и послушать очень разные композиции. С другой стороны, не хочется уходить далеко именно от трио, в котором Билл Эванс действительно, наверное, в наибольшей степени смог себя реализовать, потому что после того, как погиб Скотт Лафаро, это был 61-й год, до 80-го года было еще много лет, и он выпустил еще пластинки, но это была другая музыка, это было другое настроение, это все-таки самое настоящее, как ты и сказала, Маша, джазовое трио, это джазовое трио. То есть те, кто понимают джаз, те, кто видели трио разного рода на сцене, понимают, насколько это звучит. Что касается гения и вообще умения соприкасаться с клавишами Билла Эванса, то это, конечно, что-то совершенно потрясающее.
1: Да, кстати, тот же Харуки Мураками пишет, что после кончины контрабасиста Скотта Лафаро совершенство Эванса был нанесен сокрушительный удар. Ну, я позволю себе не согласиться с таким авторитетом, потому что совершенство Эванса удар не был нанесен, но, конечно, его содружество, гармония его трио, безусловно, потому что после смерти Скотта Лафаро Эванс, который очень много записывался, он смог записать всего несколько пластинок, а Лафаро погиб за 19 лет до смерти самого Билла Эванса, который после этого приглашал многих контрабасистов к своему трио, но ни с кем ему не удавалось быть настолько гармоничным, настолько оригинальным. И
0: Билл Эванс сделал очень многое сам по себе и вместе с трио, и сам по себе, собственно, выработав стиль белого пианино, так называемого, в джазе, который исходил с самого начала, как мы знаем, отнюдь не от людей, обладающих белым цветом кожи,
1: да,
0: так или иначе.
1: Да, Билл Эванс тому замечательный пример, потому что действительно вот эта перебивка, когда в черную музыку стали входить белые музыканты, великие белые музыканты, думаю, что Билл Эванс тому замечательный пример.
0: Я думаю, что нам осталось теперь только услышать самого Билла Эванса вместе с его трио. Спасибо большое, Маша Хинич. Всего доброго. Мы слушаем две очень разные композиции. Одна из них, собственно, и продолжает жить до сих пор. Слушаем ее в исполнении трио Билла Эванса «How Deep is the Ocean?»

А я показываю вам еще вариант композиции, совсем другой, тоже трио Билла Эванса, и композиция, которая называется «Дорога на Бильбао», «Road to Bilbao».

возвращаемся к книге «Джазовые портреты Харуки Мураками». И следующий портрет, он восхищает многих уже много-много лет. Мураками пишет об этой женщине так: «В молодости я часто слушал ее, по-своему восхищаясь. Впрочем, настоящую цену ей как джазовой вокалистке я узнал значительно позже. Видимо, не зря говорят, что у любого возраста есть свои положительные стороны. Раньше я по большей части слушал записи, сделанные в 30-е и в первой половине 40-х годов, когда ее голос был еще совсем молодым и свежим. Позднее Columbia Records переиздала многие из ранних вещей этой певицы. Композиции того времени полны невероятной фантазии. В них ощущается просто головокружительный полет в джазе. Казалось, мир свинговал вместе с ней. Сама земля ходила ходуном, и было неважно, где ты живешь. Я не преувеличиваю, но это действительно не искусство, а настоящая магия, владеть которой в совершенстве, кроме нее, мог, наверное, только Чарли Паркер. Однако, разменяв третий десяток, а точнее уже ближе к 40, я стал чаще ставить именно поздние вещи этой женщины. Душа и тело словно требовали этой музыки. Что же я все-таки услышал в этих, мягко скажем, не самых, может быть, удачных, но уж точно не ранних вещах Билли Холидей? Я думал об этом много. Что привлекает в ее поздних композициях? А уж не прощение или потом я думал об этом? Поздняя Билли Холидей точно прощает нам многие ошибки, принимая их все до одной, вместе с переживаниями тех, кому, может быть, мы делали больно, как человек, как писатель, если говорить обо мне. Она словно говорит: «Будет тебе, забудь, это не утешение, и мне совсем не кажется, что меня кто-то успокаивает, что угодно, но не утешение, просто Билли Холидей прощает меня».

Следующий рассказ, следующая эпоха. Молодой, высокий, щеголеватый блондин с короткой стрижкой. Костюм в стиле Лиги Плюща. Белая рубашка с черным узким вязаным галстуком. Угловатый, упрямый подбородок, сияющий молодостью светло-голубые глаза. Уже интересный, но не джазовый портрет, дело тут не в этом. В общем, эталон изящества, чистоты и спокойствия. То было начало 60-х, поэтому казалось, что между американской реальностью, олицетворением которой являлся он, и тем миром, в котором жил я, пишет Мураками, лежала пропасть в несколько десятков световых лет. А в руке у него всегда был блестящий баритон-саксофон. Наверное, поэтому Джерри Маллиган в первую очередь ассоциировался у многих внешностью, фотографией, с вот таким изяществом, а не с музыкой. Вечный юноша, играющий cool jazz под ярким калифорнийским солнцем. Безупречная внешность, на лице не облачко, хотя не все так хорошо складывалось в его жизни. Но в любом случае мы говорим о музыке. Давайте слушать музыку. Кто-то из вас, возможно, его слышал вживую. Вы счастливчики. У Джерри Маллигана практически нет неудачных альбомов. Впрочем, давайте слушать.

Следующий портрет, следующее путешествие — это 1955, 56 и 57 годы. Именно в эти три года эта певица, эта актриса американская была признана лучшей вокалисткой в эти три года. Собственно, основой ее успеха, как считается, стал ее низкий чувственный голос, так называемый «smoky voice». За свою карьеру она выпустила 32 альбома. Как вам кажется, это много? Актерская ее карьера продолжалась более 35 лет, и закончилась она в 70-е годы. Говорим мы о Джули Лондон.

Следующая леди джаз, самая настоящая леди, королева, как угодно называете ее, и вы не ошибетесь, потому что это Элла Фицджеральд. Родилась в штате Вирджиния. В 1934 году успешно прошла конкурс вокала в Гарлемском театре «Аполло». Стала выступать в оркестре Чика Уэбба, стояла у истоков женского боп-вокала. Техника пения с кэтом. И вот после ухода первой леди джаза Билли Холлидей, она была действительно признана величайшей джазовой певицей за очень красивые, очень чувственные композиции в ее исполнении. Огромное количество осталось после нее записей, которые выходили под известными лейблами американскими. Что касается ее вокала, можно относиться к Элле Фицджеральд как угодно. Не признавать ее таланта. Бессмысленно, лучше слушать. Предлагаю вам как раз услышать ее в оркестре Чика Уэбба. Слушайте.

мы заканчиваем и встречу в этом часе. Разумеется, караваном, как не узнать этот способ передвижения. Но интересно то, что... Интересно то, что мы слушаем это действительно в оригинале. Будучи пианистом, Дюк Эллингтон руководил собственным оркестром, вы это знаете, выдающийся бенд-лидер. Он как-то сказал хорошую фразу, совершенно его фразу. «Оркестр – вот мой главный инструмент». И это было именно так. Когда Хуан Тизл написал эту историю, именно он является автором «Каравана», действительно. А Дюк Эллингтон, разумеется, ее обработал. И таким образом у композиции «Караван» появилось два автора. Этот «Караван» нашел себе поклонников в огромном количестве стран. Оставайтесь с нами вместе с «Караваном», а историю с Дюком Эллингтоном мы продолжим скоро.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

не красили все. Я бы с тобой даже тысячу лет танцевал, только бы не кончался наш карнавал.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои программы. И этот музыкальный час мы посвящаем двум голосам, не рассказывая их биографии. Думаю, что о них вы знаете довольно много, об этих двух исполнителях. И уверена в том, что бывали на их концертах. И, конечно, наблюдали за тем, как проходят годы, как они развиваются, насколько они интересны вам, как слушателям и зрителям. Я уже не говорю о телепрограммах, в которых они участвовали, в сборных концертах, в их сольных концертах. Я хочу, чтобы сегодня мы в очередной раз услышали эти голоса. Я думаю, что это доставит вам удовольствие. Но сегодня это будут те песни, которые в Советский Союз пришли из-за рубежа. Из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Южной Америки. И вот эти двое очень и очень достойно и красиво напоминали советскому зрителю и слушателю песни, которые они, возможно, тогда еще и не слышали в оригинале. Как, например, песня, которая открыла наш эфир в исполнении Валерия Бадинского. Это один из тех двух замечательных исполнителей, о которых мы сегодня говорим. Ну, что касается песни, то это, конечно, Чехия и Карл Готт, в исполнении которого вы помните эту песню, я в этом уверена. Ну, а если продолжать, и я буду напоминать то, с чего все начиналось тоже фрагментами, то начиналось, что касается следующей песни, с этого исполнения.

по другим странам и языкам. Ну, а Эмили Горовец — это тот второй исполнитель, который будет напоминать нам сегодня очень-очень хорошие песни. «Они живут», естественно, живет и голос и этого исполнителя.

прямо сейчас в нашем эфире оригинал, замечательный, красивейший оригинал песни, которую вы сейчас услышите, и в исполнении Валерия Бадзинского. Это Демис Руссос, конечно, «We Pretend».

0: разумеется, не узнать песню «Девушка» в исполнении группы «Битлз» очень сложно. И среди очень обширного репертуара Валерия Бадинского была такая же песня «Девушка».
1: Я хочу.

Ну что ж, это, конечно, уже хорошо знакомая мелодия для тех, кто знает репертуар, в частности, такого певца, как Эмиль Горовец. Ну а вот это действительно оригинал. Рита Павоне, Италия, и ни о каких макаронах тогда речи не шло. О помидорах, да, о томатах, безусловно. «Viva la papa col pomodoro» – так называется итальянская песенка. Мы сейчас еще немного ее послушаем, чтобы вы услышали оригинал, если никогда вдруг случайно не слышали. И, конечно, перейдем к той самой песне.

0: Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
1: Мы продолжаем слушать, я надеюсь, и наслаждаться, сравнивать, не сравнивая голоса или качество, но слушая совсем другие песни. Это не всегда перевод, разумеется. Валерий Ободинский сейчас в нашем эфире вслед за Джо Дассеном.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы, те же качели.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал. Веселый фейерверк. Серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде. И только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

Еще одна волшебная мелодия, название которой переводится «Тень твоей улыбки». Именно так называется и версия на русском языке. Эмиль Горовиц после Энди Уильямса.

Знакомая песня, песня, которая благодаря Клиффу Ричарду, автором этой песни, выиграла на конкурсе Евровидения в один благополучный для Великобритании год. Ну а Эмиль Горовец не прошел мимо этой песни и сделал из нее уже конфетку на русском языке. 100 поздравлений!

Потрясающе красивая песня «Последний вальс» в исполнении Энгельберта Хампердинга. Песня эта существует давно, Хампердинг продолжает выступать, и каждый его концерт сопровождается, конечно же, включая в себя и эту песню, без которой, наверное, его и не представляют. Валерий Ободзинский спел песню, которая называется «Пусть будет».

Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим мы

Все узнали в ее итальянской версии песню «Strangers in the Night», песню Фрэнка Синатры. В данном случае это голос Далиды. Эмиль Горовец «Путники в ночи».

Наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что не соскучились. Вспомнили очень много разных песен. И песен хороших. Иначе бы они не продолжали жить спустя десятилетия и перескочив век следующий. С вами была Таня Барска. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Вы нам всем очень нужны. С вами остается еще и Эмиль Горовец с одной очень

Доли, мой привет. Доли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ. Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня воскресенье, 30 августа 2026 года, 17-й день месяца Элуль, Юдзайн Бэлуль, Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. В Общей службе безопасности Шабаке подтверждают информацию о том, что сын главы правительства Бениамина Нетаньяху, Яир Нетаньяху, был в экстренном порядке эвакуирован из Соединенных Штатов и доставлен в Израиль в связи с получением угроз в адрес его жизни, которые носили конкретный характер. Корреспондентам Кан Кармеле Менаше и Шахару Глику стало известно, что решение об этой операции было принято

0: после проведения оценки складывающейся ситуации. Как выяснилось, той охраны, что была у Яира Нетаньяху, было недостаточно для противостояния реальной угрозе. В операции принимали участие члены личной охраны президента Ицхака Герцога, которые прибыли в Нью-Йорк. Ими руководил высокопоставленный офицер. В результате Яир Нетаньяху был срочно доставлен в Израиль. Глава общей службы безопасности Шабак Давид Зини пообещал более недели тому назад предоставить охрану председателю партии Яшар Гади Айзенкоту, однако этого до сих пор не произошло. Речь идет о разрешении на выдачу оружия охранникам Айзенкота. Об этом сообщает корреспондентка КАН Яра Шапира. В полиции Израиля указали, что этот вопрос не находится в ее компетенции и следует обратиться непосредственно в Шабак. Насильственные действия поселенцев в арабских деревнях Джулут и Кусра в Самарии. По следам вчерашних столкновений, Цахаль дислоцировал там на постоянной основе подразделения армии и погранохраны. Источники в системе безопасности указали, что после поступления сообщений о столкновениях туда в течение нескольких минут прибыли подразделения Цахаля, и это предотвратило гораздо более тяжелые последствия. Это произошло после того, как поселенцы с закрытыми платками лицами приблизились к зданию, где находились палестинцы. Командование полиции округа совместно с Шабаком и погранохраной продолжают расследование и разыскивают причастных к насилию. Были конфискованы 3 транспортных средства, которые, согласно подозрениям, использовались нападающими. Глава правительства Биньямин Нетаньяху осудил действия поселенцев, подчеркнув, что речь идет о нарушении закона. Он отметил, что они причиняют ущерб законопослушным поселенцам, мешают Цахалю в деле выполнения его непосредственных задач и подрывают имидж Израиля на международной арене. Духовный лидер партии ШАС Равин Ицхак Йосеф подверг вчера вечером в ходе своего еженедельного урока критике юридическую советницу правительства по следам ее распоряжения об отмене мероприятия в память об отце Ицхака Равине Овадии Йосефе в связи с опасениями, что такое мероприятие может приобрести предвыборный характер. Ицхак Йосеф подчеркнул, что Всевышний не простит ей этого, и Галибарах Бахарав Миара получит, как он выразился, свой удар. Об этом сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс. К другим темам. Председатель ливанского парламента Наби Берри подтвердил вчера вечером в интервью, выходящей в Лондоне на арабском языке, саудовской газете «Ашарк аль-Аусад» информацию о том, что Бейрут будет настаивать на формировании нового миротворческого контингента, который будет действовать на юге Ливана. Попытки продлить мандат действующих там подразделений ООН, ЮНИФИЛ, не увенчались успехом. Мандат ЮНИФИЛ заканчивается в конце текущего года. По словам Наби Берри, соглашения, достигнутые между Израилем и Ливаном, не соблюдаются. Он особо подчеркнул, что Цахаль так и не отвел свои силы из Южного Ливана. Об этом сообщает корреспондент КАН Гай Майян. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня понижение температуры, местами дожди, в основном в северных районах. Завтра дальнейшее понижение температуры, во вторник и в среду постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 36 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 96,8 агоры. Курс евро 3 шекеля 45,7 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошего вам дня, хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». В разгар войны с Хамасом правительство Израиля поддерживало прямые контакты с представителями этой террористической организации в обход Катара. Зачем? Как? Поговорим на эту тему. Поговорим и о происходящем в деревне Кусра. Десятки еврейских хулиганов-анархистов вновь устроили беспорядки в этой самарийской деревне. Где армия, где шабак? Поговорим и об этом. ЦАЛ активизирует свои действия в Ливане. Хизбалла ужесточает свои условия по поводу разрешения кризиса вокруг горы Алитайр. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении так называемой исторической нефтяной сделки между США и Венесуэлой. Столица Украины Киев продолжает подвергаться бомбежкам. Об этих и других темах в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, воскресенье, 30 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущий Игорь Хариф. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает Иосиф Долгой, специалист по компьютерным системам и телекоммуникационным технологиям. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 «Особый случай», редактор и ведущая Яна Брискман. В 18.05 на пике событий ведущий Михаил Гуревич, а с 22.00 музыкальная программа под редакцией Олега Клоца. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, простите, сегодня, воскресенье, 30 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Глава шабака Ронен Бар по распоряжению политического руководства поддерживал контакты с одним из лидеров Хамаса Рази Хамедом во время войны «Железные мечи». Целью контактов было продвижение сделки по освобождению заложников в обход Катара. Что вы думаете о таких контактах? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, обсуждайте темы, которые мы будем поднимать в нашем сегодняшнем эфире. Пишите нам. Критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Все более чем приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут в Израиле. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Начнем мы с газеты «Ядиот Ахаронот». «Ничейная территория». Такой главный заголовок этого издания. «Так выглядит анархия». ЦАЛ объявил, что десятки израильских погромщиков ворвались в шаббат в деревню Кусра и захватили дом с одной из семей внутри. Нетаньяу осудил и заявил, что речь идет о группке, небольшой группке погромщиков. Однако палестинцы утверждают, что полиция и армия стояли в стороне и не вмешивались. Мы были заперты в доме, в нас бросали камни, нас еще и задержали, заявляют палестинские жители одного из домов в деревне Кусра. Об этом же пишут и авторские материалы в газете «Враги сионизма», так пишет Бендрор Ямини. И это только начало, считает доктор Михаэль Мильштейн. Немного о политике. Непрекращающиеся контакты. Хаос в блоке Нетаньяу. 6 правых списков, часть которых находятся на самой границе электорального барьера. В то время как новый игрок Офер Винтер настаивает на том, чтобы баллотироваться самостоятельно,
А Бен-Гвир забирает голоса у Ликуда. В этой ситуации премьер-министр Бенямин Нетаньяху пытается навести порядок, пока что безуспешно. Об этом Муран Азулай на 6-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. Израильская, вернее говоря, оборонная система против Министерства финансов. Мы на грани катастрофы. Об этом заявляют в армии и утверждают, что бюджетный отдел Минфина блокирует перевод 15 миллиардов шекелей, перевод которых уже утвержден. Хочу только напомнить, что в последние дни разгорелась дискуссия о дополнительных финансовых переводах, дополнительных бюджетах, по сути дела, Министерству обороны и оборонной системе. Об этом заявляют в армии, что смысл этого отсутствия этих переводов и острая нехватка транспортных средств и вооружений, а также угроза гигантской сделки против с Соединенными Штатами Америки. Об этом Элиша Бен-Кимон на 5-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов здесь. Подготовка к новому учебному году. Человек, который учился в школе, возвращается туда в качестве преподавателя. Исраэль Мошковец об этом на 12-й странице издания. Во вторник начинается новый учебный год. И еще немного авторских материалов с Мадар Перри о освещении выборов в Саудовской Аравии. «Генерал на первом плане». Таков заголовок статьи с Мадар Перри. А Шимон Шифер публикует статью под названием «Неужели мы действительно решили, окончательно решили покончить жизнь самоубийством?» Имеется в виду государство Израиль. Это вопрос, который задает, такой риторический вопрос, который задает Шимон Шифер. Вопрос, который касается происходящего в политической и оборонной системе. Об этом на 2-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. «Рутина анархии». Такова статья Итамара Айхнера, Элиши Бен-Кимона и других. Разумеется, касается она происходящего в деревне Кусра. Район деревень Кусра и Джалуд в Самарии стал накануне зоной военных действий, реально зоной военных действий. По утверждению ЦАЛа, десятки израильских погромщиков, которые заявились в Кусру, начали бросать камни, а потом забаррикадировались в доме палестинской семьи, в то время как владельцы этого дома находились там. Нас держали в этом доме. В своем собственном доме мы были заперты, рассказали владельцы. А потом рассказали, что когда явилась армия, то их же и задержали, их же и арестовали. «Мы на краю пропасти», такова статья Элиши Бен-Кимона. Главы военной системы публикуют резкое предупреждение. Во время продолжающихся многофронтовых противостояний бюджетный отдел Минфина блокирует перевод 15 миллиардов шекелей, о чем уже согласовано. Результат – острая нехватка боеприпасов и угроза сделки с США. Об этом мы уже говорили. «Парализует государство». Об этом на 8-й странице газеты «Идиот Ахаронот». И борьба за характер, борьба по поводу того, как будет выглядеть выходной день в общественном пространстве. Эта борьба достигает точки кипения после
поджогов и борьбы с кафе в Иерусалиме. Десятки ультраортодоксов блокировали накануне въезд автобусов в Иерусалим перед исходом Шаббата. В Цфате были блокированы автобусы для перевоза военнослужащих. В Бней-Браке были установлены контейнеры у входа в смешанные кварталы. Представитель полиции заявил, что и светские люди делают назло. Религиозные войны в Израиле 2026 года. Это газета «Идиот Ахронот», газета «Исраэль Айом». Главный заголовок также о финансовых проблемах армии. На самом деле финансовые проблемы армии – это какая-то такая константа в нашей жизни. Почти каждый год или каждые два года мы слышим о том, что армии не хватает средств. Однако сейчас, после этой войны, да, собственно говоря, эта война не закончилась, понятно, что маленькая армия – это уже не наш случай. Итак, главный заголовок газеты «Исраэль Айом»: Министерство финансов экономит на армии. Министерство финансов пытается сорвать финансовые прибавки к оборонному бюджету, однако на фоне напряженности в нескольких направлениях одновременно все это может привести к очень серьезным последствиям и нанести удар в том числе и по готовности высокопоставленных офицеров оставаться в армии. Тем временем Хизбалла обосновывается в Южном Ливане вопреки соглашению с Израилем. Йоав Лемор, Шахар Клейман. Обо всем этом на второй и третьей страницах газеты «Исраэль Гайом». Евреи в масках, со скрытыми лицами и на тендерах. Это то, что мы видели в минувшую субботу в деревне Кусра. Десятки погромщиков захватили дом палестинцев в деревне Кусра, бросали камни. ЦАЛ и МАГАФ явились, они были, подразделения ЦАЛ и МАГАФ были переведены в этот район, однако никто из погромщиков задержан не был. Премьер-министр Биньямин Нетаньяу осудил преступное насилие. Глава партии Яшар Айзенкот объявил в том числе и правительство в том, что оно бросает всю эту ситуацию на произвол судьбы из-за своей политической слабости. Йотам Деши об этом на шестой странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов: объединиться или рискнуть. Решающая неделя для блока Нетаньяу. Осталось 10 дней до закрытия предвыборных списков. Премьер-министр Биньямин Нетаньяу обязан объединить по меньшей мере Смотрича и Бен-Гвира. В третьем блоке, так называемом третьем блоке, блоке центристов, ситуация также сложная. Об этом Эйли Зильберберг на шестой странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов в этом издании, что здесь можно прочитать. Ашара обозначил свою новую цель – друзы. Ашара имеется в виду президент Сирии Джулани. После того, как сумел прийти к соглашению, которое упорядочивает курдский вопрос на северо-востоке Сирии, президент этой страны хочет вернуть себе суверенитет, в том числе и в районе Асуэйд, на юге Сирии. Лидер друзов в этом районе не готов к этому. В последнее время восстановил контакты с Израилем. Об этом на шестой странице газеты «Исраэль Айом» пишет Шахар Клейман. А подполковник запаса Ор Горовец публикует статью под названием «Израильский вызов, который бросает Шара. Уважать, но подозревать. Или доверяй, но проверяй», если можно так перевести. И, короче говоря, вести переговоры, но относиться с очень серьезным подозрением. И здесь о политике Эли Зильберберга, как я уже сказал, и здесь фотографии
действующих лиц. Мы здесь видим Муше Фейглина, главу партии Зеуд, Гиляда Эрдана, главу партии Ахдут, Бецалель Смотрич из Циунут Датит, разумеется, Офер Винтер из Амха Исраэль, Итамар Бен-Гвир, Ави Маоз, Деди Симхи, Ярон Зелиха. Короче говоря, все те, кто сейчас составляют вот этот пазл, несоставляемый пока, по крайней мере, и Бенямин Нетаньяху, который пытается это все сделать. Удастся ли? Узнаем в конце недели. Рой Лахманович публикует материал под названием «Задача, кто стоит перед Винтером, доказать обществу, что он не секторален, или что он над секторами». Об этом Рой Лахманович, Надав Шрагаи, публикует статью под названием «Так возражают против палестинского государства?» спрашивает он. Анехама Дуэк публикует статью под названием «Бросили на произвол судьбы нашу безопасность и хотят еще 4 года у власти». Об этом в газете «Исраэль Айом». Сейчас 7 часов 22 минуты. Уважаемые радиослушатели, мы сделаем небольшую паузу, немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7:26 в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. И познакомимся сейчас с несколькими заголовками газеты «Маариф», вернее говоря, сайта газеты «Маариф». Главная статья на сайте «Маариф», статья Анны Барской, без 61 мандата и с Нетаньяу. Знак вопроса. Трюк, который Айзенкот готовит на день после выборов. Беннет и Айзенкот уже конкурируют по поводу того, по поводу главенства блока и спорят по поводу голосов умеренно правых. Однако даже большинство в 59 мандатов не гарантирует правительство. На фоне проблемы вокруг закона о призыве, Либерман, который держит дистанцию, и план Бет Айзенкота на случай, если у него не будет 61 мандата. Статья Анны Барской. На самом деле, действительно складывается впечатление, что для того, чтобы сформировать правительство после выборов, потребуются какие-то совершенно такие неожиданные и до сих пор не встречавшиеся шаги, выходящие за рамки просто блок А или блок Б, для того, чтобы сформировать хотя бы минимально функционирующее стабильное правительство. Об этом, обо всем Анна Барская на сайте газеты «Маариф». Соединенные Штаты Америки обратились к Хизбалле. Распоряжение вы получаете из Ирана, утверждают американцы, об этом также Анна Барская, в то время как попытки реализовать соглашение между Израилем и Ливаном продолжаются. Все стороны понимают, что без полного разоружения Хизбаллы это просто невозможно. Невозможно реализовать соглашение без того, чтобы Хизбалла была разоружена. Как этого добиться? Я не знаю. В настоящий момент продолжаются попытки прийти к соглашению по поводу горы Алитайр, и там все очень сложно. Публично он изображает из себя крутого, такого заголовок статьи Бена Каспита. Высокопоставленные представители оборонной системы прекращают молчать и начинают говорить о Нетаньяу. За кулисами тайного канала контактов между Израилем и Хамасом в период операции «Нерушимая скала», это 2014 год, мы пока не говорим о том, что происходило в 2024. Так вот, за кулисами этого тайного канала таится драма, пишет Бен Каспит. Попытки заблокировать контакты, отрицание со стороны политического руководства и документы, которые по утверждению Шломи Фогеля доказывают, что он действовал, имея полномочия. Шломи Фогель — это бизнесмен, который, как утверждается, действовал контактировал, вернее говоря, с Хамасом во время переговоров, во время операции «Нерушимая скала» 2014 года. Не только Ганц, Гилад Эрдан, глава партии Ахдут, сообщает о контактах с еще одним политическим игроком. Гилад Эрдан сообщает, что помимо контактов по политическому объединению с Бенни Ганцем, он беседовал с Яроном Зелихой, профессором Яроном Зелихой, главой экономической партии или партии Акалькалит, Калькалит. По его словам, цель – ускорить беседы в ближайшие дни и сформировать совместный список. Очень мало времени осталось для всех этих контактов, споров, дискуссий, переговоров и так далее. Тем не менее, вот идут переговоры об объединениях. Ави Ашкенази публикует статью о том, что происходит в Кусре. Картина ясна. Кто-то пытается поджечь Иудею-Самарию перед выборами. Кое-кому во главе политического руководства Израиля выгодно, у кого-то есть желание скатить ситуацию в Иудее и Самарии к эскалации. События в Кусре накануне не случайны. и пришло время очень жесткого высказывания, ценностного высказывания начальника генерального штаба и некоторых других источников, считает Ави Ашкенази. Об этом он пишет на сайте газеты «Маариф». Мати Тухфельд публикует статью: «Офервинтер может покинуть политическую гонку при одном сценарии, и у него есть требования». В течение нескольких дней Офервинтер превратился из малосущественного игрока в того, кто потряс баланс на правом фланге. Он отказывается объединяться и переносит давление на Смотрича. Сейчас вопрос в том, приносит ли он новые голоса блоку или только производит передел существующих голосов. Об этом Мати Тухфельд на сайте газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Убийство, похищение и годы неизвестности. Истории, которые не рассказаны о еврейском Ишуве времен предшествовавших созданию государства. Моше Лазарович и его семья были похищены во время одного из наиболее тяжелых событий. Были похищены арабами Эрец Исраэль. Есть истории, которые общество помнит, есть истории, которые задвинуты на задний план просто для того, поскольку, вернее говоря, не было организации или партии, которые рассказали бы эту историю, которые бы использовали ее для своего политического блага. Об этом также на сайте газеты «Маариф» есть немало историй, пишет Моше Коэн, которые не вошли в историографию Эрец Исраэль просто потому, что не было политических сил, которые готовы были бы эту историю рассказать и добиваться того, чтобы она была, стала достоянием гласности, кто не было достаточно политических сил, которые были бы заинтересованы в том, чтобы эта история была оглашена. Вот одна из таких – это история семьи Моше Лазаровича, который был, семья, которая была похищена арабами в период борьбы за создание государства. Об этом, в газете «Маариф», точнее говоря, на сайте газеты «Маариф», и сайт газеты «Гаарец». Сегодня утром главный заголовок: напряжение между Нетаньяу и Замиром усиливается на фоне насильственных действий со стороны поселенцев. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу использует все возможные трюки для того, чтобы усилить свой имидж за счет начальника генерального штаба, который со своей стороны дает понять, что ЦАЛ готов к любому сценарию. В то время как в правом лагере, многие в правом лагере стремятся к острому противостоянию на западном берегу, Замир транслирует обществу опасения по поводу нового очага конфликта, причем очага, который вспыхнет из-за политических интересов. Об этом на сайте газеты «Гаарец». Что еще можно здесь прочитать? Что еще можно прочитать на этом сайте сегодня? Прекращение функционирования курдских образований обяжет Израиль к новой политике в отношении Джулани. Об этом, пишет Цвибар Эль. Еще несколько материалов, которые можно прочитать в газете «Гаарец». Попытаемся все-таки сейчас открыть это издание, не только сайт, но и его печатный вариант. Пока посмотрим еще на сайт. Духовный лидер ШАС атаковал юридического советника правительства. Всевышний ее уничтожит. Это на фоне дискуссии о церемонии в память раввина Увади Йосефа. Юридический советник правительства высказывает сомнение в том, что такая, мягко говоря, сомнение в том, что такая церемония уместна в предвыборный период. А вот о чем пишет печатный вариант газеты «Гаарец». Партия «Хадаш» скрывает выводы проверки против высокопоставленного кандидата в Кнессет и воздерживается от того, чтобы его удалить из списка. Об этом пишут Ади Хашмоне, Яир Фольдж, Джеки Хури, Ноа Шпигель, Майя Роман. Комиссия, которая была создана в партии «Хадаш», проверяла утверждение по поводу высокопоставленного представителя партии Джафара Фараха, находящегося на четвертом месте в объединенном списке. Эти выводы, по крайней мере, на данный момент не опубликованы. Выводы этой комиссии на данный момент не опубликованы, несмотря на то, что по информации газеты «Гаарец» эти выводы обязывают вывести этого человека из предвыборного списка. Еще несколько материалов. Йонатан Лис и Михаил Аузертов публикуют статью под названием «Нетаньяху пытается не допустить утраты голосов или разбазаривания голосов правого лагеря. Оказывает давление на Смотрича и Бен-Гвира объединиться». Еще несколько материалов. Нету другого способа увековечить память погибших. Члены кибуца Нир-Оз воюют за то, чтобы сохранить дома, которые были подожжены, или вернее сожжены в день бойни. И еще несколько материалов. Соединенные Штаты Америки объявили, что будут контролировать большинство нефти, производимой в Венесуэле, еще 100 лет. Это примерно вот то, что называется тем самым историческим соглашением, которое США и Венесуэла достигли по вопросу о нефти. Еще несколько материалов, о чем пишет газета «Гаарец». Багац поинтересовался, почему армия не защищает палестинцев, которые изгнаны из своих домов. Матан Гулан об этом на третьей странице газеты «Гаарец». Ну и здесь же фотография того, что происходило накануне в деревне Кусра. Десятки поселенцев ранили палестинцев в Кусре, никто задержан не был. Об этом также Матан Гулан на третьей странице издания. Еще несколько материалов. Торговаться выгодно. Многие израильтяне платят большие комиссионные за управление их пенсионными фондами. Страховые компании немало на этом зарабатывают. Об этом Дженни Виленски в приложении «The Marker», в экономическом приложении газете «Гаарец». Сейчас 7:40. Еще немного заголовков, прежде чем мы перейдем к нашему первому собеседнику. Сейчас немного заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». О чем пишет сайт газеты «Макор Ришон» сегодня утром? Сегодня 30 августа, воскресенье. Главный заголовок здесь. Снег в конце Элюля. Что на самом деле делают наши силы на Хермоне? Здесь фотография солдат, которые там находятся. Политическое приложение. Уникальная возможность представить турецкому народу целую отрасль лжи, которую создал и которую развивает Эрдоган. Об этом также в газете «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Есть разница в отношении к сионизму между ШАС и Ядут Атура. Подробнее на эту тему. И актуальные заголовки, новостные заголовки на сайте газеты «Макор Ришон». Смотрим, о чем здесь пишут. «Давление в Тегеране растет», пишет Эли Клодштейн. «Конфликт может вспыхнуть каждую минуту». Прекращение огня в Газе. Представитель Трампа предупреждает о полном обвале. Об этом сообщает агентство France Press и перепечатывает сайт газеты «Макор Ришон». А президент Украины Зеленский поблагодарил президента Израиля Ицхака Герцога. «Я уверен, что связь с Израилем продолжит укрепляться», сказал президент Украины. Перед тем, как исполнится 35 лет с установления дипломатических отношений, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал президента Израиля Ицхака Герцога и сказал, что Киев высоко ценит диалог с Израилем, включая двустороннее сотрудничество, торговые связи и так далее. Еще несколько материалов. План Смотрича, он был уже в четверг представлен на самом деле, план Смотрича по еврейскому заселению Негева и Галилеи, мы радикально изменим политику, заявил министр финансов, и об этом пишет Удая Кариш Хазони на сайте газеты «Макор Ришон». И еще одно издание, точнее говоря, еще одна лента новостей – это лента новостей корпорации «Кан». Главный заголовок здесь сегодня – Шабак подтвердил, имел место серьезная угроза покушения на Яира Нетаньяу. Об этом Кармела Менаше, Шахар Глик. Главный заголовок на сайте сайте корпорации «Кан». Депутат от Ликуда отказывается осудить слова Равина Йосефа против юридического советника правительства. Депутат от Ликуда отказался сегодня, видимо, в интервью радиостанции Кан Бет. Депутат Местави Хай Буарон, да, прокомментировал заявление Равина Ицхака Йосефа, согласно которому он надеется, не Авихай Буарон, а Равин Ицхак Йосеф надеется, что Всевышний уничтожит юридического советника правительства, и сказал, Авихай Буарон сказал, что у каждого человека есть свой стиль высказываний. Об этом Авихай Буарон, об этом сайт новостная лента корпорации «Кан». Саудовская Аравия попросила у Соединенных Штатов Америки вести войну против хуситов и естественным образом получила отказ. Об этом Рой Кейс. Это новости на ленте корпорации «Кан». Сейчас 7 часов 44 минуты. Одна из главных тем. Вообще, если бы мы были спокойной, нормальной страной, то, наверное, сегодня это была бы главная новость дня – аномальная погода. Сильные ветры, которые мы наблюдали накануне, сильный дождь на севере и не только. Что происходит с климатом, что происходит с погодой, самый ранний первый дождь за всю историю. Профессор Одет Почтер с нами в эфире, климатолог, преподаватель и старший научный сотрудник Холонского технологического института HIT и Академического колледжа Бейт Берл. Профессор Одет Почтер, климатолог, марце ве хокер бахир бе махон технологии Холона HIT, у михлала академит Бейт Берл. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Ма коре бахуц, ма зе адавар, азе слиха על השאלה העממית.
1: קודם כל, הגשם שהבטיחו לנו בעוצמה מאוד גדולה לא הגיע.
0: לא כצעקתו, אה?
1: לא כצעקתו, אבל כן היו טפטופים ואפילו גשמים פזורים פה ושם, כשבצפון ירדו משהו כמו 2-3 מילימטרים. בהחלט תופעה חריגה, אבל חשוב לציין שב-20 השנים האחרונות היו 7 אירועים כאלה. זאת אומרת שאחת לשנתיים בממוצע אנחנו יכולים לראות טפטופים בקיץ. מה שהיה חריג השנה, שזה קרה פעמיים בחודש אוגוסט, וזה דבר שהוא לא, ללא תקדים.
0: תזכיר לנו מתי זה היה פעם ראשונה?
1: לא, פעם ראשונה החודש היה ב-15, בלילה שבין ה-15 ו-16 לאוגוסט, ואז לגשם היה אופי יותר טרופי, ובירושלים ירדו 20 מילימטר, שזה בהחלט כמות יפה.
0: כלומר, פעמיים בחודש אוגוסט זה חריג.
1: זה חריג. פה הדברים הם חריגים. זאת אומרת, תופעה שמתרחשת בממוצע אחת לשנתיים, היא התרחשה פעמיים בחודש אחד.
0: יש, וזה... יש, אפשר לדבר על איזושהי סיבה לדבר הזה, או שבעצם קשה מאוד לשים יד על משהו ספציפי שמביא לתופעה כזאת?
1: הסיבה שאנחנו רואים בעצם בקיץ האחרון אי סדרים באקלים, אם נקרא לזה ככה, שמזג האוויר השתגע, ולא רק בישראל. אני מזכיר לכם שמערב אירופה חוותה 7 אירועי שרב, סליחה, 6 אירועי שרב, שזה דבר ללא תקדים, ובסוגריים אני אגיד שהקיץ לא היה חם במיוחד בישראל, אבל זה היה הקיץ הכי חם באירופה. זאת אומרת, מזג האוויר בכל העולם משתגע, וזה כנראה קשור לתופעה שנקראת אל ניניו, שהתנה היא בעוצמה חריגה מאוד. אז מה זה אל ניניו? אל ניניו זה שינוי בזרמי הים שמתרחש בכלל בחופי פרו ואקוודור, כלומר עשרות אלפי קילומטרים מאיתנו, אבל התופעה הזאת משנה בעצם את המבנה של מזג האוויר בכל העולם.
0: ואירועים בניפל, איך אפשר לחבר אותם גם לזה?
1: קריסת קרחון וכו'. לא, האירוע בניפל בפירוש לא קשור לאל ניניו, וכן אנחנו יכולים לחבר אותו לאירוע הכללי שאנחנו נמצאים בו כבר עשרות שנים, וזה התחממות כדור הארץ. כלומר, הקרחונים נמסים בקצב מהיר הרבה יותר ממה שהם נמסו בעבר.
0: מה צפו לנו בשנים הקרובות? אפשר לחזות? זאת אומרת, האירועים כאלה, כמו שאנחנו חווים אותם הקיץ, או כמו שאנחנו חווים אותם בעבר, התעצמות שלהם, או דברים מהסוג הזה, אפשר לחזות או שעדיין מוקדם לדבר על זה?
1: אנחנו בפירוש מדברים על כך, ושוב, נסתכל ברמה לאורך של עשרות שנים, ונסתכל על החורף הקרוב. ברמה של עשרות שנים אנחנו מדברים על המשך מגמת ההתחממות הגלובלית שתלך ותחריף, ואז אנחנו נראה יותר אירועים של גלי חום. אבל בהקשר הנוכחי של האל ניניו, אז השירות המטאורולוגי כבר הוציא תחזית עונתית עם אזהרה שכמויות המשקעים בישראל השנה יהיו חריגות ויהיו גבוהות מהממוצע בכ-150 עד 170 אחוז מהממוצע. כלומר
0: צפו לנו חורף גשום מאוד.
1: חורף גשום מאוד, אבל במהלך של עשרות השנים הבאות דווקא צפוי לנו התמעטות במשטר המשקעים.
0: מה שנקרא, בינתיים נהנה מהגשמים.
1: בינתיים נהנה מהחורף, אבל אני לא בטוח שאם התחזיות תיממשנה, אז אנחנו כל כך נהנה מהחורף.
0: ואם אנחנו מדברים על יום-יומיים הקרובים, אני רואה שככה האירוע בעצם הולך ונגמר.
1: היום... האירוע ייגמר היום אחר הצהריים, ובעצם אנחנו נחזור לחודש אוגוסט ותחילת ספטמבר רגילים עם מזג אוויר יציב.
0: עם כל מה ש... עם השרבים ועם הכל.
1: עם החום, לא השרבים, אלא עם החום והלחות. דווקא בשרב אין לחות. אז מהבחינה הזאת אולי שרב עדיף.
0: אגב, אני רוצה לשאול אותך, אולי זאת תחושה אישית שלי, אבל לחות מאוד עלתה גם באזורים שבדרך כלל הרבה יותר יבש בהם, ירושלים למשל. זה חוויה אישית או יש עדויות לזה?
1: לא, אתה בהחלט צודק ויש לזה עדויות. אנחנו בהחלט רואים שהלחות עולה בשנים האחרונות, ועוד פעם, זה קשור לאפקט החממה ולהתחממות. ככל שחם יותר, האוויר מכיל יותר לחות. עכשיו, תוסיפו על זה עוד דבר שאנחנו עושים, ויש לו היבט גם שלילי. כלומר, אנחנו מרחיבים את שטחי הירק בערים, שזה דבר מאוד מאוד חיובי, אבל הרחבת שטחי הירק מעלה את הלחות. למשל, המקום שבו אנחנו ראינו את עליית הלחות המשמעותית ביותר בישראל, זה בעיר באר שבע, שבה הם סיבו מאוד את הירק, אבל בעיר באר שבע עשו עוד דבר. הוקמו בה כ-30 מזרקות עירוניות, ופעולה של העירייה, פעולה מודעת של העירייה, שיהיה הרבה מים והרגשה של קרירות, והתוצאה היא, הלחות היחסית עלתה, ובעצם לא הורדנו את עומס החום.
0: מעניין. פרופסור עודד פוצ'טר, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בבקשה, תודה רבה.
0: קלימטולוג, מרצה וחוקר בכיר במכון הטכנולוגי חולון HIT ובמכללה אקדמית בית ברל. Я спросил нашего собеседника о явлении, которое мы наблюдаем последние сутки, сильные ветры. Сегодня дожди, очень сильные дожди на севере, кстати говоря, не только на севере, но и в отдельных районах в центре страны. Сегодня утром я, по крайней мере, наблюдал по дороге на работу. Наш собеседник говорит о том, что прежде всего интенсивность дождей заметно меньше, чем нас предупреждали, чем нам говорили об этом и так далее. Все сказать, становится меньше. И по словам нашего собеседника, это ситуация, которую мы будем наблюдать сегодня в течение дня, она связана с явлением, которое называется Эль-Ниньо. То, что происходит в Перу, то, что происходит в Латинской Америке, не связано это с глобальным потеплением. Глобальное потепление – это отдельная история сама по себе, которая влияет на климатические условия в дальней перспективе. Но, тем не менее, это вот то, что произошло, с этим связаны резкие осадки и так далее. Хотя, надо сказать, что в Израиле это не исключительная история, потому что каждые 2 года в среднем мы летом видим осадки, которые выпадают, и исключительно в этом году был тот факт, что это произошло дважды в августе. Первый раз 15 августа и второй раз вот сейчас. Это не связано с тем, что произошло в Непале. В Непале это как раз явление, которое имеется в виду обвал ледника, не связано с тем, о чем мы говорим в Израиле и на Ближнем Востоке. Там это скорее действительно связано с глобальным потеплением, говорит профессор Почтер. Здесь же это точечное явление, хотя, несмотря на это, нельзя игнорировать и явление глобального потепления в целом, потому что если мы смотрим на карту, климатологическую карту, которая уже есть, то этой зимой ожидается очень высокий уровень осадков, очень много осадков. Это будет очень дождливая зима, судя по прогнозам. Однако в перспективе нескольких десятков лет осадков будет заметно меньше. И высыхание продолжится, точнее говоря, глобальное потепление продолжится, и это очень не может, разумеется, не тревожить. Пока что мы, конечно, насладимся зимой, если Израиль окажется готов к большому количеству осадков, отмечает наш собеседник, но в перспективе ситуация очень и очень тревожная, тем более, что явление, которое имеет отношение к парниковому эффекту и глобальному потеплению, уже сказываются. Растет уровень влажности, говорит наш собеседник. Это связано не только с каким-то природными явлениями, но и с практическими действиями людей. Например, расширение зеленых зон приводит к повышению влажности, утверждает профессор Почтер. Если мы посмотрим на Бер-Шеву как пример, то там, во-первых, заметно расширили зеленые зоны, а во-вторых, муниципалитет принял решение об установке не менее чем 30 фонтанов на территории города, что однозначно влияет на уровень влажности, который повышается в связи с этим. С нами в эфире был профессор Одед Почтер, климатолог, преподаватель, старший научный сотрудник Холонского технологического института AHIT и академического колледжа Бейт Берел. 7:55 в Израиле, очень короткая пауза.
2: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты.

политического руководства с представителями Хамаса во время войны. Евгений Горфель пишет, что для того, чтобы спасти человека, людей, все средства хороши, то есть, по-моему, даже в Торе, а можно нарушать законы во имя спасения человека. А Валерий Фукс пишет следующее. Мы же, по словам премьера, никаких переговоров с террористами не ведем. А что толку от таких переговоров, если заложники мучились в плену 2 года, 46 из них погибли. И если бы не Трамп... Дальше Валерий Фукс оставляет нам додумать. Аркадий Баранов. Если эти контакты с Хамасом согласованы с главой правительства, нет проблем. Аркадий, честно говоря, довольно странная логика. А если не, то есть если согласованы с главой правительства, то хорошо. А если не согласованы с главой правительства, то плохо. А сам факт контактов с Хамасом вас, вы поддерживаете, вы не поддерживаете. Это же не только вопрос полномочий. По поводу полномочий тут нет дискуссии. Никто не говорит, что Ронен Бар действовал самостоятельно. Вадим Лазовский. Вопрос не о том, что вел, и даже с разрешения нет, а какой был результат. А до Байдена и Трампа результат был пшик, пишет наш слушатель. Элли Кей пишет. Результат этих контактов оценило политическое руководство. Вопрос. Не знаю, Элли, к сожалению. Давид Файнгольд. Каков результат? Судить можно только по результатам. Более 20 лет левые анархисты вместе с арабами нападают на израильские поселения в Иудее и Самарии, пишет Александр Шиманович, но фейк-СМИ на это не интересовало. Интересовало, когда происходило. Говорим, говорим, говорили, говорим и говорить будем. Так же, как и о том, когда действуют анархисты, почему-то называющие себя правыми. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы нас слушаете, что вы нам пишете. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер, и Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Но встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
2: О, море, море!
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мои блюда вкуснее.

В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подозрение на убийство в Яффе, совершенное минувшей ночью. Мужчина 30 лет получил крайне тяжелые огнестрельные ранения. Он был доставлен в больницу Вольфсон в Холоне. Однако усилия врачей не увенчались успехом, и они были вынуждены констатировать его смерть. Полиция расследует все обстоятельства преступления. Его мотивы пока остаются невыясненными. В другом инциденте в Рагате молодой человек 25 лет получил тяжелые ранения. Пострадавшего доставили в больницу Сорока в Бершеве. Полиция проводит расследование. В результате ДТП на 4-м шоссе возле населенного пункта Атлит сегодня утром погибла женщина 50 лет. Авария произошла вследствие столкновения 4 транспортных средств. Еще 6 человек получили травмы. Мужчина 60 лет получил тяжелые травмы, остальные – легкие. Все пострадавшие доставлены в больницу Гилель-Яфе в Хадере. К другим темам. Председатель партии Ахдут Гилад Эрдан заявил, что будущее израильское правительство должно быть твердым, и оно не может уступать требованиям, которые раздаются со стороны харидимных партий, а также оно не должно поддаваться давлению левого

0: лагеря. Я не наивен. Я прекрасно понимаю всю важность того, кто именно возглавит новое правительство. Но я считаю, что должна возникнуть некая политическая сила, которая сможет нейтрализовать давление со стороны ультраортодоксальных партий. Если же правительство возглавит представитель противоположного лагеря, то эта же сила должна нейтрализовать и давление со стороны таких фигур, как Мансур Аббас или даже Яир Голан, подчеркнул Эрдан в интервью корпорации «Кан». Депутат Кнессета Шарон Нир от партии «Наш дом Израиль» сообщила председателю этой партии Авигдору Ливерману, что она не будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Она поблагодарила Либермана и указала, что удостоилась права действовать на благо государства Израиль и всех его граждан, в том числе и во время войны. Она пообещала, что продолжит оказывать поддержку партии НДИ. Насильственные действия поселенцев в арабских деревнях Джулуд и Кусра в Самарии. Как мы уже передавали ранее, по следам вчерашних столкновений Цагль дислоцировал там на постоянной основе подразделения армии и погранохраны. Источники в системе безопасности указали, что после поступления сообщений о столкновениях туда в течение нескольких минут прибыли подразделения Цагля, и это предотвратило гораздо более тяжелые последствия. Это произошло после того, как поселенцы с закрытыми платками лицами приблизились к зданию, где находились палестинцы. Командование полиции округа совместно с Шабаком и погранохраной продолжают расследование и разыскивают причастных к насилию. Были конфискованы 3 транспортных средства, которые, согласно подозрениям, использовались нападающими. Глава правительства Биньямин Нетаньяху осудил действия поселенцев, подчеркнув, что речь идет о нарушении закона. Он отметил, что они причиняют ущерб законопослушным поселенцам, мешают Цагалю в деле выполнения его непосредственных задач и подрывают имидж Израиля на международной арене. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня понижение температуры, местами дожди, в основном в северных районах. Завтра дальнейшее понижение температуры, во вторник и в среду постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 36 градусов. Высота волн в Средиземном море от 100 до 180 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго, шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: По вашим впечатлениям, есть ли в настоящий момент какие-то перспективы того, что война завершится, или, по крайней мере, ее активная фаза завершится?
1: Мне, если мы говорим о нынешнем 26-м году, то, мне кажется, нет такого ощущения. Будет только эскалация. Москва делает ставку на истощение Украины этой зимой, энергетическом истощении, моральном истощении. Поэтому нет такого ощущения вообще.
0: Александр Мамай, журналист и военный обозреватель Украины. Огромное спасибо за участие в программе. Берегите себя.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня». Первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Игорь Хариф. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели. По возможности хороших новостей.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Руководство Саудовской Аравии пыталось побудить Соединенные Штаты возглавить военную кампанию против йеменских повстанцев-хуситов. Однако в Вашингтоне согласились только на то, чтобы поддержать такую кампанию, но отказались возглавить ее. Источник в Йемене из сил, противостоящих хуситам, указал в интервью корреспонденту Канру и Кейсу, что саудовский наследный принц Бин Салман обратился с просьбой к начальнику Центрального командования армии Соединенных Штатов адмиралу Брэду Куперу взять на себя руководство в деле борьбы с йеменскими повстанцами-хуситами. Но Купер отметил, что пока йеменские повстанцы не причиняют непосредственный ущерб американским кораблям. Корреспондент корпорации Кан подчеркивает, что хуситы используют тот факт, что Саудовская Аравия не заинтересована в том, чтобы ее армия погрязла в йеменском противостоянии, а Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы открывать еще один фронт в ближневосточном регионе. Представители одной из пропалестинских организаций утверждают, что они осуществляют наблюдение за солдатом Цагаля, который находился в ряде стран Европы, а также в Соединенных Штатах, и они подали против него иск в юридические инстанции. В этой организации указывают, что израильский солдат обвиняется в причастности к военным преступлениям, совершавшимся в секторе Газа. Сотрудники данной организации отмечают, что они стремятся к тому, чтобы этот солдат предстал перед международным судом. Возглавляющий предвыборную кампанию партии «Ликуд» на местах депутат Кнессета Авихай Буарон отказался в ходе интервью корпорации «Кан» осуждать высказывания духовного лидера Шаса Равина Исхака Юсефа, содержавшие нападки на юридическую советницу правительства. «У каждого человека свой собственный стиль. Я не стану давать оценки кому бы то ни было, и уж тем более

0: бывшему главному раввину Израиля, касательно того, как именно он высказывается. Но хочу отметить, что немалая часть израильского общества ощущает гнет, исходящий от решений юридической советницы. Она, видимо, не понимает, что оскорбляет религиозные чувства сотен тысяч людей в Израиле. Мы ожидаем того, что поведение юридических советников правительства должно стать более взвешенным и сбалансированным, и не носить политический характер. К моему глубокому сожалению, нынешняя юридическая советница правительства Галиба Харав Миара сама превратилась в политического игрока. И это проявляется практически во всем, указал Авихай Буарон. Как мы уже передавали ранее, председатель партии Аяхдут Гилад Эрдан заявил, что будущее израильское правительство должно быть твердым, и оно не может уступать требованиям, которые раздаются со стороны харедимных партий, а также оно не должно поддаваться давлению левого лагеря. «Я не наивен. Я прекрасно понимаю всю важность того, кто именно возглавит новое правительство. Но я считаю, что должна возникнуть некая политическая сила, которая сможет нейтрализовать давление со стороны ультраортодоксальных партий. Если же правительство возглавит представитель противоположного лагеря, то эта же сила должна нейтрализовать и давление со стороны таких фигур, как Мансур Аббас или даже Яир Голан», подчеркнул Гилад Эрдан в интервью корпорации «Кан». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня понижение температуры, местами дожди, в основном в северных районах. Завтра дальнейшее понижение температуры, во вторник и в среду постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 36 градусов. Высота волн в Средиземном море от 100 до 180 сантиметров, температура воды 29 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 96 и 80 агуры. Курс евро 3 шекеля 45 и 7 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дмитрий Кранцов, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф. А в эфире программа «Радио Канрека» «Бокер Тов Исраэль». Сегодня 30 августа 2026 года. Первонаперво обращаюсь, ну, как вы, наверное, уже догадались без сцены, к нашему коллеге, ведущему Канрека Габи Вольфсону с вопросами по главным темам нынешнего утра. Здравствуй, Габи.
4: Доброе утро, Игорь. Доброе утро еще раз.
3: Ну что, снова беспорядки в Кусре, что происходит?
4: В Кусре снова беспорядки, происходит анархия, происходит беспредел. Десятки хулиганов проникли на территорию Кусры, заняли дом вместе с жителями, бросали камни и так далее. Армия по непонятной мне причине действовала как-то очень странно, пассивно, не занималась, в общем... Да, надо сказать, что в Иудее Самарии ситуация сложная. С одной стороны, сувереном на территории является армия. Да, сувереном на территории является командующий центральным округом. С другой стороны, солдаты армии обороны Израиля не должны, и это, я думаю, с этим все согласятся, заниматься нарушителями закона, израильскими нарушителями закона. Для этого есть полиция Самарии и Иудеи, для этого есть МАГАВ, для этого есть Шабак и так далее. Почему этого всего не происходит, почему эту ситуацию не разрешают, хотя видны лица, известно, кто эти люди. Они приехали на автомобиле, который за кем-то записан. Ну, как бы это все, в общем, такие очень примитивные вопросы. Наш собеседник сегодня в эфире был бригадный генерал запаса Арель Кнафо, который объяснил это тем, что отменены административные аресты. Да? То есть раньше была такая мера, как административный арест. Но, честно говоря, мне это объяснение кажется недостаточным. Я скажу, почему. Административный арест – это когда есть человек, которому нельзя предъявить обвинительное заключение, и для того, чтобы не раскрывать какие-то методы работы шабака и так далее, его держат под административным арестом. Здесь имеет место совершенно очевидное нарушение закона, совершенно очевидные грубые преступления, насильственные действия, да, по которым можно арестовать, продлить срок содержания под стражей, предъявить заключение и отправить за решетку. Почему это не делается? У меня нет ответа, но тем не менее эти действия продолжались на протяжении всех выходных. Я полагаю, что будут продолжаться.
3: Грустно, но так. Теперь несколько слов по поводу исторической, в кавычках, нефтяной сделки США и Венесуэлы. Есть какие-то подробности?
4: Это прекрасная, на самом деле, историческая, как сказал Дональд Трамп, сделка. То есть взяли режим, свергли его, поставили своих ставленников и заключили историческую сделку. Я беседовал с профессором Эйтаном Гильбо, он, в общем, понятно, что это сделка, которая в интересах Соединенных Штатов Америки. Нынешняя глава Венесуэлы являлась заместителем Мадуро. Сейчас она, по сути дела, выполняет распоряжение американского руководства. Эта сделка в интересах США. Дональд Трамп, вся суть того, что произошло в Венесуэле, смены режима, была попыткой Дональда Трампа взять под контроль источники нефти в Венесуэле. Это ему удалось. Не исключено, что, по крайней мере, частичной мотивировкой того, что происходит в Иране, также является нефть. Но не все, разумеется, да, то есть там есть еще и вопрос ядерной программы и так далее. Но нефть, безусловно, играет роль. Повторит ли Дональд Трамп тот же сценарий в Иране, что в Венесуэле, я сомневаюсь, но тем не менее, это та модель, которую он сейчас использует. Более того, вот это соглашение в Венесуэле – это некий посыл другим странам, как считает профессор Эйтан Гильбоа, левым режимам в Центральной и Южной Америке, для того, чтобы те без смены режима согласились на сделки, в которых заинтересованы Соединенные Штаты Америки.
3: Ну, Дональд Трамп успевает на всех фронтах. Я тут прочел, что он собирается переименовать озеро Онтарио в Канаде в озеро Америки. Канадцы не спрошены.
4: Я только надеюсь, что никогда не придется в голову менять название Израиль, например, на что-нибудь другое.
3: Естественно, я не могу не спросить о новой фазе войны в Украине.
4: Новая фаза войны в Украине пока заключается в том, что Киев находится под обстрелом 3 дня.
3: Сегодня день траура.
4: Сегодня в Украине день траура. Наш собеседник Александр Мамай, журналист и военный обозреватель из Украины, сказал сегодня в эфире, что у Москвы, судя по всему, не осталось других средств давления на Киев, за исключением, я цитирую, да, за исключением тактического ядерного оружия, кроме как вести такие интенсивные обстрелы густонаселенных районов и городов и так далее. В среднем каждые 15-20 минут звучит сигнал тревоги в Киеве. Тем не менее, наш собеседник говорит о том, что насколько это возможно, жизнь продолжается в том режиме, в котором она велась раньше. У президента Зеленского есть разные планы, которые он вынашивает с точки зрения изменения фазы военных действий со своей стороны, будь то усиление запусков дронов, будь то использование сети Starlink на территории России и так далее, но это пока на уровне предположений и оценок. Когда Зеленский говорит о новой фазе войны, пока, по крайней мере, не ясно, какие конкретно шаги будут предприняты, но такие заявления делаются.
3: Ну что тут? Тут есть еще и, так сказать, сторона России, где, мне кажется, интересные происходят события. То есть, например, очень многие Z-блогеры, Z-стендаписты начинают говорить почти впрямую о наболевшем. И это может быть какая-то уже новая фаза существования России, потому что все открыто спрашивают, когда это кончится.
4: 4,5 года войны. Не ловите меня на слове, я не знаю, сколько погибших, да, то есть даже по официальным данным, хотя понятно, что есть гигантская разница между официальными данными и реальностью, но 4,5 года войны, если бы кто-нибудь в феврале 22 года предсказал, что в середине 26-го вот все будет на таком этапе вялотекущей войны, абсолютно бесперспективной, ведь совершенно понятно сегодня, ну, любому здравомыслящему человеку, что нет никаких шансов, что, я не знаю, танки российской армии будут в Киеве, да, то есть, ну, понятно, что это не произойдет. И с этой точки зрения, как вы сами говорите, даже Z-блогеры и так далее начинают спрашивать, доколе. Означает ли это, я сейчас абсолютно спекулирую, да, я вообще не специалист по происходящему в России, поэтому не ловите меня на слове, но означает ли это, что эффект страха перед Путиным рассеивается? Либо означает ли это, что сверху запущена команда начинать задавать вопросы, чтобы готовить почву для завершения войны? Не знаю, не знаю. Но если это явление имеет место, если вы говорите о том, что даже приближенные к власти начинают задавать вопросы и остаются в живых при этом, да, и продолжают задавать эти вопросы, что-то происходит там. Насколько это серьезно, насколько это, так сказать, меняет правила игры, это мы увидим не сразу. Но, безусловно, интересный момент.
3: Более того, возможно, и мобилизация, и потихонечку закрывается граница с Грузией, как бы со стороны России.
4: Есть еще кого мобилизировать, простите за...
3: Я думаю, что уже остается не так много, потому что, как была озвучена цифра, из тех, кого, значит, забрали первыми, да, там остается процентов 10 в живых. Ладно, мы не будем о грустном. Да. В общем, большое спасибо Габи Вольфсону, ведущему радио Канрека, нашему коллеге. Счастливого, хорошего
4: спасибо.
3: Дня, Габи.
4: Хорошего дня, хорошей недели.
3: Спасибо. Мы продолжаем. Спустя 3 года после начала войны и прямого попадания противотанковой ракеты в Метуле вновь открывается начальная школа А-Надив. Это событие, в общем-то, важнейший шаг в восстановлении общины и возвращении к привычному образу жизни в приграничном Машаве. Сейчас на линии с нами Елена Либерте, мать 4 детей, переехавшая в Метулу 6 лет назад. Дети 9, 10, 11 лет. Я так понял, что 2 из них учатся в Метуле. Все ли у нас на линии готово? Мы можем говорить с Еленой.
5: Да, доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Значит, 2 детей, да, ваших учатся в Метуле?
5: Да, 2 детей продолжат учиться в Метуле. Вот буквально через 2 дня ждем.
3: Все ли готово? Видели ли вы, так сказать, как подготовлена школа 1 сентября принять, так сказать, учителей и учеников? Были ли вы там?
5: Да, конечно. И школа полностью готова, она была реставрирована, и там есть бомбоубежище, и собрали полный комплект самых лучших учителей.
3: О, вот я хотел как раз... Во-первых, скажите, пожалуйста, бомбоубежище в самой школе или рядом, и как, насколько близко, это
5: да,
3: очень важно.
5: Сама школа внутри школы, и сама школа тоже оборудована такого бетонированного. Есть прямо внутри все.
3: То есть все учтено как бы.
5: Да.
3: Да. Ну, очень хорошо. И действительно ли, я знаю, что учителей собирали там со всей страны. В общем, приехали учителя, то есть подвижки есть, и это вся укомплектация уже состоялась.
5: Да, уже все готово. Все ждут с нетерпением. Сегодня вечером как раз там вечер открытых дверей. О. Если кто-нибудь тут...
3: Так.
5: То можно прийти и посмотреть, и прямо ощутить.
3: Ага. Правильно ли я знаю, что на первом этапе школа, так сказать, будет представлять услуги ученикам с 1 по 6 классы?
5: Да, с 1 по 6. И классы пока маленькие, будут группами 1, 2 вместе, 3, 4 вместе и 5, 6 вместе.
3: Ваши в каких группах?
5: Мои пятый-шестой.
3: Пятый-шестой.
5: Да.
3: Всего, насколько я знаю, сколько там, 34 ученика?
5: 40.
3: Больше.
5: 42.
3: Это все первая смена? Не знаю, я вспоминаю свое детство.
5: Да, там... полное обучение, особо это хинух шалем, полноценное обучение с утра, с 8 до 4. Дети там и получают полное...
3: То есть это и обучение, и я насколько... Да, продленная группа тоже, да? То есть там они есть. Хорошо. Вообще, насколько я опять-таки знаю, здесь применена такая модель, она называется целостное образование, но неважно. То есть здесь повышенный акцент сейчас будет делаться на эмоциональной и социальной поддержке наряду с, ну, просто с обучением, которое должно быть. И я так понимаю, что вы как родитель, наверное, этому этим довольны, что будут учитываться.
5: Это дает полностью и то, что нужно знать, и то, как здесь жить, и дает тоже возможность быть частью общины тут, вместе с всех возрастов. Школа будет участвовать активно в развитии общины, вместе делать что-то вместе с разными возрастами, с третий возраст. И, есть студенты, которые здесь живут и вместе. То есть у них получается быть со всеми возрастами, несмотря на то, что они только до 6 класса, и брать активную, быть частью жизни здесь, в Метуле, не только в школе.
3: В общем, мне кажется, что я думаю, что будет и достаточно тесный контакт между родителями и учителями. Я думаю, что как бы вот сейчас есть все возможности для того, чтобы дети вместе с родителями, вместе с учителями составляли какую-то единую силу. И мне кажется, это хорошо, потому что все объединены какой-то одной идеей.
5: Это именно так, прямо в точку.
3: Вообще, да? В этом году Метуле 130 лет со дня основания, и, соответственно, школе Анадив 122 года. То есть практически такая ровесники почти. И я думаю, что не зря глава совета Метулы говорит, повторное открытие школы – это гораздо больше, чем возвращение к учебе. Это символ возрождения и восстановления Метулы после непростых лет. Вообще, скажите, вы с оптимизмом смотрите в будущее, вот на сегодняшний момент, когда вы видите, что школа укомплектована, учителя приехали, все отстроено, в общем, предусмотрены какие-то самые главные нужды детей и родителей. Будет хорошо, как вы считаете?
5: Обязательно. Будет хорошо, и мы здесь вместе. Вместе со всеми. Мы Метула далеко, но весь Израиль с нами. И продолжайте быть с нами. И мы будем тут стоять.
3: Да я не сомневаюсь. Мы с вами, конечно.
5: Это огромный шаг. Это очень важно и вселяет еще раз надежду. Мы продолжаем. Мы боем.
3: Это очень важно, конечно. А вы уже познакомились с учителями?
5: Еще нет, не со всеми, нет. Вот сегодня как раз вечером познакомимся со всеми.
3: А скажите, Елена, вот два класса, которые объединяются, да, это как это будет? Ведь ну, программы немножко разные у каждого класса. Как это технически будет сделано?
5: Они знают все программы, и так как детей тоже немного, подход очень индивидуальный. Программы со всеми, но вместе будет часть, где они будут вместе, часть, где они разделены, и у каждого своя программа. То есть здесь в этом смысле все схвачено и продумано.
3: То есть, поскольку, в общем, не так много детей, поскольку достаточное количество, полный, так сказать, комплект учителей, это будет практически индивидуальный подход, я думаю, к каждому ребенку.
5: Да, замечательно тоже. Вообще, в общем, школа-бутик.
3: Настроение нормальное, да? Как бы ты просто есть уверенность какая-то, и дай бог, чтобы она продолжила быть. Я вас благодарю. Это Елена Либерте, мать четверых детей, двое из которых учатся в Метуле, и вот пойдут 1 сентября в школу Анна Див. Огромное спасибо вам. Всего вам доброго. Счастливо.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Мы продолжаем. 1 сентября Банк Израиля объявит решение об учетной ставке. Я на всякий случай скажу, что учетная ставка – это процент, под который Центральный банк дает в долг деньги коммерческим банкам. И Центробанк меняет этот показатель, чтобы управлять инфляцией и помогать экономике. С нами сейчас профессор Нона Кушнирович, глава академического центра РУППИН по научной деятельности. Я вас приветствую. Нона, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Значит, на сегодняшний момент ставка снижена до 3,5%. Вот насчет того, будет ли она снижаться дальше. Я читал, что глава Банка Израиля Амир Ярон заявил о ближайшем росте инфляции с 1,5% до 2%, что, в общем, заставляет финансовый регулятор действовать очень и очень осторожно. Чего мы ждем 1 сентября?
8: Ну, трудно сказать, это гадание на кофейной гуще, потому что принимает решение о снижении, увеличении ставки комиссия. То есть нет никакой четкой формулы, что если показатели такие, надо снижать или надо увеличивать. Есть комиссия, каждый высказывает мнение, происходит голосование, и тогда принимается решение. Но, в принципе, сейчас инфляция низкая, действительно. Вопрос в том, почему она низкая. Дело в том, что очень усилился шекель за последние месяцы, полгода, можно сказать. Это все уменьшает цены на импорт в шекелевом эквиваленте. В долларах люди платят столько же, покупатели платят столько же, а в шекелях получается меньше из-за того, что шекель очень сильный. И, конечно, это оказывает влияние на цены. Инфляция выросла, вот сейчас только на 1,5% цены выросли в годовом исчислении. А я вам напомню, что целевой коридор по инфляции Банка Израиля от 1 до 3%. То есть это невысокий показатель инфляции. Но мы должны помнить, что инфляция, это цены все равно растут. То есть на 1,5% они выросли, они не остались неизменными.
3: Вообще, а что это означает, вот, изменение или неизменение учетной ставки для, говоря обыденным языком, для ипотеки, кредитов, вкладов?
8: Смотрите, низкая учетная ставка, это означает низкий процент по кредитам, легче взять машканту, больше людей берут машканты, спрос на квартиры повышается, а цены на квартиры растут. застройщикам легче взять тоже суды, чтобы строить. Но при этом цены на квартиры растут, потому что людям становится более доступна машканта. Высокая процентная ставка, это означает, что труднее взять машканту, но и вообще любую другую суду. Но это сбивает спрос немножко на квартиры, и цены чуть-чуть падают. То есть в экономике нет такой ситуации, что все хорошо или все плохо. Есть, когда что-то одно улучшается за счет чего-то другого.
3: Но насколько вот я знаю, удивительно то, что берут так много ипотек, если растут цены на квартиры. В общем, а как это можно объяснить?
8: Вы знаете, у нас в течение последних полтора года были довольно длительные периоды снижения цен на квартиры. Ну, понятно, что это снижение после того, как они уже сильно выросли. Это снижение на огромную цену, которая уже есть.
3: Вот тут, да, это правда.
8: Да. Но сейчас мы слышим отовсюду, что люди отменяют сделки, и цены немножечко в процентном отношении уменьшались, повышались. Это не на такие огромные суммы, так что, это не суммы, это в процентах, но минус 0,5, плюс 0,6. В принципе, мы сейчас не видим очень больших каких-то изменений на рынке квартир. И мы должны помнить, что у нас не хватает рабочих в строительстве. Когда после 7 октября закрыли все визы для палестинцев, то въехали новые иностранные рабочие по рабочим визам, но они не заменили полностью. Количество въехавших не перекрывает количество тех виз, которые были отменены. Все-таки этот дефицит сохраняется. А кто должен строить? Строят все-таки люди.
3: Конечно, конечно. Но просто я не знаю, вот как бы, если подать голос из гуще событий, то вот я, например, вижу, что в соседнем Маколете, там на улице, где я обитаю, да, практически, в еженедельном режиме поднимаются цены, то есть и там на шекель, там на полшекеля, просто затрудняет жизнь, ведь стало гораздо тяжелее жить, при том, что вроде бы экономика растет, но выживать стало гораздо труднее.
8: Знаете, если мы посмотрим на историю государства Израиль 48-го года, у нас было только несколько периодов, не таких уж длительных, когда цены снижались. Они были периоды в несколько лет, в основном в 2000-х годах. А все остальное время цены только росли. И не только у нас. Если мы возьмем любую страну в мире, развитые страны, США, Франция, Германия, Великобритания, везде цены растут. Вопрос в том, наша зарплата растет быстрее, чем цены, или медленнее?
3: Вот в том-то и дело, да. Во всяком случае, я могу эту динамику, очень грубо и очень примитивно по-потребительски оценить за последние, скажем, 30 лет. Правда, зарплата выросла не настолько, насколько выросли цены.
8: Я вам могу сказать, что статистические данные не поддерживают ваше утверждение.
3: Я не сомневаюсь, просто жизнь.
8: Я вам задам один простой вопрос. Вот давайте возьмем начало 90-х годов. Вы считаете, что в целом уровень жизни такой семьи, как ваша, понятно, я понимаю, что вы были гораздо более молодой человек, такой же семьи, как ваша, примерно, уровень жизни такой семьи улучшился или снизился? Люди могли несколько раз в год ездить за границу, было несколько телевизоров в доме, куча мобильных телефонов. В целом... Вот вы говорите о выживании. Если мы посмотрим просто, отвлечемся от экономики, уровень вот семьи, которая примерно такая же, как ваша, улучшился или ухудшился? Потребительский.
3: Вы знаете, я не хочу портить статистику, потому что, на мой взгляд, ухудшился, потому что когда я зарабатывал, конечно, меньше, но не в такой степени, например, какой выросли цены на квартиру, которую я снимаю. И...
8: Вы не покупаете квартиру целый, много квартир, не покупаете каждый год, да, покупаете один раз. Давайте посмотрим на базовую корзину. Базовую корзину, поездки, отдых, одежда, обувь, электротовары. То, что составляет наши текущие расходы. Цены на электричество, цены на мобильную связь, цены на машины. Вы можете себе позволить в целом. Не по отношению к другим людям, это другой вопрос. Это уже неравенство в распределении доходов, кто сколько в современном обществе. И, в принципе, я считаю, ну, и статистика показывает, что уровень жизни повысился. Да, люди могут купить больше телевизоров, чаще куда-то поехать, легче принимают какие-то решения, и меньше думают о том, купить этот салат или другой салат. Все равно, конечно, мы думаем и задумываемся в магазине. Но, в принципе, уровень в целом во всем мире повышается. Трудно это отрицать. И мы чаще летаем. Что это означает? Что наши доходы росли быстрее, чем уровень цен. Все, это не может быть ни при каком другом раскладе.
3: Я не буду портить статистику и печалиться. Значит, для меня это не так, но я отщепенец, возможно.
8: Ну хорошо, но вы один, Вы не являетесь, как это называется,
3: не являюсь.
8: Репрезентативным членом выборки.
3: Я абсолютно не репрезентативен. Вот. Но у меня вопрос важный. Скажите, пожалуйста, по поводу снижения, возможного снижения цен на бензин в ближайшее время. Это сон золотой или может быть?
8: А это вопрос не к нам, а
3: Опа.
8: К Трампу и к Ирану, потому что у нас цены зависят от мировых цен. У нас в цене топлива есть база, которая зависит от мировых цен на энергоносители, а потом огромное количество налогов. Но во всем мире на бензин огромные налоги, потому что в принципе во всем мире это зеленый налог, но у нас можно будем считать его зеленым, скажем так. Но у нас тоже высокий налог, но в принципе есть база. И на эту базу, эта база формируется не у нас, а в мире. Цены на энергоносители. От чего зависит сейчас цены на энергоносители? От Ормузского пролива.
3: Все, нет больше вопросов. Спасибо огромное. С нами была профессор Нона Кушнирович, глава академического центра РУПИН по научной деятельности. Хорошего вам дня. Спасибо большое.
8: Спасибо. Вам также.
3: Мы идем дальше. Новые вызовы. Десятки тысяч квалифицированных работников, прибывших из СССР и постсоветских республик в 90-х годах, 90-е годы, готовятся к выходу на пенсию. В промышленности Израиля доля репатриантов из бывшего СССР в возрасте 60 лет и старше в 2,3 раза выше среднего показателя по стране. Всеизраильская ассоциация промышленников констатирует, что замены этим кадрам нет, проблемы подобные, аналогичные и в медицине, и в образовании. На линии с нами глава управления Гестадрута по работе с репатриантами Алекс Миллер. Здравствуйте, Алекс.
9: Здравствуйте, Игорь.
3: Значит, у меня два главных русских вопроса сразу. Кто виноват и что делать? Почему тревогу забили только сейчас? А главное, кто придет на смену ушедшим, если эту смену просто позабыли подготовить?
9: Ну, тревогу забили уже давно. Я еще помню, когда я был депутатом в Кнессете в 2011 году, возглавлял комиссию образования, культуры и спорта. И эту тему еще тогда я поднимал. И все, что касается учителей, врачей, медперсонала, все, что касается сферы IT и высокой, и нижней технологии. Поэтому в этом направлении, я думаю, не раз эта тема поднималась. Более того, скажу вам, Игорь, год тому назад на конференции, которую проводил Гестадрут, все, что касается репатриантов и трудоустройства, мы также эту тему поднимали. И в этом году, 18 октября, мы будем проводить уже вторую конференцию, где также профессионалы в этом направлении будут давать свои рекомендации в решении этого вопроса. Ну, а я вам скажу, что на самом деле, и в чем еще есть нюанс. В этом докладе, который был опубликован промышленниками, мы также видим требования, которые связаны с иностранными рабочими, и увеличение их привоза в Израиль, по их мнению, возможно, что решит эту проблему. Могу вам сказать, что все наоборот, вряд ли вопросы и те направления, в которых работают наши соотечественники, можно заменить гастарбайтерами и людьми, которые приезжают работать в сферу строительства или сельского хозяйства.
3: Тут же квалифицированная рабочая сила нужна.
9: Понятно, конечно, это инженеры, это люди, которые работают в больницах, это люди, которые работают
3: врачи,
9: в
3: учителя,
9: школах.
3: Да, да.
9: Конечно, нужны программы, программы, которые частично начали работать. Я вам скажу, что в прошлом правительстве была программа очень интересная и уникальная. И, кстати, очень много кто ей пользовался. Это когда давали возможность работодателям нанимать новых репатриантов, и государство субсидировало первые полгода половину минимальной зарплаты для этих репатриантов. И таким образом давали стимул работодателям работать и нанимать репатриантов. Это было отменено, к сожалению. И такого рода программы также отменились в последние несколько лет. Более того, я скажу, что мы, как Гистодруд, участвуем очень много в ярмарках для репатриантов. И в последнее время, к сожалению, в странах исхода практически не проводят такого рода ярмарки. В основном это проходит в других странах, какие-то Бразилия, там, я не знаю, Латинская Америка или там Англия. Ну, можно сказать там, что, понятно, тех, кто не хватает, и тех, кто приезжали, и, возможно, в потенциал приехать в Израиль, вряд ли они, как бы, сегодня собираются приехать, потому что, ну, в принципе, им с ними там уже на том уровне, как работа велась раньше, уже не ведется. Поэтому заменить их гастарбайтерами из Филиппинов, это вряд ли получится. Новых кадров на сегодняшний день, чтобы люди шли в это направление, очень тяжело завлекать. Я вам скажу, как глава Совета директоров образовательной сети «Амаль», вы нам прекрасно знаете эту сеть, 51 школа. Мы специализируемся на технологических специальностях. Очень тяжело, потому что, ну, очень мало проектов, которые государство субсидирует, с одной стороны. Ну и с другой стороны, все, что касается найма на работу. Правительство говорят о том, что не хватает людей. А с другой стороны, когда проводят ярмарки. Вот 20 октября будет ярмарка для репатриантов. Муниципалитет города Рамадгана делает. Мы также получили приглашение на эту ярмарку труда. И сказать вам, что там ажиотаж каких-то структур промышленников, которые сейчас ставят там свои киоски, так можно сказать, где по найму работников, не могу сказать. В основном это частные компании, которые специализируются в тех или иных направлениях. Но с другой стороны, то есть, как бы, доклад мы знаем, но по моему мнению, он больше был направлен для того, чтобы стимулировать государство, открыть больше вакансий, больше привозить людей из-за границы как гастарбайтеров, а не как репатриантов.
3: Ну, смотрите, как бы есть еще один нюанс. Уходят почти в одночасье, получается, самые опытные и квалифицированные. И в связи с этим, а замены не подготовлены, в связи с этим еще горшее положение, потому что, ну, так сказать, в этом плане можно сказать, что лучшие уходят, просто более крутые, как бы, да, и мы остаемся, страна остается, так сказать, просто с дырами зияющими на месте промышленности, медицины, значит, образования и так далее. Я вообще не знаю, сколько времени понадобится, чтобы хотя бы, ну, как-то скомпенсировать эту лакуну, вот как-то вот уход такого большого числа таких квалифицированных работников.
9: Знаете, Игорь, если я не ошибаюсь, проверьте меня, но, по-моему, в этом году из Израиля уехало больше людей, чем репатриировало. И это показывает только о том, что у нас не только проблемы с тем, что люди выходят на пенсию и выходят в основном люди, с которого высшее образование и хватает, а они еще и уезжают в другие страны, наверняка по причине той или иной, которая связана с тем, что происходит у нас в стране. Поэтому мы кадры теряем не только по причине, что уходят на пенсию, но и по причине, что они еще уезжают. И это огромный дефицит людей. Плюс, я вам скажу, мы сделали очень серьезные исследования Гистодрут и форум Орлозеров, который показывает, что есть 14% людей, которые приехали в Израиль, которые не работают по своей специальности, то есть они переквалифицированы. То есть у нас есть люди с высшим образованием, которые работают на работе, которая совершенно не связана с их образованием, которое они получили в странах исхода. То есть кроме того, что у нас нехватка людей, кроме того, что они выходят на пенсию, те, кто сейчас находится в Израиле, у них есть проблема по разным причинам. Бюрократия, то, что не принимают, не проверяют и не дают возможности им получить уведомление о том, что их степень принята. То есть мы знаем эти очереди, которые были в последние годы, по 11 тысяч человек, которые ждут, чтобы им утвердили их высшее образование, которое они получили в странах исхода. И только сейчас, в последнее время, этот вопрос начал решаться. Это убрали из Министерства образования, перевели это в Министерство абсорбции. Только я понимаю, это только кто приезжал в последнее время. А люди, которые последние там несколько лет приехали, понимаете, то есть есть вопросы, которые нужно сегодня решить, это не то, что нехватка людей, и в принципе у нас 14% людей, которые приехали из стран исхода с высшим образованием, не работают по своей специальности, это очень много людей.
3: Конечно, но и у меня от отчаянности вопрос, а может быть можно кого-то удержать, скажем, выплачивая пенсию и зарплату, я не знаю как, я понимаю, что...
9: Возможно, смотрите, есть проекты, я вам скажу, что... Я знаю, в одной из больниц Израиля, в центре страны, если я не ошибаюсь, это Ихилов. Еще раз говорю вам по своей знакомству с этим проектом, когда был в комиссии абсорбции, обсуждали эту тему. Там есть специальный проект, в котором, допустим, дают усиление обучения иврита для потенциальных работников медбратьев и медсестер. То есть это там максимально с ними работают, делают курсы. Я знаю, что есть проекты, в которых оставляют людей, еще несколько лет добавляют до выхода до пенсии. Но у нас другая проблема, у нас проблема с бюрократией. Допустим, все, что касается водителей. Да, вот у меня есть знакомый, который приехал там из Соединенных Штатов, он был там водителем большой грузовой машины, семитрейлера, то есть он жил в Израиле, потом поехал работать там, много лет прожил и вернулся. У него есть проблема с тем, то, что он уже, по-моему, месяцев 3 или 4 бегает из одного пункта Министерства транспорта в другой и не может подтвердить свои права. А с другой стороны, таких очень много, кто приехали, кто водили, еще в других специальностях, в других направлениях. Если в конечном итоге, я очень надеюсь, что когда мы будем делать конференцию 18 октября по поводу все, что касается репатриантов, которые усвоятся, мы призовем, чтобы после выборов партии создали, те, кто будут в коалиции, специальную межминистерскую комиссию, которая будет непосредственно решать вопросы бюрократии, которые связаны с репатриантами. Если люди приезжают, если у них есть возможность решить вопросы те или иные, в которых нуждается государство, и для этого нужно быстро сделать какие-то решения. Все, что касается их высшего образования, все, что касается их специальности, все, что касается языка, интенсивные курсы. Это надо делать максимально быстро, а не вот эта вот тянучка, что люди начинают бегать из одного места в другое, им не дают решения, им не дают, в принципе, возможного места работы, и они идут работать в те места, где, в принципе, их квалификация, которую они получили в стране исхода, они ей пользуются, понимаете? И это, в принципе, я думаю, главное решение, которое может быть после выборов.
3: Алекс, вот так, по чесноку, глобально, выход есть?
9: Конечно, выход есть. У нас было и раз проекты, которые делались, когда в Министерстве абсорбции были люди, которые понимали, что такое абсорбция, когда были люди, которые знали, как это делается, когда люди делали проекты, делали ярмарки труда, непосредственно связанные с теми направлениями, в которых нуждается страна. Были делегации, которые ездили и общались с репатриантами, открывались курсы, давали субсидии внутри Израиля. У нас все это есть. Вы понимаете, что у нас главный ресурс нашей страны – это человеческий ресурс.
3: Конечно,
9: у нас нет нефти. То есть, как бы, если есть ресурс, его не используют. Значит, кто-то занимается другими вопросами, кто-то занимается вопросами, которые связаны с другими направлениями, чтобы каким-то образом решить их проблемы. Но как мы видим, что проблемы, которые, допустим, решаются в тех или иных направлениях, я не знаю, может, из-за каких-то политических нужд, они не решают главных проблем государства, в которых есть нехватка рабочей силы, высокой, качественной, профессиональной, с высшим образованием.
3: Спасибо большое. Спасибо и за оптимизм тоже. Спасибо. С нами был глава управления Гестапо по работе с репатриантами Алекс Миллер. Счастливо.
9: Спасибо. Хорошей недели. До свидания.
3: Спасибо. Мне это напоминает такую историю, как бы одесскую историю, когда стоит дом, еще лифтов нет, и человек хочет добраться, допустим, на 15 этаж, рискует, очень бодро одолевает несколько первых этажей, и где-то, когда он начинает уставать, на 7-м примерно этаже, видит надпись на двери. Ну что? Вот так же мы немножко стали как бы сейчас по поводу вот этой проблемы, которую долго-долго не решали, но, даст Бог, все-таки она разрешима. Надеюсь я и, надеется, Алекс Миллер. Ну, для поднятия настроения. «Иврит для души» Гали Городецкой. В студии были звукооператор Дмитрий Кранцов, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Лена Черкасова, Игорь Харев. Встретимся на втором часе. Ну, а прямо сейчас «Иврит для души» Галя Городецкая.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
10: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, начинаем с того, что я напомню вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И сегодня я хочу продолжить рассказывать вам о разных израильских фруктах и овощах. Итак, хурма на иврите будет афарсемон. Слово это пришло из языка мудрецов, из хазаль. И было это синонимом слову босым, то есть духи или благовония. Или еще сараф. Сараф это был такой очень элитный, вообще-то это смола сараф, но употребляется в качестве ладана и восходит это к персидскому, среднеперсидскому языку. И к фрукту это отношение совершенно не имеет. Фрукт, афарсемон, хурма взяли из английского слова персимон. Есть еще такая версия, что афарсемон – это сочетание слов афарсек плюс римон, то есть персик плюс гранат, но это, на мой взгляд, нелогично, потому что хурма не является гибридом персика и граната. Далее, следующий фрукт – это эшколит. Эшколит – грейпфрут. Слово появилось в 1920-х годах. И тут очень интересно, потому что вообще-то эшколь – это гроздь. И имя придумал доктор Исраэль Вайнберг, который был членом правления объединения фермеров, выращивающих цитрусовые. Такое было. Значит, называлось это «Хавера ангала шель агудат хапардесаным». Да, слово «пардесан» само по себе интересно, потому что и это объединение, но так и называлось «хапардес». Что значит «пардес» и что значит «пардесан»? Давайте попутно посмотрим. «Пардес» – это цитрусовая плантация. В отличие от просто сада, на который ган или бустан, именно для цитрусовых пардес. И вот пардесан, соответственно, человек, который работает на цитрусовой плантации, который выращивает цитрусовые. Мы знаем, что суффикс «ан» очень часто обозначает профессию или род занятий. Например, рафтан – это человек, который работает в коровнике. Да, рефет – коровник. Соответственно, человек, который там работает, рафтан. Люль – это у нас курятник. Лулан – человек, который работает в курятнике. И так далее. И вот, значит, почему же он назвал это именно эшколит? Потому что грейпфруты растут гроздьями. Точно так же, как и виноград. Да, эшколь – это гроздь. И в английском ведь тоже называется грейпфрут. А грейп – это виноград. Поэтому вот так и было названо. Теперь следующее авокадо. Авокадо происходит из языка древних ацтеков через испанский и впоследствии из испанского в английский. Раньше самое смешное, что раньше англичане называли его крокодильей грушей. Потому что, с одной стороны, форма похожа на грушу, с другой стороны, текстура его шкурки такая колючая, шершавая, и поэтому они называли его крокодильей грушей. Но в иврит это выражение не приходило, так и осталось авокадо. Далее, эгоз. Эгоз – это орех, здесь много интересного. Значит, смотрите, само слово «эгоз» произошло из древнеперсидского «ангуаза». Это звучало в древнеперсидском, потом оно перешло в среднеперсидский и оттуда уже в древние семитские языки. Оно перешло в двух видах. Либо «гоз», и мы знаем, что есть фамилия «гоз», хотя она на иврите все-таки звучит как «гоз» через «гей». То есть непонятно, в русской транскрипции фамилия «гоз» все-таки происходила она от ореха или нет. И в арамейском «гоза» через «алев» в конце еще. Теперь, откуда взялся алиф перед этим словом «гоз»? Дело в том, что в иврите очень часто в словах, где есть такой жесткий согласный, добавлялся алиф для того, чтобы было легче произнести. Самые распространенные слова – это, допустим, «ицтадион», который «стадион», да, но произнести «ст» очень сложно. Вот, поэтому добавили алиф. И в слове ицтрубаль, шишка, то же самое, струбал, да, ицтрубаль. Теперь, и в Танахе слово эгоз употребляется единственный раз в «Песне песней». Там сказано «Эль генат га эгоз ярадыты». Да, то есть я вышел или вышла в сад с орехами, в ореховый сад. Но вообще слово «эгоз» раньше относилось только к грецким орехам, которые на иврите называются «эгозей гамелех», да, то есть королевские орехи. А с конца XVIII века, когда еврейское просвещение, движение еврейского просвещения расцвело и стали переводить на иврит очень много литературы. Да, то есть мы знаем о том, что особенно в XIX веке оно расцвело еще сильнее. Переводили Дарвина, переводили Ньютона, переводили очень много на иврит для того, чтобы евреи могли тоже приобщиться к культуре, к науке европейской. И вот там словом «эгоз» стали называть вообще любой плод с твердой скорлупой, не только грецкий орех. Например, «эгозей люз», да, то есть лесной орех или лещина. Это слово еще, кстати говоря, у Раши слово «люз» тоже фигурирует. «Люз» – это синоним слову «дерево». Эц. Очень редко употребляется, но вот Раши его употребляет. И, значит, этот самый эгозелюс, то есть лещина, лесной орех. И самое интересное, что этот же эгозелюс, он еще называется ильсар. В языке хазаль, значит, написано ильсарин во множественном числе. И это употребляется не в качестве самого ореха, а в качестве орехового цвета, орехового оттенка, да, то есть то светло-коричневый, вот то, что называется там ореховые волосы, да, иногда говорят. Вот этот вот цвет назывался ильсарин и в современном иврите ильсар. Но слово это очень литературное, его мало кто знает. Эгозей мускат появился в том же конце XVIII века выражение, эгозей кокус и так далее. Еще у нас есть выражение эгоз каше или эгоз кашели пицуах, то есть крепкий орешек. И вообще пицуах происходит от глагола лефацеах, то есть расщелкать, да, освободить от скорлупы. Мы говорим о лефацеях не только про орехи, но и метафорически лефацеях код, допустим, то есть взломать шифр. Или лефацеях шейля, решить задачку какую-то очень трудную. И, конечно, невозможно не вспомнить мафцеах аэгозим, то есть щелкунчик. Почему мафцеах, Некоторые ошибочно говорят мефоциях, но это неправильно. Мафцеаха эгузим. Потому что это мешкаль мактель, обозначающий инструменты и приспособления. Ведь щелкунчик, он же был инструментом для того, чтобы колоть орехи. И вот мешкаль мактель, какие там еще есть инструменты? Махшев, маврег, то есть отвертка. Да, махшев, компьютер, все знают. Матен, то есть зарядник для телефона, для компьютера. Масрек, расческа. Мазлег, вилка. Магбер, это усилитель. Мафсек, выключатель. Мафред, медиатор для игры на гитаре. И так далее. То есть, поэтому мафцеах, а не мефацеах. Хотя, в общем...

0: и известное нам выражение «мимрах ботным» – это арахисовая паста, которую многие дети любят. И вот на баночке написано «мимрах ботным». На сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, пишите свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В северной части сектора Газа силы Цахали ликвидировали командира хамасовского подразделения Нухба, который участвовал в бойне 7 октября. Некоторое время назад пресс-служба Цахали сообщила, что в районе Джабалии был уничтожен Аль-Фатах Абу Алаиш. Вместе с ним был ликвидирован еще один боевик военного крыла Хамаса Раид Адель Махмад Алиян. В последнее время они занимались восстановлением террористической инфраструктуры Хамаса в секторе Газа, что было нарушением соглашений о прекращении огня. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Заместитель министра иностранных дел Ирана Раари Баабади утверждает, что в действительности в настоящий момент Ормузский пролив закрыт для судоходства. Ни один корабль не может пройти через этот пролив, не согласовав эти свои действия с нами, подчеркнул он в интервью телевидению Исламской Республики. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что одновременно с этим в Тегеране пытаются связать вопросы, касающиеся разоружения Хамаса в лагерях палестинских беженцев в Ливане, с вопросами, касающимися разоружения Хизбаллы. Об этом сообщила выходящая в Лондоне на арабском языке саудовская газета «Ашарк аль-Аусад». Официальный источник в Ливане заявил в интервью этой газете, что в Иране и в Хизбалле рассматривают оружие, находящееся в руках Хамаса, как элемент некоего торга, который можно будет использовать в ходе будущих переговоров. Генерал-майор запаса Ноам Тюбон от партии «Баяхат» заявил в интервью корпорации «Кан», что Цахаль не сумел взять под контроль действия еврейских погромщиков в Иудее и Самарии по той причине, что армейские офицеры боятся реакции со стороны ряда министров. Такие министры, как смотрящий Бен-Гвир, угрожают офицерам Цахаля, полиции и Шабака, а полиция, подчеркнул отставной генерал, вынуждена делать то, на чем настаивает Бен-Гвир. Он указал, что если подобное продолжится, то это создаст реальную угрозу для безопасности, главным образом в Иудее и Самарии. По поводу вчерашних предвыборных контактов между Виктором Либерманом и Яиром Лапидом, генерал-майор запаса сказал, что в партии «Баяхат» рассматривают Либермана как важного потенциального союзника и партнера по будущей правящей коалиции. По словам Тибона, в правительство должны будут войти четыре основных партии – «Баяхат», «Яшар», «НДИ» и «Адемократим». Руководить этой коалицией, отметил он, должен Нафтали Беннет. По мнению кандидатов в Кнессет от партии «Баяхат»,

0: такой коалиционный блок сможет набрать 63-64 мандата. Депутат Кнессета от Ликуда Авихай Буарон разъяснил в интервью корпорации «Кан» то, как он понимает отказ Бен-Гвира объединяться с партией Смотрича. «Я вижу тут серьезное соперничество и борьбу за одни и те же голоса представителей национально-религиозного лагеря. Но мне кажется, им следует создать хотя бы технический блок и не более того. Я не призываю к объединению партии от Смайгудит и Ацинута Датит, но я призываю их именно к созданию блока, к которому может быть подключен и Офир Винтер», подчеркнул Буарон. Как мы уже передавали ранее, возглавляющий предвыборную кампанию партии Ликуд на местах депутат Кнессет Авихай Буарон отказался в ходе интервью корпорации «Кан» осуждать высказывания духовного лидера ШАСа Равина Ицхака Юсефа, содержавшие нападки на юридическую советницу правительства. «У каждого человека свой собственный стиль. Я не стану давать оценки кому бы то ни было, и уж тем более бывшему главному раввину Израиля, касательно того, как именно он высказывается. Но хочу отметить, что немалая часть израильского общества ощущает гнет, исходящий от решений юридической советницы. Она, видимо, не понимает, что оскорбляет религиозные чувства сотен тысяч людей в Израиле. Мы ожидаем того, что поведение юридических советников правительства должно стать более взвешенным и сбалансированным», указал Авихай Буарон. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня понижение температуры, местами дожди, в основном в северных районах. Завтра дальнейшее понижение температуры, во вторник и в среду постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.
3: Ну и вновь здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн и по-прежнему редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире второй час утренней программы на Канрека «Бокер Тов Исраэль». Хорошая новость, по крайней мере, для некоторых. Граждане, у которых срок действия израильских международных паспортов, дарконов, истек, смогут въезжать в страну по иностранным паспортам до 31 декабря. А на линии специалист в области иммиграционного права адвокат Артур Блайер. Приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Насколько я знаю, это же ежегодная такая процедура, ничего особенного не произошло. Вот как бы в конце года есть такая возможность. Я неправильно понимаю или что-то произошло в этом году особенное?
4: Абсолютно ничего особенного не произошло. Mm-hmm. Абсолютно. Я не знаю, кто занимался упаковкой этой новости и из чьей подачи. Игорь, занимались упаковкой этой новости, но вот эта вот история происходит у нас на моей памяти уже как минимум года 4, может быть, намного больше. Ежегодно гражданам Израиля продлевают разрешение, юридическую возможность приезжать в Израиль, пересекать государственную границу, также при помощи своих зарубежных загранпаспортов.
3: А есть этому какие-то причины? Вот, во всяком случае, ну хотя бы на тот момент, когда эта возможность вводилась.
4: Я могу сильно ошибиться, но мне кажется, это началось в 22-м году, когда в Израиль направился большой наплыв израильтян или новых репатриантов, но в первую очередь израильтян, когда нужно было менять загранпаспорта, обновлять загранпаспорта, и образовались очень большие заторы. Uh-huh. Очень большие заторы, uh-huh. И система не справлялась со всем этим потоком. Как минимум тогда, то есть еще 4 года тому назад, министр внутренних дел кому-то делегировал эти полномочия, и начали выходить такие указы. элементарные технические продления, той возможности приезда в Израиль по заграничному загранпаспорту. Я могу пояснить просто бытовые жизненные ситуации, когда в этом необходимость возникает. Допустим, вы гражданин Израиля, но десятилетиями здесь не живете. У вас, когда вы уезжали из Израиля, во-первых, у вас сохраняется израильское гражданство. Это комментировать не нужно, это понятно. Да? Значит, когда вы уезжали из Израиля в каком-нибудь там 2000-м, у вас был на руках загранпаспорт израильский действующий. А с тех пор вы его не обновляли, и срок его годности истек. Вот и все, банально истек. Теперь возникает необходимость приехать в Израиль, либо вернуться в Израиль, либо приехать навестить кого-то, либо приехать и решить какие-то вопросы. И у вас этого действующего загранпаспорта просто нет. Но у вас есть, допустим, загранпаспорт другой страны, гражданином которой вы являетесь. Вот и все.
5: То есть не надо искать причин в виде там праздников или каких-то еще вещей там и все.
4: Выборов.
5: Но тогда, когда это все вводилось, просто речь шла о том, что большой наплыв. Вот, собственно, и все.
4: Вот, собственно, и все, и ничего другого, никаких подводов. Опять же, кто-то, может быть, очень грамотно, политически грамотно взял эту новость и оформил. Но, мне кажется, ничего за ней не стоит, кроме обыкновенного желания системы пойти людям, всем людям, любой политической окраски, пойти людям навстречу и помочь приехать в Израиль. Вот и все, гражданам этой страны.
5: А после 31 декабря вот это счастье, оно исчезает? Как бы, вот, то есть, ну, как превращается в тыкву, карету там, или как, все по-старому?
4: А после 31 декабря, как говорила моя бабушка, Игорь, до этого еще нужно дожить. Во-первых, опыт показывает, что это распоряжение продлевается системой уже несколько лет подряд. И, скорее всего, будет продлеваться и в будущем. Но мы с вами не будем так далеко гадать.
5: О, да.
4: Есть сейчас.
5: Хорошо.
4: Та история. Ее нужно ровно так воспринимать.
5: И просто вопрос чуть-чуть, может быть, в сторону, но любопытно, как бы, поскольку вам наверняка приходилось не однажды бывать за границей в государствах Евросоюза и так далее. Вообще, всюду в отделениях МВД такие сложности. Это мировой тренд или мы впереди планеты всей? Вот такой наплыв, такая трудность с тем, чтобы зарегистрироваться, ну и так далее вообще.
4: Мне кажется, у нас какая-то особая ситуация. У нас особая ситуация, и объемы очень большие, и система работает, мягко говоря, бездарно, и очень плохо организована. И вот эти вот этот гипербола, всплески, да, связанные с геополитической ситуацией, когда люди массово приезжают в Израиль или массово убывают отсюда. Мне кажется, системе очень сложно. Вот система, несмотря на то, что она пытается все время усовершенствоваться, ей очень сложно настроиться на какую-то рабочую волну, видеть проблемы заранее и стараться их решать, и находить какие-то технические решения. Мне кажется, в Израиле с этим сильно плохо.
5: Ну, тут есть, наверное, и объективные, как вы только что сами сказали, да, и объективные вещи в виде, так сказать, сложных ситуаций, военных ситуаций, ну, может быть, и немного национального характера.
4: Мы уже говорили с вами, Игорь, я закругляюсь, мы уже говорили с вами в прошлых передачах о том, что война в Израиле стала нормой, и даже Верховный суд давным-давно в каком-то прецеденте в 70-е годы установил, что война не является здесь даже обстоятельством форс-мажора. Потому что мы все привыкли, а поскольку мы все привыкли к войне, значит, надо и вести себя по-человечески, и воспринимать это как обычный режим, и планировать. Вот, к сожалению, этому не все научились.
5: Спасибо. Все, вы разъяснили. Большое спасибо адвокату в области миграционного права Артуру Блайеру. Счастливо. Всего доброго.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали». Абонент не дает.
5: Так, наши абоненты, я надеюсь, доступны. Мы продолжаем. Любители или обладатели домашних животных, следующая рубрика для вас. Впереди праздники. что делать с домашними животными во время праздников, ну или, скажем, отпуска. Чтобы все объяснить и всех успокоить, с нами специалист по поведению собак, тренер Маша Котлик. Здравствуйте, Маша.
7: Здравствуйте, доброе утро. Ну, давайте так с вами сразу же определимся, да, мы, если уезжаем куда-то на праздники или в отпуск, нам прежде всего надо уехать спокойно, правда, то есть не нервничать. То есть каждый должен выбирать вариант, как оставить животное так, как он будет чувствовать себя спокойно. А я могу вам представить несколько опций и сказать, какие, на что смотреть для того, чтобы животное действительно было в безопасности объективно, окей? Значит, первый вариант, мы можем попросить кого-то из родственников. На самом деле, это самый спокойный вариант, если есть чей ответственный родственник, которому мы доверяем, который знает наши животные, который может пожить в нашей квартире, ходить гулять туда, куда животные привыкли ходить гулять, спать с ними так, как они привыкли спать. Стресс минимальный, опасность минимальная.
5: Так.
7: Да,
5: пожалуйста, продолжайте. Это...
7: Ага. Второй вариант. Если ваша собака породистая и пришла из хорошего питомника, и вы на связи остались с этим питомником, есть питомники, которые с удовольствием берут своих выпускников, когда хозяева уезжают в отпуск. Это второй по безопасности вариант, который тоже прекрасный, потому что питомник знает породу, питомник знает вашего щенка, он его растил, питомник заинтересован в том, что линия его собак продолжалась бы, да, и была благополучной. То есть это второй вариант, там обычно соблюдены правила безопасности, там обычно есть ветеринар, который занимается именно этой породой, если не дай бог, что случится с собакой, потому что все живые, все могут пораниться, заболеть. Вот, то есть это два таких варианта, которые на самом деле самые менее рисковые, потому что мы отдаем собаку тем людям, которых мы знаем и доверяем.
5: Mm-hmm.
7: Вот. А дальше, если у нас нет ни того, ни другого, то мы должны найти решение... Либо домашняя передержка для нашего питомца, то есть мы куда-то ведем нашего питомца, в квартиру в какую-то или в частный дом, где он будет жить. Либо частный пансион. Это не дом, это за городом обычно вольеры с собаками, разные условия, разные цены. И мы оставляем собаку там. Если хотите.
5: Да, я хотел сказать, а вот что необходимо узнать, проверить, предпринять заранее? Вот, если, например...
7: Вот, это очень важный вопрос, да, потому что там уже как бы не те люди, которым мы доверяем, это люди, которых мы встречаем первый раз. Что мы проверяем? Во-первых, мы проверяем репутацию этого заведения, это можно сделать в социальных сетях, то есть не смотреть на лайки, да, именно на их страничке, потому что мы не знаем, кто там лайкал, а именно позадавать вопрос и посмотреть, какие люди нам отвечают. И можно тем людям, которые нам отвечают, написать еще в личку, простите, пожалуйста, но я бы хотела еще несколько вопросов вам задать, чтобы проверить, что это не боты и не покупные такие люди, которые советуют какую-то услугу. Вот. И что мы можем? Вот мы проверили репутацию, допустим, и нам люди говорят, да, это хороший питомник или это хорошая частная передержка. Но необходимо сразу же узнать про цену, да, потому что цены очень варьируются, естественно, мы хотим попасть в тот ценовой промежуток, который нас устраивает. Второй вопрос очень важный, перед тем, как мы вообще что-то узнаем и тратим свое время, это вообще узнать, есть ли у них свободные места на те даты, которые нас интересуют, mm-hmm. что будет обидно mm-hmm. ездить куда-то, правильно, тратить свое время, а потом оказаться без места.
5: Так.
7: Дальше я бы задавала вопрос еще до того, как я приехала. А что они делают, если собака заболевает или ранится, если у них ветеринар, кто ветеринар? Я бы позвонила этому ветеринару и проверила, действительно, есть ли у него связь вот с этой передержкой или питомником, и что он, ну, не питомником, а пансионом, и что ветеринар нам может сказать. Потому что это еще одно слово кого-то, да, кто не в системе и может нам
5: дать со стороны, информацию. Да,
7: это еще до того, как мы едем проверять. Это все можно сделать по телефону. Это коротко, быстро, просто и бесплатно.
5: Так.
7: Вот. И что еще я бы искала в сети, были ли в этом месте отравления, побеги, смерти и драки. Okay? То есть какие-то ЧП-случаи. ЧП-случаи бывают. Вопрос, что с ними делают, да? То есть драка бывает. Вопрос, что с ней делают. Побег не должен произойти. Если есть побег, однозначно нет. Если были отравления, тоже однозначно нет, потому что человек должен, который берет ответственность за животных, должен уметь соблюдать правила безопасности и не оставлять ядовитые вещества в пределах достижения собак. Окей? Вот. Это то, что мы можем проверить еще до того, как мы приехали. А дальше мы уже спрашиваем этих людей. Я хочу приехать и посмотреть, в каких условиях будет жить моя собака. И если мы слышим ответ, а что вам приезжать, и так все понятно, то мы закрываем телефон и вычеркиваем эту штуку из списка. Нам нужен ответ. Да, конечно, пожалуйста, вот в такое-то время вы можете приехать и посмотреть.
5: Ну, так, пожалуйста, пожалуйста, да, рассказывайте, это как бы невероятно важно. Я просто хотел спросить насчет того, что док-ситер, это, в общем, прям такая профессия, вот как бы.
7: Смотрите, док-ситер бывает профессией, действительно, есть люди, которые живут с этой профессией, зарабатывают этим себе на жизнь, и вы можете нанять такого док-ситера, но если мы говорим о собаке, собака просто существо социальное и не любит находиться в одиночестве. То есть если кет-ситер, кошки, мы можем взять на несколько часов в день, а остальное время, особенно если в квартире несколько котов, они прекрасно справятся сами, то собаке будет скучновато без человека, если человек будет приходить только на 2-3 часа в день. Это опция, опять же.
5: Угу. Я просто вот, думаю, это, по-моему, совершенно замечательная профессия. Господи, собака дана человечеству в усладу. У меня только такое будет как бы определение, потому что это Господь послал. Ну вот ты сидишь с собакой, это же прекрасно. Да.
7: Это прекрасно, но у этого тоже есть свои нюансы, потому что док-ситеру нужно не только сидеть под кондиционером в вашем доме и смотреть ваш телевизор рядом с собакой, ему нужно с собакой общаться. То есть у него должна быть с собакой химия. Мы все-таки это делаем не чтобы он прекрасно себя чувствовал, а чтобы наша собака себя прекрасно чувствовала.
5: А вот, как это можно проверить?
7: Вот. И док-ситеру придется с собакой гулять. И если, например, мы погуляем с собакой и док-ситером вместе, то мы ничего не узнаем, потому что там есть мы, и наша собака спокойна. А вопрос, что будет, если док-ситер придет к нам в дом, а нас дома нет. Потому что не все собаки пускают домой незнакомых людей, и не все собаки позволят пристегнуть незнакомцу к себе поводок. Ведь если вы, например, выбрали такое условие, как док-ситер, да, и не проверили заранее, то вы можете получить звонок: я попытался вывести вашу собаку погулять, она меня покусала, я больше к вам зайти не могу. И вы оказываетесь за границей, а ваша собака заперта в вашей квартире, и вам нужно что-то придумывать. Вот. Плюс у док-ситера есть ваши ключи. То есть вам, опять же, нужна репутация, да, этого человека. Вам нужно знать, кто этот человек и насколько...
5: А как проверить его репутацию? Вот, Маш, как узнать репутацию док-ситера? Это же не приют, не организация какая-то.
7: Да, док-ситера я бы просто брала людей по людям, по тем, кого я знаю. Не чужие люди, чтобы не рекомендовали, потому что человек, у которого будут мои ключи, да, и доступ к моей собственности на время моего отъезда. Ну и кроме собаки, мне важно благополучие собственного имущества, поэтому тут бы я шла по сарафанному радио, то есть от друзей.
5: Угу. Понятно. Тогда вопрос такой. Ну, вы сейчас замечательно рассказали, как предохранить себя от каких-то травматичных случаев с питомцами и так далее. Ну, а если вот действительно произошло что-то, чего не удалось избежать, вот как добиться ответа, кто в ответе, и как этого добиться, если собака заболела, получила травму или совсем плохо убежала?
7: Смотрите, серьезные организации подписывают договор. То есть вы можете спросить, есть ли у них договор. Если у них договора нет, вы можете обратиться к адвокату и попросить договор написать для себя, да, под себя, и привести этот договор в эту организацию, где вы хотите оставить собаку, или тому человеку, и попросить его договор подписать. Естественно, что собака может заболеть не по вине того, кто с ней сидит. Если у собаки есть уже хронические заболевания, естественно, нужно это озвучить и дать принести все лекарства и сказать, что делать в случае, если собаке становится плохо. И, возможно, вашу собаку в таком случае не возьмут, потому что не все захотят брать на себя ответственность. Если собаки подрались, к сожалению, это бывает. И никто не застрахован на 100%. И вот здесь именно поэтому я и сказала в самом начале узнать, какая связь с ветеринаром, да? И если возможность обратиться к ветеринару срочно, то есть, например, позвонить ветеринару, у меня ЧП, мне надо привезти зашить собаку даже ночью. Бывает. Кто ответственность несет? Я не юрист, я не знаю, честно. Я думаю, что все зависит от того, какой договор вы составите и что в нем написано. Я не знаю, есть ли юристы, которые занимаются только этим, но любой юрист, который занимается тем, что связано с частной собственностью, я думаю, может вам помочь, потому что животное по закону является нашей частной собственностью. Да? То есть если я отдаю кому-то свою частную собственность, я могу там какие-то регулировать, что случится. Сколько компенсаций, выплаты, я не знаю. Еще хорошо, когда у животного есть страховка, да, потому что страховку можно задействовать, собаку можно лечить, но это другой вопрос. Вопрос юридической ответственности, правда, лучше, чтобы каждый человек, кто захочет этим поинтересоваться, нашел юриста и поинтересовался. Но я считаю, что договор вещь полезная, потому что она именно регулирует то, чтобы потом не было сюрпризов и выяснений судебных тяжеб, кто будет ответственным за что.
5: На самом деле вы открываете в, казалось бы, простом вопросе очень много важных вещей. Я бы, например, заранее не подумал, что это все столько, настолько тонкая вещь, настолько глубокая. У меня такой вопрос. Может быть, есть какие-то персональные советы и рекомендации от вас?
7: Да, и то, что я говорила. Старайтесь проверять все досконально. Чем больше вы проверите, тем меньше будет у вас неприятных сюрпризов. Потому что даже если вам все понравилось как бы по телефону, вам нужно приехать и посмотреть на условия физические реально. Они вас устраивают или нет? То есть если это домашняя передержка, достаточно ли там пространства для всех животных, которые там будут находиться? Сколько человек времени будет с этими животными находиться и за ними следить? Сколько часов времени он посвятит с ними прогулкам и какие это будут прогулки? Например, если у вас очень активная молодая собака, оставлять ее на передержке с пожилой женщиной, которая будет делать круг вокруг дома, не самый лучший вариант. То есть, возможно, вам будет лучше пансион, там, где много молодых собак вместе, чтобы они могли играть и свою энергию как-то тратить.
5: Угу.
7: Вот. То есть, надо учитывать, какое у вас животное.
5: То есть, я так понимаю, из всего этого следует, что надо довольно заранее, как бы загодя, начинать заниматься этим вопросом, а не в последние там три дня перед отъездом в отпуск.
7: Да, это как, смотрите, это очень похоже на воспитание детей, да, вот вы хотите там ребенка отдать летом в кайтану или в лагерь. Вы же изучаете этот вопрос, говорите с соседями, с родителями одноклассников, с учителями, пролистываете рекламы, звоните, спрашиваете ребенка, что он хочет. То есть, это некая подготовка, когда вы стараетесь как можно больше собрать информацию для того, чтобы потом все было хорошо. Ну вот, тоже. Вот. И еще то, что я очень ответственный момент, я хотела подчеркнуть. Вам обязательно, если вы отдаете животное в пансион, обязательно надо проверить, есть ли там охлаждение и где сидят собаки, когда они закрыты. Потому что недавно был ужасный случай, когда собак закрыли в железном контейнере, и там сломался мозган. И несколько собак умерло, да. Поэтому вот такие вот вещи проверять надо, да? Если кондиционер, открыто ли помещение для проветривания, находятся ли там люди 24/7, есть ли какие-то сигнализации о том, что что-то сломалось, да, чтобы можно было сразу же это исправить, есть ли генератор, на который переключается электричество, если есть сапат хашмаль.
5: Ну, то есть я понимаю, что, обращаясь к любителям и обладателям домашних животных, это не только безумное счастье с ними общаться, но и большая ответственность. И вот то, о чем сегодня говорила Маша, это часть этой ответственности. В общем, серьезное дело, так я скажу. Огромное спасибо вам. С нами специалист по поведению собак, тренер Маша Котлик. Маш, спасибо. И я надеюсь, что очень большую пользу можно извлечь из того, что вы рассказали. Счастливо.
7: Надеюсь,
5: всего
7: что
5: доброго.
7: Все будет хорошо. Пока.
5: Пока. Идем дальше. Теперь хотелось бы немножко про русский язык, на котором мы разговариваем вот прямо сейчас на Канрека. Доктор Марина Низник, государственный инспектор по русскому языку Министерства просвещения, преподаватель Тель-Авивского университета. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Я совсем недавно вдруг с ужасом прочитал о том, что и орфоэпические, и орфографические словари русского языка разрешили форму «махаю» и «махаешь» наряду с «машу» и «машешь». Причем два других слова, значит, «пашу», «брешу» — это осталось, видимо, потому что не настолько часто употребляется, а вот здесь введена эта новая форма. Объяснение якобы в том, что, ну, поскольку таковая, как бы, норма существует много лет, то есть много лет люди ошибочно говорят, то стоит признать ее официально. Ну, ранее примерно такие же истории происходили с кофе. Он, оно, потом махнули рукой, как хочешь. И я не знаю, как к этому относиться. И, может быть, мы дойдем до ударения «звонит» в связи с этими поправками. Правда, мне это кажется странным, когда многолетняя ошибка зачисляется в норму.
8: ну, вообще именно так развивается язык, потому что он постоянно меняется, и очень часто слово, которое кажется образованным людям смешным, грубым или неправильным, через несколько десятилетий становится обычным литературным словом. Вот, например, у вас не вызывает никаких неприятных ассоциаций слово «открытка». Ну, кроме того, что его скорее знают люди моего возраста, чем мои дети. Ну, неприятных ассоциаций не вызывает, правда ведь?
5: Вроде нет.
8: Вроде нет.
5: Проверил себя, нет, не вызывает.
8: Нет, нет. А в конце 19 века образованные культурные люди говорили вместо этого «открытое письмо». И новое короткое слово очень многим не нравилось. И лингвист Аркадий Горнфельд, переводчик, лингвист, видите, не только в 21 веке евреям, но и в 20-м не давала покоя судьба русского языка. Вспоминал, что это слово ужасно ему не нравилось, и казалось ему чем-то неприятным из одесской разговорной речи, дальше я цитирую, «с привкусом уличной бойкости». Но мы с вами уже спокойно посылали открытки, и не было никаких проблем, правда? Очень похожая судьба у слова «электричка». Первоначально такие сокращенные слова на «к», «электричка», «стометровка», «безрукавка», мы ведь с вами все это говорим, возникали прежде всего в разговорной речи, а потом становились нормой, и никаких проблем у нас с вами нет. Или, например, слово «давлеть», которое очень любят разные интеллигентные люди говорить. Но еще не так давно это было маркером страшной необразованности и какой-то претензии на образованность, потому что вот все эти «над нами давлеет страх» и так далее, это у этого исторически у этого слова не было такого значения. Было значение только быть достаточным. А потом, по аналогии со словом «давить», появилось новое значение. Сегодня оно практически вошло в норму. Или, например, метро, которое, так сказать, строят в Тель-Авиве, уже появилась, да, первая линия. Это был мужской род, и приличные люди говорили «метро он», потому что метрополитен. То есть вот таких вот вещей очень много. Ну, давайте вспомним «наше все», который писал в Евгении Онегине, который мы все с вами учили, ну, те, кто учились в России.
5: Без грамматической ошибки.
8: Да, да, совершенно верно. Без грамматической ошибки, да, как у Струмяных без улыбки.
5: Да.
8: Но еще ведь «панталоны», «фрак», «жилет» — всех этих слов на русском нет. И «вульгар» — все то, что в узком лондонском кругу зовется «вульгар». Да, сегодня в русском языке появилось слово «вульгар». То есть это нормальный, совершенно нормальный процесс развития языка. Более того, опять же, все, кто учились в школе, а все мы учились в школе, помните, что у любого литературного героя была речевая характеристика. Лингвисты, когда говорят о нелитературных героях, обычных людях, называют это шибалетной функцией языка. Если вы помните, как говорил профессор Хинкинс, моя прекрасная леди, то по первым словам он может сказать, в каком районе Лондона живет человек, чем он занимается, кто были его папа и мама, я цитирую по памяти. Okay. У меня нет передо мной цитаты, но ручаюсь за смысл.
5: Мы не сверяем, все нормально.
8: Поэтому, если мы все говорили одинаково, как абструктные столбы, или как тексты, которые теперь создает ИИ, жизнь бы наша была намного менее интересной. Мы бы не могли отличать в том числе своих от чужих. И поэтому очень хорошо, что люди говорят по-разному. Это многое может о них нам сказать. И сегодня намного важнее, чем правильное ударение, грамматические ошибки и прочие вещи, которые раздражают обычно преподавателей русского языка, а оригинальность мысли, оригинальность подачи, потому что у нас искусственный интеллект умеет создавать тексты, которые действительно все одинаковые, все похожие и все очень грамотные с формальной точки зрения. Только жалко, что они не уму, не сердцу.
5: Но я прекрасно помню, что попробовал бы я написать в школе, например, «махаю». Вот, нам за это снижали оценки.
8: Ну, конечно, конечно. А приличный человек мог сказать «я кушаю» никогда в жизни. Меня до сих пор бесит слово «молочка», но это мои проблемы. Более того, я приехала 40 лет назад, и я безошибочно отличаю людей, которые приехали 5-6 лет назад. Я, например, не понимаю, что такое «это дружеский ребенок» или что означает «масштабировать». Знаете, в мое время никого не масштабировали, максимум по морде давали. Но это все новые слова, которые появляются в языке.
5: Но не все же, язык должен впускать в себя.
8: Это естественный, очень сложный процесс. Да, есть, так сказать, охранники, которые пытаются с этим бороться. Вечное противостояние Жуковского и Шишкова. Это есть во всех языках. Это есть и в иврите, это есть и в русском. Но в русском это получило какую-то дополнительную нагрузку, потому что если вы открываете русские группы в социальных сетях, и кто-нибудь спрашивает, где можно купить, так сказать, подешевле хорошую клубнику, то прежде всего появляются, так сказать, граммар-нацы, которые объясняют ему, что он неправильно проставил знаки препинания, сделал две ошибки в слове «клубника», и вот только когда он научится писать, он сможет задавать такие вопросы. Вот. И таких будет пять, а один напишет ему, где можно купить клубнику. Вот я ни в еврейских, ни в английских группах этого не вижу. Вот этой вот дикой борьбы за чистоту языка. Причем это происходит практически, неважно, в какой русскоязычной группе, в какой стране вы состоите, я просто разнообразие состою во многих, и я это наблюдаю без конца. То есть для нас это стало каким-то таким пунктиком. Для молодых, кстати, уже значительно меньше. И сегодня принято понятие гибкой языковой нормы. Никто уже, так сказать, так за это отчаянно не борется.
5: Гибкая языковая норма. Это вот то, что сейчас появилась авторка и режиссерка. Ну, это же, черт возьми.
8: Ну, правильно, черт возьми, нам это с вами может резать ухо, но это отражает. Это прекрасный пример того, как отражаются реальные процессы в жизни. То есть женщины считают себя недопредставленными в языке, и они хотят равного представительства, их права. Знаете, как много-много лет сказал поэт: «Спаси нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлобления на изменяющую жизнь,
5: да.
8: От чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготовленный им пир». Это уже их пир, который они готовят. И это было всегда. И это прекрасно, что язык развивается. Знаете, мы не говорим с вами на латыни, это мертвый язык. Вот там нормы закрепились, и ничего с ними не происходит. Язык меняется, потому что на нем говорят живые люди. Так было, так будет, и всегда будет кто-то, кто будет ворчать. Вы не поверите, например, но Корней Чуковский ужасно возражал против слова «пока». Оно совершенно выводило его из себя, и он считал, что это вообще свидетельство необразованности, отсутствия культуры и так далее. И я уверена, сколько раз в день вы говорите слово «пока»?
5: Ну, как раз это много раз, да, да. Но что делать со словом «звонит»? И это войдет в норму?
8: Я не знаю. Знаете, говорят, что исследователь отличается от предсказателя тем, что он занимается прошлым, а не будущим. Возможно, когда-нибудь это произойдет. Но ничего страшного в этом не будет, потому что нам будет также это борцы со словом «звонят». Следующим поколением тогда будет так же смешны, как нам с вами борцы со словом «пока» от электричка и метро.
5: А каков примерно срок обновления, цикл обновления орфографических словарей?
8: Ну, вы понимаете, это очень зависит еще от политики, которую проводит государство, потому что это не частные инициативы. Этим занимается Русский институт русского языка имени Виноградова, обычно, так сказать, в Москве. Думаю, что им сегодня немножко не до обновления орфографических словарей. Но, да и, в общем, мне кажется, что те, кто могли их обновить, уже не там находятся, из серьезных ученых. Да, обычно это происходит раз 30-40, наверное, лет. Не знаю, вы меня застали врасплох. Но вот происходит реформа языка. Я последний вам пример совершенно изумительный приведу. Я его страшно люблю, всегда рассказываю своим студентам, что реформа языка, которая произошла после революции, на самом деле была подготовлена учеными до революции. И это блестящая реформа абсолютно, которую изучают все лингвисты. Она была продуманной и очень серьезной, и очень грамотной. Но поскольку она была проведена сразу после революции, то и одной из, так сказать, ученые в том числе систематизировали написание приставок «без» и «без». оно было бессистемным до этого. И те, кто ненавидели большевиков и вообще очень любили скрепы, они говорили, что значит, бес вселился в русскую орфографию. Но сегодня мы с вами пишем бесхозный с «с», и да. Там, не, безумный «з», и тоже не испытываем при этом никакого дискомфорта. А была страшная трагедия. Так что этот бес живет в любой орфографии.
5: Я вас понял. Все равно какая-то странность есть, потому что вот все, например, говорят «толика», словарь говорит «талика», и кому ты нужен со своей правотой?
8: Да-да, тефтели и жалюзи.
5: Уголок языковедения подошел к завершению.
8: Пусть это будут наши, все наши проблемы в Израиле.
5: Ну, здесь мы согласны на 200%. Я искренне благодарю доктора Марину Низник, государственного инспектора по русскому языку при Министерстве просвещения, преподавателя Тель-Авивского университета. Счастливо. Всего доброго. Большое спасибо.
8: Счастливо. С наступающим учебным годом.
5: И вас. Ну что же, прошедший четверг ушла из жизни в 97 лет Яёи Кусама, знаменитая японская художница-авангардистка. Многим известны ее работы с характерным узором в горошек, скульптуры из тыкв и инсталляции с зеркалами. Сейчас мы говорим подробнее о художнице, но перед этим немножко музыки.

0: Итак, подробнее о замечательной японской художнице Яёи Кусами. Мария Боярова, дизайнер интерьеров, основатель проекта «Дизайнер Фланер». Приветствую вас, Мария.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Мы знаем, что Кусама представляла Японию на Венецианском биеннале, что выставки ее проходили по всему миру, а работы продавались более чем за $1 миллион. Но суть же не в этом. Почему, за что мы должны ценить эту художницу и что принесла она в мир современного искусства?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, она была иконой современного искусства, потому что своим творчеством она покрыла все жанры. Она работала с картинами, она работала со скульптурами, она занималась инсталляцией, перформансами, снимала фильмы, писала музыку, книги, и у нее была даже своя линия одежды. То есть, во-первых, она покрыла все жанры, и, так сказать, имея в виду, что она еще полжизни жила в психиатрической лечебнице, это какие-то необходимые атрибуты современного искусства. И поэтому мы просто можем смело назвать ее иконой современного искусства. Но, и если мы говорим о участии в Венецианской биеннале, надо вспомнить, что она участвовала там два раза. И первый раз в 1966 году это было ее самовольное вторжение, где она представляла композицию «Сад нарцисса», в котором разложила стеклянные шары и продавала их, и человек мог увидеть в этих шарах себя. И таким образом она говорила, что искусство современное — это что-то очень нарциссическое, это элитное искусство, оно не для всех, оно только для узкой прослойки населения, нам здесь не место. И она была оттуда выдворена через некоторое время, а уже в 1994 году она представляла другую сторону. Она уже представляла официально искусство Японии на Венецианском биеннале. Она въехала туда как бы на белом коне. И с этой ролью она тоже прекрасно справилась. Угу. То есть она была как борцом с буржуазным искусством, эгалитарным, так и, в конце концов, она стала представителем его и тоже представляла его достаточно искренне и адекватно.
0: Кстати сказать, в Тель-Авивском музее искусств есть какие-то работы ее, и на это нужно обратить внимание, я думаю, наших слушателей. Что вам лично больше всего нравится в ее творчестве? Скульптуры или инсталляции, как бы орнаменты? Что вас больше всего привлекает?
1: Ну, у меня это личная история, потому что, когда я приехала в Израиль, я работала в Тель-Авивском музее искусств. И как раз в это время происходила расширенная выставка Кусамы. И этот визуальный ряд, который всех сшибал, были огромные очереди только для того, чтобы сфотографироваться в ее зеркальных комнатах. И вот эти зеркальные комнаты, которые очень инстаграмны и воспринимаются только так. Но потом, то есть это как какой-то спецвизуальный эффект. Но на самом деле это достаточно глубокая вещь, когда она... Это то, к чему, то, она, то что, о чем она всегда пыталась сказать, что человек растворяется, человек представляется в точку, когда размыты границы пространства. И вот этот эффект, который достигается очень просто. Ты входишь в зеркальную комнату и становишься, и ты не понимаешь, где ты находишься. И ты не понимаешь, насколько это такое серьезное переживание, потому что это не только Инстаграм, это то, что... Тебя нет, тебя не существует. И это как-то связано с ее идеей о том, чтобы человек отказался от своего эго и понял других людей через растворение вот вокруг, через растворение. Угу. Мне показался это интересный визуальный эффект. Она показала это как дважды два просто в зеркальной комнате.
0: Вообще она была в Израиле, так сказать, и ее можно было лицезреть здесь?
1: Я, по-моему, да, но я не уверена, потому что, когда я уже вошла в этот музей, ее не было. Но, может быть, она была на открытии этой выставки. Угу. Она уже была в преклонном возрасте, ей было уже 94 года, и тогда уже, так сказать, она была такая дама, гранд-дама современного искусства.
0: Вообще удивительно. А каков ее путь? Она училась искусству или это в большей степени как бы стихийно взятые знания, стихийно взятые навыки?
1: Ну, ее путь во многом путь протеста. Так, во всяком случае, она его описывала. Потому что она из очень традиционной семьи японской. У нее была абьюзивная мать, о чем она очень... Она постоянно говорила во всех интервью, как тяжело ей жилось с матерью. И у нее было психическое расстройство. И как бы она реализовывала это психическое расстройство в своих работах. Она потом его подняла как бы на знамя, сказала, да, у меня есть такие особенности, я вижу галлюцинации, и я их рисую. К традиционным, и поэтому с традиционным японским искусством это никак не могло соседствовать. И когда она пыталась учиться в школе традиционного японского искусства, это никак не соответствовало этим тонким линиям, пастельным тонам, тонким, так сказать, тонким веточкам. И поэтому она сожгла все свои рисунки и в 58-м году уехала в Нью-Йорк.
0: Нормально.
1: То есть она была как бы, да, она была, она просто следовала своим галлюцинациям, как она говорит, как она все время повторяла во всех интервью. Да, у меня есть особенности, да, я их рисую. И вот, и да.
0: Я не знаю, так сказать, может быть, вот здесь это было непосредственно, то есть человек прям зарисовывал свои галлюцинации. Но вообще-то ведь жизнь и искусство учат нас, что зачастую преодоление недуга, например, психического, да, идет об руку с искусством. И, в общем, одно часто сопровождается другим. Ведь Кусама далеко не единственный пример в искусстве людей пограничных. Более того, у меня есть такая, может быть, вредная, но я не знаю, такая мысль про себя, что как бы ну, каждый художник, если он действительно художник, он, так сказать, с нейроотличиями. Он странен и пограничен.
1: Да, это верно. И мы, конечно, можем вспомнить и Ван Гога, и Сальвадора Дали. Но, пожалуй, к Сальвадору Дали она так немного близка, но она возводила эту свою особенность, она ее все время предъявляла. То есть она говорила, да, вот я так вижу, да, у меня есть особенности, да, вот я живу 50 лет в психоклинике. И это было добровольное решение. Да, у меня была жесткая абьюзивная мать, которая меня не понимала. То есть она предъявляла это миру как свою вот как бы свое отличие. И поэтому это был как бы ее даже, ну, сейчас бы мы назвали маркетинговый ход, хотя я не уверена, что он был сознательный. Но это было то, что она, это ее был бренд.
0: Вообще интересно ее существование именно в Японии, стране традиций, стране, ну, такого хрупкого, равновесного ощущения. Так, мы сейчас проверяем. Мария, вы с нами? Нет, Мария не с нами. Значит, мы сейчас ждем буквально несколько секунд, чтобы наша собеседница снова поднялась на линию, и мы продолжили бы разговор. Ждем, но я надеюсь, что ожидание не затянется, и мы снова с Марией воссоединимся. То есть часть информации про замечательную художницу Яёи Кусаму мы получили. Может быть, сейчас получим и остаток. Да, во всяком случае, усилия на это направлены, поиски идут, и я думаю, что я смогу сейчас вас обрадовать. Пока мы ожидаем, но я думаю, что это не очень долгое ожидание. Не хочется прерывать разговор, переходить куда-то в другую плоскость. Пока что, напомню, мы говорим о том, что художник часто бывает пограничен, и я думаю, что рассматривая судьбы художников именно под таким углом, вы найдете очень много примеров тому. Так, Мария, вы снова с нами.
1: Да, я снова здесь.
0: Да, товарищ Лучо снова с нами, как фотография Карвалана была на какой-то выставке. Не помню. Вот, мне, я хотел сказать и даже начал говорить о том, что Япония, в общем, страна как бы такого нежного, хрупкого миросозерцания, страна, где падает медленный снег, страна традиций. Кусама была для японского искусства enfant terrible?
1: Да, в ее время да, конечно. Может быть, сейчас она положила начало вот этому движению, потому что если мы сейчас посмотрим на современное японское искусство, оно именно тоже представляет, оно далеко от традиций. И, наверное, вот под каждой традицией скрывается какой-то такой слой, который в потом эти традиции пробивает. Недаром возникают хиппи, возникает какой-то авангард, российский авангард. И Кусама, она была просто одной из первых, может быть, даже первой и единственной. И потом этот этого вихря, этот взрыв, он вырвался наружу. Сейчас уже довольно много таких художников, но она была впереди. И она все время претендовала на то, чтобы быть первой. Она всегда и в Америке, когда она жила в Нью-Йорке, она считала, что она первая изобрела зеркальные комнаты, она первая изобрела вот множить предметы, эту, повторять все время предметы. И потом она как бы была обижена тем, что это не оценено по достоинству.
0: Ну уж потом-то да, ей хочу... воздалось, потом
1: воздалось.
0: Да.
1: Ну, такой есть интересный факт из ее биографии. Она, например, принимала в 1977 году она принимала участие в выставке современного искусства в Москве. Какое было современное искусство в Москве в 1977 году? И Кусамы с ее, так сказать, неоднозначными сексуальными какими-то работами. Но вот, тем не менее, она там была представлена. А в 1968 году она перед посольством, перед ООН, перед зданием ООН, она стирала советский флаг мылом, потому что она считала, что Советский Союз грязный, потому что это была акция протеста против вторжения Советского Союза в Чехословакию. То есть она как-то вот и с Советским Союзом повзаимодействовала.
0: И все же, если как бы подводить итоги, ну, сейчас то уже самое время, когда она из жизни ушла. Это очень достойная, очень яркая, прекрасная жизнь в искусстве. Больше было вот каких-то странных на грани и реальности порывов, или, в общем, много маркетингового, как вы сами сказали, расчета, много, так сказать, того, что хорошо покупается и продается. Она была, с одной стороны, очень искренней в своем творчестве и делала то, что хотела делать и должна была делать, но, с другой стороны, она довольно все неплохо просчитывала. Чего в ней больше, как вам кажется?
1: Ну, я тоже об этом думала, и мне кажется, она просто была очень витальна, она была очень жизнеспособна, потому что одно не существует без другого. Она как бы считала, что да, она делает искусство, она сама является искусством, и она не боялась предъявлять себя миру. Как она, и схемы, по которым она работала, они очень действительно выглядят маркетингами, но для того, чтобы что-то продать, нужно, чтобы было что. И вот это вот ядро в ней непременно было, и мне кажется, это вот единый какой-то такой феномен, когда она просто была очень сильной и витальной женщиной и талантливой художницей, и она не боялась это предъявлять.
0: А тут, мне кажется, ей пришлось тяжелее, чем Сальвадору Дали, у которого была гала, вот, а Кусами приходилось делать все в одиночку. Но она справилась. Самом деле, мне почему-то кажется, что вот ее пребывание даже в психушке, оно, может быть, ее скорее успокаивало. Оно, может быть, ей скорее давало какое-то равновесное состояние в душе, потому что, ну, как бы она уже там была. Вот у меня есть такое ощущение. Знаете, это ведь не первый случай, когда художник посещает лечебницу. Вот. Uh-huh. Была совершенно замечательная Джанет Фрейм, новозеландская писательница, uh-huh. которую лечили, и которая перенесла столько-то сеансов электрошока uh-huh. и уже на грани лоботомии, но в этот момент Федерация писательская присудила ей приз. Uh-huh. И администрация как бы удивилась, ее отпустили. Так что разные многие судьбы тут происходят, но я думаю, что, может быть, Кусами там уже на каких-то привычных условиях был даже спокойней. В любом случае...
1: Мы так думаем, но жаль, конечно. Хотелось бы, чтобы можно было это творить в здравом сознании. Я голосую за это.
0: Так она и была в здравом сознании. Просто, может быть, ей легче было так. Вот. Mm-hmm. В любом случае, вы знаете, даже я тут в этом скажу не о потере, а скажу классика, которого часто цитирую, не говори с тоской их нет, но с благодарностью mm-hmm. были. Кусама прожила 97 лет, она создала очень много. Я думаю, что, в общем, и она, и искусство, и все мы очень выиграли от этого.
1: Вот. Да, она создала миры. Да. Мы можем в них присутствовать, можем войти непосредственно в ее комнаты
0: это
1: и побыть
0: здорово.
1: Вместе с ней.
0: Большой респект Марии Бояровой. Спасибо вам огромное, дизайнеру интерьеров, основателю проекта «Дизайнер-фланер». Всего вам доброго. Спасибо за замечательные прочувствованные слова о Яои Кусами.
1: Спасибо вам большое, Игорь, за приглашение. До свидания.
0: Всего доброго. Ну что же, здесь сегодняшняя программа «Бокер Тов Исраэль» подходит к завершению. В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, редактор Саша Коган, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова и Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Были обнаружены целыми и невредимыми двое маленьких детей, 3 и 7 лет, которые вышли вчера вечером из дома в поселении Тако в Гуш-Эционе и после этого пропали. Сотрудники полиции и добровольцы нашли этих детей в тот момент, когда они спали под деревом. Общее их состояние оценивается как удовлетворительное. Корреспондент Канхайм Голдич передает, что оба ребенка были возвращены домой. К другим темам. Дополнительный призыв ультраортодоксальных юношей в армейскую бригаду Хашмунаим. Возглавляющий мобилизационный отдел старшина Моше Брухим указал на рост числа молодых харидим, мобилизующихся на службу в Цагале. Он также указал на важность того, чтобы во время их службы не нарушался тот образ жизни, к которому они привыкли. Многие из них опасаются, что в период прохождения службы им придется сталкиваться с женщинами. Но, по крайней мере, в период их военной подготовки такого не будет. В Цагале понимают, что необходимо уважать чувства религиозных людей. Поэтому будет делаться все необходимое для обеспечения половой сегрегации. Мы также прекрасно осознаем, какие трудности пришлось преодолеть многим из этих молодых людей, прежде чем они пришли сюда, отметил он. Продолжаются контакты между Бецалелем Смотричем и Моше Фейглином в преддверии возможного предвыборного объединения партий Ацейнута Датит и Зегут. Корреспондент Кан Дикла Арон Шафран отмечает, что речь идет о попытке создать технический блок. Она указывает, что если такой блок будет создан, то Фейглин займет второе место в списке. Ему будут предоставлены и другие места в первой десятке списка. После заявлений Смотрича, прозвучавших на прошлой неделе, о том, что настало время для объединения партии правого лагеря, источники в его окружении указали, что они готовы к контактам с любыми партиями национального лагеря, включая партию Винтера. Как мы уже передавали ранее, в северной части сектора Газа силы Цагали ликвидировали командира хамасовского подразделения Нухбы, который участвовал в бойне 7 октября. Некоторое время назад пресс-служба Цагали сообщила, что в районе Джабалии был уничтожен Аль-Фатах Абу Алияш. Вместе с ним был ликвидирован еще один боевик военного крыла Хамаса Раид Адель Махмад Алиян. В последнее время они занимались восстановлением террористической инфраструктуры Хамаса в секторе Газа, что было нарушением соглашений о прекращении огня. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Заместитель министра иностранных дел Ирана Раари Баабади утверждает, что в действительности в настоящий момент Ормузский пролив закрыт для международного судоходства. Ни один корабль не может пройти через этот пролив, не согласовав эти свои действия с нами, подчеркнул он в интервью телевидению Исламской Республики. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что одновременно с этим в Тегеране пытаются связать вопросы, касающиеся разоружения Хамаса в лагерях палестинских беженцев в Ливане, с вопросами, касающимися разоружения Хизбаллы. Об этом сообщила

0: Выходящая в Лондоне на арабском языке саудовская газета «Шарк-аль-Аусад». Официальный источник в Ливане заявил в интервью этой газете, что в Иране и в Хизбалле рассматривают оружие, находящееся в руках Хамаса, как элемент некоего торга, который можно будет использовать в ходе будущих переговоров. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня понижение температуры, местами дожди, в основном в северных районах. Завтра дальнейшее понижение температуры, во вторник и в среду постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 36 градусов. Высота волн в Средиземном море от 100 до 180 сантиметров, температура воды 29 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 96 и 8 десятых агоры. Курс евро 3 шекеля 45 и 7 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003, я повторяю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарий на страницу Реки в Фейсбуке. Иосиф, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Пока наши слушатели собираются звонить либо писать, попрошу вас произнести несколько традиционных вступительных слов о новостях ли из мира высоких технологий или, может быть, о необходимых каких-то изменениях, новостях в использовании компьютеров или мобильных. Ну, на ваше усмотрение, что вам кажется сейчас наиболее важным и уместным произнести.
4: Да, ну давайте начнем, наверное, с, ну скажем так, традиционного напоминания. У нас сейчас, как многие, наверное, в курсе, в разгаре избирательная кампания. И это первая избирательная кампания в Израиле, которая проходит с активным использованием искусственного интеллекта. Многие, кто следит за этим, особенно в социальных сетях, наверняка обратили внимание, что появилось огромное количество и картинок, и видеороликов с разной степенью похожести, отображающих различных политиков. И действительно количество вот такого, как теперь говорят, контента, да, информации огромное. Даже было проведено уже исследование, какая из партий больше всего использует искусственный интеллект в своих рекламных материалах. И с огромным отрывом победила партия Ликуд. Действительно с гигантским, то есть больше, чем все остальные партии вместе взятые и во много раз. Я думаю, что просто недостаточно проанализировали результаты этого статистического исследования. Дело в том, что Ликуд – это единственная партия, в которой были такие активные праймерис, предварительные выборы, и там очень активно, естественно, использовался искусственный интеллект. В основном, потому что это очень дешево и практически бесплатно. То есть там, где раньше нужно было привлекать специалистов в компьютерной графике, которые умели пользоваться программами обработки изображений, видеоредакторами и так далее, сегодня это все делается с помощью даже бесплатных средств и очень быстро, практически мгновенно. Поэтому там, где у многих партий один предвыборный штаб, на праймерис этих штабов были десятки, и каждая из них использовала эти средства, и я думаю, что этим определяется такой большой разрыв. Это все довольно забавно, можно за этим всем наблюдать, но, во-первых, нужно отдавать себе отчет в том, что сегодня искусственный интеллект может сгенерировать очень реалистичную картинку, и вы даже не догадаетесь, что это не реальный политик, а всего лишь компьютерное изображение. И уже, естественно, эта тема обсуждается в том числе и в Верховном суде. Уже было постановление, которое обязывает помечать изображения и видеоролики, созданные искусственным интеллектом. Многие, наверное, даже это видели. Там в уголке появляется такая надпись, сгенерированная искусственным интеллектом, AI по-английски или EE, если это по-русски. Но постановление это было очень невнятное. То есть там была такая фраза, что-то типа, если это можно перепутать с реальным изображением, что дает массу вариаций, да, для интерпретации.
3: У нас появились первые звонки, потом мы продолжим разговор. Пожалуйста, кто с нами сейчас на линии? Алло.
5: Здравствуйте, я на линии.
3: Вы на линии. Назовите себя, пожалуйста, и задавайте Иосифу вопрос.
5: Меня зовут Белла, я живу в Батьяме. Скажите, пожалуйста, вот у меня странная вещь с компьютером. У меня новый экран, новый дисплей, новый компьютер. Ну как новый? Год. И у меня происходит странная ситуация. Компьютер вдруг зависает, где-то на какую-то гаснет экран, все, потом все идет нормально. И так это происходит постоянно. Потом еще другое, вдруг начинают на экране, и изображение размазывается, и вдруг как будто бы сыпятся пиксели. Вот просто абракадабра, как это называется. Ну вот смазанная картина вообще. Что это? В другой комнате я переносила, ничего подобного не было. Мы с братом менялись дисплеями. У меня его, у меня то же самое, а у него было все в порядке. Что это? Может быть, электрика? Вот я хочу послушать специалиста.
4: Ну, смотрите, я честно вам скажу, я не специалист по ремонту компьютеров, но тут могут быть разные варианты. Нехороший вариант – это что-то с видеоплатой вашего компьютера. Но если происходит такое, я бы все-таки начал с того, что попробовал другой кабель. То есть у вас кабель, которым вы подключаете компьютер к дисплею, вот попробуйте поменять не дисплей, а именно этот кабель. Бывают проблемы с кабелями, и это может привести к такому результату. Если нет, то, скорее всего, проблема какая-то с видеоплатой компьютера. Надо тогда ее чинить.
5: Значит, компьютер был в ремонте. Они его где-то 2 недели обкатывали. Там все в порядке с системным блоком.
4: Это большой компьютер, обычный...
5: Да, PC
4: не обычный. Не ноутбук.
5: Нет.
4: Ну вот, смотрите, единственное, что я могу, как бы, легкий вариант, это попробовать просто другой кабель подключить к компьютеру, ну, между компьютером и дисплеем. Я не сталкивался с такой проблемой. Если это будет продолжаться, ну...
5: Вот это надо... уже продолжается.
4: Нет, ну я говорю, если вы подключите, попробуйте другой кабель. Если нет, то ну, можно попробовать, допустим, поставить другую видеоплату, не ту, которая на плате вашего компьютера, а дополнительно они там. Но опять же, это только для того, чтобы выяснить, в чем проблема. Что, в принципе, скорее всего, проблема с видеоплатой компьютера, если так происходит.
5: Скажите мне, пожалуйста, там нету видеокарты, там на процессоре все. У меня он небольшой такой.
6: Я понимаю, да. Это версия более старая, у того более новая, но те два других таблета нормально дают мне зайти на карте CHRI. А вот этот нет. Что это может быть?
4: Ну, единственное, что я могу предположить, что это разные версии Андроида. Больше у меня никаких предположений нету, честно говоря. Посмотрите, какие у них версии. Может быть, на вашем таблете надо обновить операционную систему, если он это не делает автоматически. Они все три на Андроиде, да?
6: Да, все три, но вот этот таблет, что я на него жалуюсь, раньше все было нормально. Вдруг вот это вот произошло.
4: Ну, скорее всего, опять же, это чисто предположение. Скорее всего, там какая-то новая версия программы на их сайте. И они используют какие-то функции Андроида, которые отличаются от версии к версии. То есть, опять же, это предположение, но как-то больше ничего я не могу придумать. Если на других таблетах это все работает, то, скорее всего, дело в этом. Опять же, если это действительно так, то есть надежда, что со следующей версией они это исправят.
6: Понятно. А вот эти вот, то, что я предполагал, файлы коки, вот эти вот, все это все, может быть, надо их как-то удалить, может, что-то еще удалить?
4: Попробуйте, это никогда не вредно. Удалите, зайдите в настройки, удалите все файлы коки. Это тоже, это может быть, вероятность меньше, но и такое бывает. Попробуйте удалить все временные файлы и запустить еще раз. Может, да, это может помочь.
6: Хорошо, спасибо. Спасибо.
4: Не за что.
3: Так, у нас следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, да, пожалуйста.
7: Это Юрий из Яфа.
3: Да, Юрий.
7: Вот у меня такая проблема. У меня вот телевизор Smart, и там у меня была аппликация Next TV, которая давала мне телевидение и интернет, да? Вот, и вот она у меня пропала. И, кстати, и другие аппликации тоже по телевидению пропали. Я пытался их восстановить через Play Market, через Google. У меня не получается. Почему-то в Play Market я не нахожу вот эту компанию, вот эту Next TV. И Google там у меня почему-то, я набираю вот в Google Next TV, там сбой какой-то проходит. Почему-то вот эта страница Google не работает. Вот. Я вызывал с Next TV специалист, они говорят, это не наше, это с вашим телевизором что-то связано. Так ли это? И вообще можно ли как-то восстановить то, что было-то?
4: Смотрите, здесь проблема может быть вот то, что мы уже обсуждали с предыдущей слушательницей. Сколько лет вашему телевизору?
7: Ну, лет 5, может быть.
4: А какая операционная система в нем?
7: Android.
4: Ну вот, может быть такая ситуация, что Android в нем старый. Надо посмотреть, какая там версия. И может быть, опять же, вероятность небольшая, но иногда можно версию обновить. Скорее всего, дело в том, что новые аппликации, то есть новые версии аппликаций, которые вы хотите поставить, они уже несовместимы с версией Android в вашем телевизоре. И тогда вы их не видите действительно, потому что Google Play показывает только те аппликации, которые вы практически можете установить на вашем телевизоре. Так что, скорее всего, дело в этом. Посмотрите, какая версия Андроида у вас, во-первых. И, во-вторых, посмотрите, можно ли ее обновить. Обычно он обновляется автоматически, но иногда там бывают всякие сбои, что просто это автоматическое обновление не срабатывает.
8: Значит, если удастся обновить, значит, хорошо. Теперь, если других нет вариантов, то есть действительно у вас старая версия, и вы не можете пользоваться новыми программами, есть сравнительно недорогое, пусть не такое элегантное решение. Можно купить просто внешнюю такую коробочку, которая, в которой будет стоять более современный Android. Их можно и в Израиле купить, и на китайских сайтах. И тогда там будет стоять современный Android, и вы будете

0: пользоваться всеми современными, опять же, таки программами.
1: Ага, понятно. Ну, хорошо,
0: для начала спасибо. Проверьте, какая у вас версия Android. Если вы увидите, что она старая, то, значит, дело, скорее всего, в этом.
1: Понятно. Ну, хорошо, спасибо большое.
0: Не за что.
2: Всего доброго вам. Так, у нас есть вопросы? Есть вопросы. Мы продолжаем. Кто с нами? Алло.
3: Здравствуйте, Семен из Хадера.
2: Так.
0: Здравствуйте.
3: Замучила меня реклама от торговой сети в интернете. Тему называется торговая сеть. Вы знаете, любой первый вход в телефон обязательно выскакивает эта реклама.
0: Ну, по идее, такого быть не должно. То есть, скорее всего, к вам просочилась в телефон какая-то программа, которая работает вот в таком фоновом режиме и дает вам эту рекламу. Надо посмотреть, аккуратно посмотреть, какие аппликации у вас стоят в телефоне, и ее удалить. Это единственный
3: вариант. Понятно. Если найду, удалю. Искал, не находил. Но
0: дело в этом, к сожалению, да, иногда, не факт, что это вирус, но иногда просто они задают такой вопрос, установители такую программу, и мы можем нажать на эту кнопочку, не очень разобравшись, что это, и эта программа устанавливается. Значит, надо ее найти и удалить, это, к сожалению, единственное.
3: Все понятно. Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Не за что.
3: До свидания.
2: Всего доброго. Счастливо. Продолжаем, пожалуйста. Алло. Ага, тогда у меня есть на странице. Хорошо, мы продолжаем иным способом. Значит, от Валентины. Добрый день. Телефон Xiaomi Poco 7. Купленный 8 месяцев назад. Раз в 2 недели. Только ночью батарея разряжается примерно на 60%. В чем может быть проблема и как ее решить? Так, обычный разряд около 6% за ночь.
0: Надо внимательно посмотреть, какие программы были запущены в это время. То есть, если это происходит редко, то, скорее всего, есть какая-то программа, которая работает на фоне. То есть, скажем, теоретически, да, это может быть, скажем, программа навигации, да, типа там Waze или там Google Maps, что-нибудь такое. Она не закрыта, и она думает, что вы продолжаете куда-то ехать, и она продолжает обрабатывать данные GPS и где-то там на фоне выстраивать маршруты и так. Но опять же, это теоретическое такое предположение. Поэтому, если у вас вот это случилась ситуация, да, то есть у вас за ночь вы потеряли 60%, откройте список активных приложений, то есть то, что у вас в данный момент работает. И посмотрите, какие у вас программы бегут. То есть, если вы увидите какую-то программу, которая реально может работать и использовать ресурсы телефона, то, скорее всего, дело в этом.
2: Так, я надеюсь, что Валентина выслушала. Мы продолжаем звонками. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Алло?
2: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
4: Татьяна, у меня вопрос по поводу телефона. У меня Samsung Galaxy S21. Замечательный телефон, чудесно работает, обновление программы проявляется каждый раз, делает все чудесно. Дело в том, что ему уже 5 с небольшим лет. И естественно, что батареи ненадолго хватает, приходится его иногда раза по два перезаряжать. На мой взгляд, я просто хотела бы поменять батарею, но когда я прихожу вот в эти салоны мобильных телефонов, мне говорят, что это нельзя, что это плохо, и надо покупать новый телефон. Но действительно ли это так, или можно безболезненно заменить батарею?
0: Батарею заменить можно. Это 100%. Другое дело, что чем старше телефон, тем меньше к нему запчастей. Поэтому я бы советовал, то есть если вы действительно хотите заменить батарею, надо просто найти мастерскую, которая это сделает. Такие есть. То есть понятно, что... И опять же, ну, обычно эти мастерские, они при магазинах, поэтому естественно, что им выгоднее продать вам новый телефон,
4: чем... Говорят, что... Да, они меня у себя пытаются убедить, что это невозможно, телефон нельзя вскрывать, и...
0: Говорят, что в мастерской, что телефоны нельзя вскрывать, вы просто идите в другую мастерскую. Как бы мастерская, она для того и существует, чтобы вскрывать телефоны и проводить самые необходимые ремонтные действия. Так что вот это точно вас обманывает. Надо просто найти нормальную мастерскую, где это сделают. И... Понятно, хорошо, что это должны сделать аккуратно, спасибо. И всегда есть риск, что что-то случится. Но опять же... Это нормально. Сегодня почти все телефоны с встроенной батареей, и невозможно поменять ее самим. И особенно для телефонов там, типа Samsung или других известных производителей, практически всегда можно найти запчасти, батарейки, поменять и привести его в порядок.
4: Спасибо. И тогда у меня еще все-таки другой вопрос. Вот я пользуюсь пауэрбанком. И он телефон заряжает, и все. Но просто вопрос такой, может ли это быть до бесконечности? Просто я боюсь, что в какой-то момент, правильно ли это мои опасения, что батарея будет настолько слаба, что она не сможет вообще заряжаться, и, дай бог, пропадет все очень-очень важное, что у меня там есть в телефоне. Может такое случиться в какой-то момент? Или так не бывает?
0: Так бывает. Может быть, не очень часто, но часто вам и не надо. Достаточно, чтобы это случилось один раз, и все, что у вас в телефоне, пропадет. Поэтому вся информация важная, которая у вас хранится в телефоне, фотографии, там, ну, обычно это фотографии, может быть, там, видеоролики. Если вы храните там какие-то документы или еще что-то, это все должно быть скопировано, безусловно.
4: Скопировано.
0: На флешку, на компьютер, желательно не один раз, и мы уже много раз эту тему обсуждали. Достаточно этому случиться один раз, вы потеряете все, что у вас есть в телефоне. И все. Опять же, понимаете, ваш телефон может прекрасно работать, его можно просто потерять. Да. Так что... Копия всегда должна, копия всех файлов, которые вам так или иначе важны, должна быть на флешке, на компьютере, на другом телефоне.
4: Понятно, спасибо большое. Спасибо.
2: Не за что. Всего доброго, да. Счастливо. Так, у нас есть следующий звонок, пожалуйста, алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите себя. Да.
5: Меня зовут Николай. Скажите, пожалуйста, вот у меня ноутбук... Довольно уже пожилой, довольно лет 10 ему. Но он работает, все нормально. Появилось черное пятно на экране. И не убирается. Ударов не было, ничего. А вот появилось такое черное круглое пятно. Что это может
0: быть? Именно на экране, да? То есть неважно, какая программа у вас при этом.
5: Неважно, просто на экране всегда в одном месте все на экране.
0: Ну, экран это же накрылся, что делать?
5: Все, бывает.
0: Да, менять.
5: Ничего не сделаешь.
0: Нет, ну, может быть, можно поменять экран, но я не думаю, что для старого компьютера этого имеет.
5: Да, это значит, конец. Ну, спасибо.
0: Не за что.
5: Спасибо.
2: Всего доброго вам. У нас есть пауза, свободная от вопросов. Я хочу напомнить, что еще... Ну, такая сегодня запоздавшая, такая поздняя мантра. Еще на пару вопросов, безусловно, сможет ответить Йосиф. Поэтому я еще раз повторю. 072-280-1003. 072-280-1003. Это если звонить. Но можно и присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Пожалуйста, сделайте это, если вы хотите сегодня еще услышать ответ на ваши вопросы, и время на парочку вопросов у нас есть. А тогда я спрошу, раз, значит, у нас есть такая вынужденная пауза, спрошу вас, Йосиф, какие у нас новости, так сказать, из стана высоких технологий? Что нового, что важного происходит там?
0: Буквально несколько дней назад все обсуждали новость о том, что в США завершилось крупное судебное разбирательство против гигантов IT-индустрии, в том числе компании Meta, которая владеет вот, Facebook, WhatsApp, Instagram, другими программами. И это касалось ограничений на работу с детьми. И вот это интересный момент, потому что многие родители, естественно, обеспокоены тем, что дети проводят много времени в социальных сетях, может быть, меньше в Фейсбуке, особенно молодежь, больше в Инстаграме. Так вот, мало того, что Мета согласилась выплатить огромный штраф, они согласились ввести ограничения для детей до 13 лет, причем ограничения довольно жесткие. То есть это максимум 2 часа в день общения с их социальными сетями и полное отключение социальных сетей для подростков и детей до 13 лет в ночное время. Не очень понятно, каким образом это можно, ну, скажем так, эффективно контролировать.
2: Отследить, конечно, конечно.
0: Да, это, ну, скажем так, скорее формальный такой шаг. Опять же, это, как правило, приводит к тому, что дети начинают искать какие-то обходные пути для того, чтобы этим пользоваться. Но, с другой стороны, у этого есть и положительный момент, поскольку поиск этих обходных путей как раз учит гораздо более эффективной работе с компьютером, чем общение с социальными сетями. Но вот факт остается фактом, что Мета согласилась с доводами суда и будет пытаться как-то ограничивать общение детей с их социальными сетями. Есть, кстати говоря, довольно много способов
2: контроля.
0: Более или менее эффективно определять возраст пользователей, в том числе и с помощью того же искусственного интеллекта. Потому что определенные возрастные категории, у них свои привычки, они пользуются своими различными группами в социальных сетях. И в том числе это можно определять и по фотографиям. Потому что тот же Инстаграм, там в основном-то как раз и выставляют свои фотографии на разных более или менее интересных локациях, и анализ этих фотографий вполне эффективно определяет сегодня возраст их обладателей.
2: Ну, все равно, мне кажется, что ящик Пандоры уже открыт, и какими ни были бы меры противодействия, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, Йосиф, но уже, мне кажется, в общем, поздно эффективно противодействовать влиянию соцсетей.
0: Ну вот тут два момента. Первый – это то, что компании вынуждены, по крайней мере, декларировать свое стремление делать такие вещи. Опять же, ну, скажем так, технический уровень и судей, которые принимают эти решения, и политиков, которые инициируют подобные разбирательства, он, ну, скажем так, не такой высокий, чтобы эффективно оценить реальность подобных мер. Но самой компании это дает какую-то возможность споров и доводов в суде, ну что они это делают? Ну мы делаем то, что можем. Понятно, что на 100% это невозможно, но насколько мы можем, мы это делаем.
2: У нас есть звонок, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
6: Меня зовут Светлана.
2: Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
6: У меня телефон Android, вы знаете, я иногда какие-то вопросы спрашиваю искусственного интеллекта. А потом мне он говорит, что твой телефон что-то глючит, какой-то на китайском пишет, и потом еще и матерится. Правда? Правда. И я была просто в шоке. Я не понимаю, что это такое. Почему? Он что, он не очень, не особо старый. Мне сын купил этот телефон в прошлом году.
0: Нет, подождите, у вас проблемы с телефоном или с искусственным интеллектом? Тут надо определить.
6: С телефоном.
0: А так, а искусственный интеллект.
6: Мне сообщение говорит это Gemini, GPT или там Anthropic, если я с ними общаюсь. Так они мне говорят, что это такое с твоим телефоном? Он смотри, что говорит. И мне приходится потом читать, что я спросила, и получается, что как будто я это там такие маты делала.
0: Ну, то есть у вас проблемы не с телефоном, у вас проблемы в общении с искусственным интеллектом.
6: У меня проблемы с телефоном.
0: Так какая у вас проблема с телефоном?
6: Если я задаю вопрос, то потом он пишет какие-то цифры, какие-то буквы, буквы на китайском языке.
0: Кому вы вопрос задаете?
6: Я вам задаю.
2: Нет, ну вот вы же только что сказали, что если вы задаете вопрос, вам пишутся буквы на китайском языке. Вы обращались
6: к искусственному интеллекту. Еще раз, я спрашиваю телефон. Я спрашиваю по телефону, я с этим, у искусственного интеллекта, какие-то вопросы по медицине, или я заболела, если мне плохо. Я говорю, что мне вот плохо, у меня такое состояние. И вместо этого они пишут, мой телефон пишет совсем ужасные слова.
0: Это или пишет не телефон, это пишет искусственный интеллект, с которым вы общаетесь.
6: Нет. Это я вопрос, это мой вопрос идет. А искусственный интеллект мне дальше отвечает.
0: Ну, попробуйте, может быть, другую программу искусственного интеллекта. Что проблема не в телефоне, проблема с...
6: Нет, я вопрос задаю искусственному интеллекту,
0: Я понимаю, вы задаете.
6: А дальше идет его ответ.
0: Так. Правильно, телефон тут ни при чем, телефон это просто платформа.
2: Передатчик.
6: Я у них спрашивала, они говорят, что это алгоритмы телефона и микрофон так глючит. Это китайское такое вот изделие. Так они мне говорят все. У меня и Gemini, GPT, и этот самый еще, и Anthropic есть, Клод этот.
0: Подождите, вы задаете вопрос просто вслух? Вы говорите его в...
6: Вслух, да. Я вслух.
0: О, понятно. То есть у вас просто не работает программа распознавания речи.
6: Если я с ними просто разговариваю. Иногда
0: я
6: пишу.
0: Понимаю.
6: Но из-за зрения плохого я... Поэтому я не могу долго смотреть в экран, потому что мне врачи сказали, что мне нельзя из-за катаракты и так далее смотреть в этот голубой экран. Он вреден для зрения. И поэтому у меня потом слезятся глаза и резь идет. Поэтому я с ними разговариваю.
0: Понятно. Ну, вот в этом и проблема, что ваш... Дело в том, что в телефоне есть программа распознавания речи, и она пытается вашу речь перевести в текст, который потом будет обрабатывать этот искусственный интеллект. Видимо, эта программа просто плохо работает.
6: А что делать тогда?
0: Ну, я не думаю, что можно с этим просто ждать, пока эти программы научатся лучше это делать.
6: И еще хочу спросить еще
0: подождите,
6: пару слов,
0: секундочку,
6: если можно.
0: Секундочку. Посмотрите в телефоне настройки. Он должен знать, что вы говорите по-русски. Не исключено, что он просто сам пытается определить, на каком языке вы говорите, и определяет это не всегда корректно. Может быть, в этом проблема. Но, опять же, это надо смотреть в настройках, это зависит от телефона. Он должен знать, что вы говорите по-русски.
2: Так, окей. У вас еще какие-то вопросы есть?
6: Я хотела спросить, что почему мне эти самые... Я не знаю, кто это, разработчики, программисты эти, лодыри или кто там... Они лентяи, они мне поменяли голоса. Например, вот у Anthropic голос был мужской, красивый баритон, а сейчас пищалка какая-то. А у GPT, там у меня это самый женский голос у нее, и ей сделали мужской. Мне неприятно их слушать, честное слово. И что сделать, и как поменять голоса?
0: Я
6: с ними разговариваю уже года два.
0: А вы просто попросите его самого, скажите, а ты можешь поменять голос на другой?
6: Нет, они говорят, мы не можем.
0: Если не можем, значит, придется потерпеть. Может быть, в будущем они...
6: Единственное, что они мне сказали, чтобы написать на английском, там, в Америку, в Лос-Анджелес или куда, написать там ихнему боссу. в жалобу?
0: Вы можете попробовать, я не думаю, что это поможет, но, по крайней мере, есть надежда, что в следующих версиях они позволят...
6: Как они мне сказали, голос. Даже имена этого босса, имя Дарио Амадей напиши ему, но я не надеюсь, что эти программисты не допустят, они выбросят мусорку эту жалобу.
0: Ну, мне тут...
6: А как мне поменять мне их голоса, которые... Как вернуть?
0: Если программа не позволяет это сделать, значит, пока что никак. Придется...
6: Они что, имеют право в мой телефон входить и менять голоса?
0: Они не трогают ваш телефон. Это их программа, они имеют право делать с ней все, что хотят. Это не в вашем телефоне. Вы общаетесь с их программой, их программа с вами разговаривает.
6: Ну почему? Мы платим денежки за это тоже.
0: Нет, вы не платите денежки. У вас что, подписка на Gemini и на все эти искусственные интеллекты?
6: Я думаю, что мои сыновья мне сделали подписку, я не знаю. Я у них даже не
2: знаю.
6: Вы мне сейчас сказали,
0: это
6: я уже задумалась.
0: Разговор.
2: Но да, я прошу прощения, у нас еще есть вопрос, как бы, да, в общем...
6: Ну, ладно.
2: Да, спасибо ладно. Большое, да. Угу. Вот такой вопрос, и мы им завершим. Галина, у меня очень барахлит компьютер, я готова купить новый. Стоит ли покупать компьютер с маленьким процессором по виду? Мне нужен Windows 11. Как вы смотрите на такой компьютер по надежности, и есть ли такие без встроенного Windows 11?
0: Я не очень понимаю, что значит маленький процессор. Видимо, имеется
2: по виду,
0: в виду
2: по виду,
0: системный такой... блок.
2: Угу.
0: Дело в том, что мощность компьютера не зависит от размера вот этого блока. То есть они есть самые разные, с более мощными, с более слабыми процессорами. Это вполне нормальный аппарат. На самом деле это... ноутбук просто в другом, что называется, форм-факторе. То есть надо посмотреть, во сколько вам обойдется ноутбук с такими же параметрами, то есть с таким же процессором, с таким же количеством оперативной памяти и диском. Иногда бывает так, что проще купить ноутбук, там у вас еще и экран будет большой, ну, относительно большой. Но, в принципе, вот эти, то, что называется мини-персональные компьютеры, это полностью функциональное устройство. Вы можете выбрать и процессор, и количество оперативной памяти, и количество памяти на диске, и можно очень мощное устройство сконфигурировать, пусть даже в маленьком корпусе. Так что просто смотрите на ваши возможности и потребности. Если вас устраивает вот такая маленькая коробочка на столе, вполне можно с этим работать.
2: Я думаю, что Галина вас услышала. А здесь очередной открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо Иосифу Долгому. До следующей встречи. Счастливо. Всего наилучшего.
0: Спасибо вам. Спасибо. До свидания.
2: Счастливо. В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, коих я всемирно благодарю, Игорь Харев. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Генсек Хизбаллы шейх Наим Касым заявил, что единство иранского народа стало основной причиной поражения в войне против Исламской Республики, какую вели против нее Израиль и Соединенные Штаты. Есть те, кто говорят, что силам нашего сопротивления придется платить необычайно высокую цену, и это правда. Но те жертвы, какие мы вынуждены приносить на нынешнем этапе, в дальнейшем обеспечат нашу победу, указал Наим Касым. Корреспондент Кан Леран Аарони передает, что в своей записанной речи, прозвучавшей на церемонии под названием «Неделя исламского единения», которая проходила в Тегеране, генсек Хизбаллы отметил, что именно благодаря единству Ирану и Хизбалле удастся одержать победу над своими врагами и разрушить все их планы. Силы безопасности предотвратили контрабандную поставку оружия через иорданскую границу. Корреспондентка корпорации КАН Кармела Минаше передает, что сотрудникам наших правоохранительных органов пришлось открыть огонь в направлении подозреваемого в причастности к контрабанде, который был вооружен ножом. Ему удалось скрыться. В процессе погони за ним наши пограничники обнаружили брошенную им сумку, в которой было не менее 7 пистолетов. Начато расследование. Председатель партии Абайта Циюни Амилуимникем Йоас Гендель заявил, что для того, чтобы продвинуть реализацию воинского призыва, надо добиться того, чтобы харизимные партии были выведены из состава правящей коалиции. Государство Израиль больше не может поддерживать тех, чьим основным лозунгом стал лозунг «Умрем, но не призовемся». До тех пор, пока решения принимаются такими политиками, как Гольдкнопф и Дерри, массовое уклонение от службы в Цагале будет продолжаться, отметил бывший министр Йоас Гендель. Как мы уже передавали ранее, продолжаются контакты между Бецалелем Смотричем и Моше Фейглином в преддверии возможного предвыборного объединения партии Ацеюнута Датит и Зеут. Корреспондентка Кандикла Аарон Шафран отмечает, что речь идет о попытке создать технический блок. Она указывает, что если такой блок будет создан, то Фейглин займет второе место в списке. Ему будут предоставлены и другие места в первой десятке списка. После заявлений Смотрича, прозвучавших на прошлой неделе, о том, что настало время для объединения партии правого лагеря, источники в его окружении указали, что они готовы к контактам с любыми партиями национального лагеря, включая партию Винтера. Дополнительный призыв ультра-ортодоксальных юношей в армейскую бригаду Хашмонаим. Возглавляющий мобилизационный отдел старшина Моше Брухим указал на рост числа молодых харидим, мобилизующихся на службу в Цагале. Он также указал на важность того, чтобы во время их службы не нарушался тот образ жизни, к которому они привыкли. Многие из них опасаются, что в период прохождения службы им придется сталкиваться с женщинами. Но, по крайней мере, в период их военной подготовки такого не будет. В Цагале понимают, что необходимо уважать чувства религиозных людей. Поэтому будет делаться все необходимое для обеспечения половой сегрегации. Мы также прекрасно осознаем, какие трудности пришлось преодолеть многим из этих молодых людей, прежде чем они пришли сюда, отметил он. И о погоде. Сегодня понижение температуры, местами дожди, в основном в северных районах. Завтра дальнейшее понижение температуры, во вторник и в среду постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.

В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Дейр-эль-Балахе, в центре сектора Газа, ЦАЛ ликвидировал Усаму Хусейна Назира, боевика Хамаса. Вчера в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа были ликвидированы двое боевиков подразделения Нухба, Ясер Абу Аль-Хир и Мухаммад Аль-Адин. Это сообщение передали корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Прокуратура предъявила обвинение двум несовершеннолетним, 14 и 16 лет, из Кирьят-Моцкина, которые за денежное вознаграждение выполняли задания иностранного агента, действующего от имени Ирана. Командир центрального подразделения округа, главный инспектор Муртажа Мар'и, говорит, что иранцам проще вербовать подростков. Иранская разведка изучила закон о несовершеннолетних. Не секрет, что этот закон довольно мягкий, и в отношении подростков мы действуем с особой осторожностью. Их очень легко использовать по простой причине. Закон

0: день, когда сюда войдут иностранные силы и начнут решать, по кому стрелять, а по кому нет, кто может приближаться, а кто не может. Уже сегодня израильского контроля грузовиков больше нет. Сейчас контроль осуществляют только американцы. Бен Шошан сказал это в программе «Кан Бахатси Айом» на радиостанции «Решет Бет». Насилие на националистической почве в Иудее и Самарии. Глава муниципалитета Кусры Абдель-Азим Вади сообщил некоторое время назад, что силы ЦАЛа и поселенцы по-прежнему блокируют три дома арабских семей в районе Рас-эль-Айн, помимо продолжающейся блокады всего этого района. Обозреватель Кан Шимон Миджан передает, что в интервью газете «Аль-Араби Аль-Джадид» Вади отметил: «Район Рас-эль-Айн закрыт и объявлен закрытой военной зоной уже 16 дней подряд». Сегодня днем в Бней-Браке произошли столкновения после того, как в центр города въехала машина военной полиции. Сообщений о пострадавших не поступало. Корреспондент Кан Даниэль Гровайс передает, что, по всей видимости, гражданской полиции удалось вызволить военную полицию. Движение за качество власти требует начать уголовное расследование или предварительную проверку в отношении духовного лидера партии ШАС Равина Ицхака Йосефа в связи с его высказываниями в адрес юридического советника правительства Гали Баарав Миары. В обращении к юридическому советнику правительства, государственному прокурору и полиции утверждается, что во время своего еженедельного урока Равин Йосеф подверг Баарав Миару резкой критике и, среди прочего, сказал: «Святой, благословен он, уничтожит ее, а также нанесет ей удар». Эти слова прозвучали в связи с юридическим заключением о государственном финансировании церемонии в память о Равине Овадии Йосефе в период выборов. Это сообщение передал корреспондент Кан Даниэль Гровайс. У порта Кирения в турецкой части Кипра перевернулся и затонул пассажирский паром, на борту которого находились около 270 человек. Судно направлялось в Турцию. Береговая охрана, силы безопасности и вертолеты проводят операцию по спасению пассажиров. Причина опрокидывания пока не ясна. Обозреватель Кан Рам Брандес передает, что мэр Кирении назвал ситуацию «очень тяжелой». И о погоде. Завтра температура немного повысится, во вторник и среду станет еще теплее, и температура будет выше обычной для этого времени года. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Это моя страна. Наша страна очень разная. Название нашей передачи «Арцейну» — это моя страна. И страна эта любит танцевать, работать, петь. А еще это очень любит страна хорошо поесть, приготовить еду, любить. А еще эта страна очень любит смеяться, в частности, над самими собой. Давайте сегодня поговорим немножко с нашей помощью об израильском юморе. Он совершенно не похож ни на юмор хелмских мудрецов по названию польского города Хелм, ни на Шалом Алейхем и его юмор, ни на, конечно, традиционные еврейские анекдоты, гуляющие по всему миру, включая сам Израиль, и вообще ни на какой другой вид юмора. В изгнании, в рассеянии, то есть в Галуте, евреи всегда были гонимы, безропотны, беспомощны, смешны, но, по крайней мере, они так о себе писали, и достаточно было начать анекдот со слов «приходит Абрам домой и видит Сару». Слушатель, включая самих евреев, начинали хихикать. Да, собственно, это нормально, и это вполне правильно — смеяться над самими собой. И евреи высмеивали сами себя, потому что смех помогал им выживать во всех отношениях. Израильские потомки галутных евреев тоже смеются над собой, но не потому, что смех помогал выжить, а просто потому, что мы свободны. Не правда ли? Хотелось бы так думать. И юмор отличается от других народов. Отличия эти касаются только формы юмора, которая отражает склад нашего национального характера. И в отличие от каких-то завуалированных

0: примеров юмора в английских анекдотах, в израильских юмор бьет ключом. И часто он направлен как раз на то, чтобы вскрыть какие-то явления, о которых принято умалчивать. Отсюда некая даже агрессивность израильского юмора. На этом были построены в свое время телепрограммы «Скрытые камеры» и многие кинокомедии. Сегодня мы будем слушать какие-то примеры израильского юмора в песнях или в сценках. И, конечно, без примеров обойтись невозможно.
1: Ну, באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור, ואתה נותן לי פא מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה...

0: голова работает.
1: Итак, мы остановились на примерах. Как начинается, например, если говорить с тавтологией, рецепт по-мароккански? Прежде всего, успокоиться. Или такая классика. На вопрос, почему Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, он ответил: разве с таким народом можно ходить по центральным улицам? В общем, еще до создания нашей страны коллективы художественной самодеятельности мы осваивали все и вся. После создания государства из Польши приехал знаменитый эстрадный дуэт Джиган и Шумахер. До Второй мировой войны они очень много лет смешили на идыш польских евреев. С началом войны бежали в Россию, где пытались смешить публику рассказом о трех категориях российских граждан. Тех, что сидели, тех, что сидят, и те, которые еще сядут. Они быстро попали в последнюю категорию, к счастью, пережили советский лагерь и в 50-м году приехали в Израиль. Полагали, что в еврейском государстве могут свободно выступать на родном языке, но после образования страны начались даже вмешательства, относительные гонения на идыш, чтобы он не мешал утверждаться ивриту. И этот дуэт тогда, в начале, выступал чуть ли не подпольно. Но в любом случае, того бешеного успеха, что был у них в Польше, уже не было. Дуэт распался.

0: книге рекордов Гиннесса, уважаемые радиослушатели, значится одно известнейшее израильское трио, которое все вспоминают, если ассоциировать это со словом «юмор». Это, конечно, бледнолицый следопыт. Агашаша Хивер. Лично я, не знаю, как вы, впервые столкнувшись с ними, стала еще и благодаря им учить иврит больше. Они, спасибо их дикции, прекрасно давали такой повод и желание продолжать слушать, понимать больше страну таким образом и понимать менталитет, юмор, то, над чем смеются израильтяне разных десятилетий. Так вот это трио «Хагашаш Ахивер», «Бинолицый следопыт» оказались в книге рекордов Гиннесса. С годами, к сожалению, остался только дуэт на спектаклях «Гашашим», как их еще называли, то есть просто следопыты. Зрители начинали смеяться раньше, чем актеры открывали рот. Их надо было видеть. И я думаю, что многие из вас, если являетесь зрителями израильских телеканалов, могли видеть эти скетчи, эти сценки, которые время от времени до сих пор показывают, и это просто шедевры. 40 лет подлинно народные артисты, которые составляли это трио, Шайке, Гаври и Поли, с их добродушным, грубоватым юмором высмеивали, в общем, всех нас, всех, кто приехали отовсюду. Марокканцы, грузины, персы, русские. Они обогатили израильский фольклор в известном смысле слова, сформировав целую речь поколения. Они вводили в обиход такие слова и выражения, как «исраблёв». «Мои сбережения? 15 тысяч лир, которых у меня нет». Положение в сфере безопасности улучшилось к худшему. Они вообще создали блестящую галерею образов типичных израильтян. Благодаря беспрерывной радио- и телетрансляции очень многие знают их скетчи просто наизусть. А кинокомедия с их участием «Высота Хальфон не отвечает» вошла в фонд отечественной киноклассики и стала одним из любимых фильмов на все времена. Предлагаю вам сейчас услышать один из знаменитых скетчей, одну из очень известных сценок. Тем более вы слушаете нас сейчас по радио. Вот как раз об этом и вспомним. Урок иврита. Консультант, который знает иврит на высочайшем уровне. Урок иврита по радио. Звонит радиослушатель, чтобы выяснить, как на высоком и хорошем иврите сказать «носик чайника».
1: במסגרת תוכניתנו הקטע מומחה רצינו להזכיר למי שאולי שכח נמצא איתנו באולפן המומחה הבלעדי לענייני לשון עברית מר אברהם חטף פתח אנחנו מחכים ומצפים לשאלה הראשונה האם מישהו נמצא על הקו
2: הלו
1: הלו
2: הלו
1: הלו
2: הלו
1: הלו
2: הלו
1: כן
2: זה רדיו?
1: כן, ודאי, ודאי, זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
2: ולא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מה שמך, אדוני?
2: אני אבקש לשער בעילום שם.
1: טוב, איך קוראים לך?
2: משה.
1: כן, משה, מה השאלה?
2: יש לי שאלה מחברית.
3: שאל בני ונען.
2: אני לא מנען, אני מאשדוד.
3: כן, מה השאלה?
2: איך אומרים בעברית צחה?
3: צחה. צחה, עברית צחה, עם סגול.
2: איך קוראים בעברית?
3: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
2: רק רגע, תראה, סחבי, אני רק סוצלתי בשביל...
3: כדי או למען, אבל לא בשביל.
2: הלו?
3: כן.
2: זה רדיו?
3: ודאי, ודאי.
2: לא
3: נותנים לבן
2: אדם לדבר
3: לבן האדם לא לבן אדם שהוא יציר לשוני בולגרי לבן האדם בית רפוי אחרי אותיות בחלם
2: שום בחלם הלו
3: כן
2: זה רדיו
3: ודאי ודאי
2: תראה אני בחלם לא התכוונתי אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופצ'יק של הקומקום
3: למה?
2: לשופצ'יק של הקומקום זה שמשפך את התל
3: קודם כל קומקום במיל רע ולא קומקום במילעל כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במילעל
2: מי טומטום? הלו?
3: כן
2: זה רדיו
3: ודאי ודאי
2: לשופשיק של הקומקום.
3: שופשיקו של הקומקום נקרא בעברית צחה זרבובי.
2: זרבה מה?
3: זרבובי, זין.
2: אוי.
3: בפתח.
2: מה זה רדיו?
3: ריש בשבנה, בית דגושה אחרי בגד כפל.
2: הלו.
3: כן.
2: לשופשיק של הקומקום.
3: זרבובית, ובהדיה, זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה, וכן הלאה.
2: אללה יחרב ביתך.
3: יחרב ביתך.
0: Что же касается израильской сатиры, то первая сатирическая телепрограмма «Никуй Рош» в 70-х годах, в переводе на русский «Головомойка», побивала просто все рекорды популярности. Она высмеивала политическое руководство страны, с блеском выполняя роль внепарламентской оппозиции. При Голде Мейер «Головомойку» даже прикрыли. Но потом руководитель этой телепрограммы, покойный Моти Киршенбаум, получил за нее государственную премию –

Еще интересное отличие. Лучшие образцы израильской сатиры и юмора обычно были посвящены войне, чего практически не бывало в Европе во время шестидневной войны. Египетский солдат спрашивает своего командира: «Если я вижу в небе самолет, как мне узнать, он израильский или наш?» «Идиот», — орет командир, — «раз летает, значит, израильский». Это правда. Это было. Новые анекдоты появились с началом Первой войны в Персидском заливе. И одна из первых острот тогдашних принадлежала мэру Тель-Авива. Иракским ракетам нужно 5 минут, чтобы долететь до Тель-Авива, и еще 1,5 часа на поиски стоянки. А любимец публики, актер Шлома Ницан, сказал: «Нам говорят, что шанс погибнуть от ракет равен шансу выиграть в лотерею. Но никто нас не предупреждал, что розыгрыш будет по 3 раза в день». Есть одна песня, о которой хочу сказать особо. Ее более чем любят, ее просто обожают, поют, поют хором вместе, как угодно, вторя тем, кто был частью группы «Каверет» и кто придумал вообще вот эту замечательную песню. Не каждый человек находит счастье в жизни, а если и находит, то наверняка чье-нибудь еще. Но история Баруха — это исключение. Уже в 17 лет он купил пару сапог со вторых, нет, не рук, ног, и понял, что значит настоящее счастье. Хотя сапоги требовали ремонта и кропотливой работы, но тяжкий труд был вознагражден. Пара сапог блистала, как Сократ, и наполнила окрестности черной завистью. Барух гордился сапогами и заботился, как о своих. Он любил их, а сапоги, они любили его. Ноги Баруха стали его лицом. Что произошло однажды, об этом в песне «Сапоги Баруха». Он купил их за гроши и кормил от всей души. Не ругался, даже если их тошнило, он водил с собой в кино и отмывал их спиртом и детским мылом. Но однажды утром встал и глаза едва продрал. А в шкафу ждала плохая весть. Там, где были сапоги, лишь потертые носки. Те сказали ему правду всю, как есть. Что все ботинки пустяки, и в достатке есть носки, а вот сапоги, вот ведь штука, вместе с брюками комплект. Иди теперь ищи таких 100 лет. Играй, играй, гитара. А после этого этот барух вышел в путь босиком, ни с веревкой, ни с мешком. А под тяжким грузом горести и бед вопрошал, у кого мог, не видал ли кто сапог. Вот об этом замечательная песня, которую мы сейчас с вами, конечно же, услышим. «Магафайм Шель Барух».

0: Два десятилетия спустя после «Нику и Рош», после программы «Головомойка», такой же успех выпал на долю сатирической телепрограммы «Замечательная страна» Эрец Нейдерет. Она вызывала восторг даже у тех политиков, кого высмеивали без конца. Что, впрочем, не мешало критикам упрекать эту программу в насмешках надо всеми. Над женщинами, над восточными евреями, над новыми репатриантами из Советского Союза, бывшего. Так что упрекать упрекали, а программу обожают до сих пор. В Израиле есть темы, над которыми можно смеяться, нужно смеяться. И есть темы, над которыми смеяться нельзя. Как показал однажды опрос населения, израильтяне смеются над чем угодно, кроме инвалидности, сиротства и шоа, катастрофы. В Израиле очень много живет и работает талантливейших актеров, певцов, стендапистов, тех, у кого присутствует прекрасное чувство юмора и возможности, чтобы показывать это и дальше, даже вне своей основной занятости, вне работы. Я хочу сейчас и по вашим просьбам, сама с большим удовольствием это услышу вновь, показать фрагмент сценки, где совершенно потрясающе в очередной раз предстает легенда театра «Идышпиль» Яков Бодо на мотив песни Зингарелла, всем известный. Герой, его персонаж, ждет, когда же к нему выйдет его любимая.
1: Сурбейле, Кангара Сурбейле, Пцаца. כפרה שלי. אבל היא לא, היא לא, היא לא יודעת עברית, היא עולה חדשה, מדברת איזה שאני צריך, עוד מעט תראו אותה, היא תוציא את הראש. סורבי לברפרוי פונקופ. עוד רגע, היא תוציא את הראש. אני מושבניק, אני בא ממושב, אתם לא רואים? לפי יעקב, גם רפול הולך כך. אבל הוא לא אוהב את סורבי לה. היא מדברת איזה, אני ממושב. אתם רואים איך שאני נראה, אני עובד קשה. איך אני נראה ככה? אני נולדתי תאומים. דבר כזה לא יכול להיוולד לבד. אבל הייתם צריכים לראות את אחי, בדיוק כמוני. אף פעם לא ידעו מי הוא, אם הוא, אם הוא, אם אני, כמעט כמו קונילם, אם אני, אני, אני, אני. אני אתן לכם דוגמה. שהוא חלה, ניתחו אותי. הוא התחתן, סחבו אותי לחופה. אני מתתי, קברו אותו. סורבי לב!

Один из самых популярных сатириков в нашей стране – Эфраим Сидон. Он окончил исторический факультет Иерусалимского университета, вместе с друзьями создал сатирическую газетную колонку «Зу Эрец», от английского «Зоо» – «зоопарк», и еврейского «Эрец» – «земля», «страна». Потом Сидон очень много лет писал тексты для популярнейшей программы, которую мы сегодня с вами тоже вспоминаем, слышим их голоса с песнями, это ЗУЗ. То есть вот так, ЗУЗ. А в середине 80-х Эфраим Сидон написал сценарий многосерийной комедии «Родственнички», где современный израильский быт показан на премьере одной семьи.

В Израиле, безусловно, сатира влияет на процессы, которые происходят в нашей стране, в обществе, ну просто потому, что она всем понятна. Она может быть груба, но справедлива. Это будет важно. По мнению одного театроведа, хорошая сатира всегда нападает на власть имущих, независимо от того, правые они или левые. Если спросить иностранца, который читает и что-то знает об Израиле, каких он знает в Израиле писателей, сатириков, думаю, что 9 из 10 ответят Эфраима Кишона. Он очень был популярен во всем мире. Родился в Венгрии, жил там при двух тоталитарных режимах, репатриировался в нашу страну в 49-м и стал самым беспощадным критиком израильского социализма и всесильного партаппарата. Он не знал ни слова на иврите. И о его освоении говорил: при тех усилиях, которые я затратил на изучение иврита, я мог бы стать ядерным физиком. Он не просто выучил иврит, он его обогатил. Он придумал новые слова, новые понятия, даже изменил стиль речи. Когда его спросили, как у вас это получилось, Эфраим Кишон ответил: я же не знал, что это невозможно. Эфраим Кишон написал более 50 книг, переведенных на 37 языков. Он вел ежедневную газетную колонку 30 лет, поставил 10 популярных пьес, 5 блистательных кинокомедий, классику израильского кинематографа. 2 из них получили в США «Золотой глобус». Когда его не стало, его друг Томми Лапид, блестящий политик и журналист по образованию и профессии, сказал: «Эх, Фройка, Эфраим, подождал бы ты день-два, получил бы огромное удовольствие от своих похорон. Подумать только, заседания правительства и Кнессета начались с поминального слова в твою честь, а телестанции изменили сетку передач, чтобы показать твои фильмы. Так что сегодня мы хороним не тебя, Кишон, но еще и часть нас самих, и часть израильской культуры». Эфраим Кишон был одержим судьбой страны, в которой жил. Он ее обожал. Он считал Израиль самым большим чудом 20 века. И израильтяне очень часто цитируют, привычно цитируют высказывания Кишона, какие-то фразы из кинофильмов. И многие из нас, цитируя то или иное, могут сказать, что это практически народная мудрость. У этих мудростей есть автор. Я хочу сейчас вам напомнить знаменитый его текст. Я всегда его вспоминаю, когда мы говорим о Дне независимости, о важных для нашей страны датах. Автором одного и такого текста, который знает вся страна, был именно Эфраим Кишон. Это моя страна. Вот почему называется моя программа именно так.

0: единственная страна, где матери учатся родному языку у своих детей, по крайней мере, так было. Это единственная страна, в которой уже взрывались иракские эскады, «Катюши» из Ливана, самоубийцы из Газы и снаряды из Сирии. Это единственная страна, в которой можно знать о военном положении по тем песням, которые звучат по радио. Это единственная страна, в которой на первом свидании парень может спросить у своей девушки, в каких войсках она служила, и единственная, где может выясниться, что ее боевой опыт богаче, чем у него. Это единственная страна, в которой только 60 секунд отделяют самый скорбный день в году от самого радостного. Это единственная страна, в которой израильское меню состоит из арабского салата, румынского кебаба, иракской питы и крема Бавария. Видимо, мы с вами любим есть антисемитов. Это единственная страна, в которой большинство ее жителей, нас с вами, не в состоянии иногда объяснить, почему мы, они, живут именно здесь. Но у нас с вами есть тысячи объяснений, почему невозможно жить ни в одном другом месте мира. Это единственная страна, продолжал дальше автор этого потрясающего текста Эфраим Кишон, единственная страна, в которой я мог бы жить, и заканчивал он это словами: это моя страна.
1: Он оседлал шанурану.

Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Жительница Машава Натива Асара Ифат Бен Шушан, вернувшаяся домой ровно год назад, выражает опасение, что спустя три года после резни угроза со стороны сектора Газа по-прежнему не устранена. «Скоро нас будут охранять иностранные силы. Меня это очень пугает. Я хочу, чтобы меня и дальше защищала армия обороны Израиля. Несмотря на тяжелейший провал 7 октября, я доверяю ЦАЛу. Меня тревожит день, когда сюда войдут иностранные силы и начнут решать, по кому стрелять, а по кому нет, кто может приближаться, а кто нет. Уже сегодня израильского контроля грузовиков больше нет. Сегодня контроль осуществляют только американцы». Бен Шушан сказал это в программе «Кан Бахаци Айом». Движение за качество власти требует начать уголовное расследование или предварительную проверку в отношении духовного лидера партии ШАС раввина Ицхака Йосефа в связи с его высказываниями в адрес юридического советника правительства Гали Бара в Миаре. В обращении к юридическому советнику правительства, государственному прокурору и полиции говорится, что на своем еженедельном уроке раввин Йосеф подверг Бара в Миару резкой критике и, среди прочего, сказал о ней: «Святой, благословен он, уничтожит ее и пошлет ей удар». Эти слова прозвучали в связи с юридическим заключением о государственном финансировании хилулы раввина Овади Йосефа в период выборов. Корреспондент КАН Даниэль Гровайс передает, что в движении предупреждают, эти высказывания вызывают серьезные опасения в связи с возможным подстрекательством к насилию. Руководитель отдела судебных разбирательств движения адвокат Яэль Бар

0: Об этом сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра. На борту парома, следовавшего в Турцию, находились около 270 пассажиров и членов экипажа. Береговая охрана, силы безопасности и вертолеты продолжают операцию по спасению людей. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Северного Кипра Эрхан Арыклы. На море шторм. Причина опрокидывания судна пока не ясна. Мы принимаем меры, чтобы доставить пассажиров на берег без новых жертв и оказать эвакуированным медицинскую помощь, заявил министр. Обозреватель Кан Рамбрандес передает, что мэр Кирени назвал ситуацию очень тяжелой. Американское космическое агентство НАСА запустило с мыса Канаверал в штате Флорида свой новый флагманский космический телескоп Нэнси Грейс Роман на ракете-носителе компании SpaceX. Запуск из космического центра имени Кеннеди состоялся почти на 9 месяцев раньше первоначально намеченного срока. Телескоп стоимостью около 4 миллиардов 300 миллионов долларов направится к точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. В течение ближайших 5 лет его основными задачами станут картографирование миллиардов галактик, исследование темной энергии и темной материи, а также поиск и подсчет планет за пределами Солнечной системы. Поле зрения телескопа в 100 раз больше, чем у космического телескопа Хаббл. Обозреватель Канрам Брандес передает, что телескоп назван в честь астронома Нэнси Грейс Роман, первого руководителя астрономического подразделения НАСА. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До среды температура будет постепенно повышаться, и в большинстве районов установится сильная, местами экстремальная жара. В четверг ожидается небольшое понижение температуры. Завтра днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, Хайфе 31, в Цфате 29, в Бейт-Шане 37, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: Летят самолеты.
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
4: Абонент не
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым. Бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

не вой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я

0: Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас очередная, я бы сказал, запланированная радость. Компанию нам со звукооператором Михаэлем Ольшвангом составит сегодня художественный руководитель эмоционального театра «Аренова», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире очередная программа из цикла «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Серия, так сказать, «Еврейская режиссура русского театра». Ну что же, гости в студии, как-то баки заправлены, я бы мог сказать, взлетаем.
2: Двое людей, о которых я буду рассказывать, два режиссера, они родом из войны и родом из Ленинграда. Во время блокады Генриетта Яновская была маленькой-маленькой девочкой, отправлена в Алма-Ату, а во время во время войны Кама вместе с родителями попал в еврейское гетто Каунаса. И они предприняли все, чтобы оттуда спастись и спасти маленького Каму. Ну, надо сказать, трудно спасти маленького ребенка, который кричит на идыш: «Кама хочет домой! Кама хочет домой!» Эти крики на идыш ему закрывали рот, и когда его перенесли через колючую проволоку гетто, и когда его прятали литовцы, с тех пор он очень относится по-особому к литовской культуре, к литовцам. И когда однажды, кажется, Невзоров, ну, во времена перестройки, поругал Литву, которая должна была уйти из Советского Союза, он с такой мощью, с такой ненавистью при мне против него выступил. Война осталась отпечатком. И на Каме Гинкаса, и на Гинкасе, и на Генриетте Яновской. Они ученики Товстоногова. С единственного, пожалуй, курса выпуска 67-го года, когда Товстоногов вкладывался в свой курс. Обычно он посещал как ментор, иногда, а преподавали другие люди, а здесь вкладывался, потому что на этом курсе был Сандро Товстоногов, его сын. Поэтому он преподавал всерьез. Поэтому кровь у этих двух режиссеров товстоноговская и отношение к театру особое, товстоноговское. Но об этом чуть позже. Впервые я встретился с Гинкасом, а рассказывать я буду только о своих впечатлениях и встречах, потому что об этих режиссерах написано очень много. Впервые я встретился с его спектаклем в Риге. О нем я скажу особо. Рига недалеко от Каунаса. И сейчас я бы попросил уникальную, даже не песню, не плач, стон какой-то, о детях, да, Вера, о детях Кауновского гетто. И, кажется, поют они, либо хор, не знаешь, да? О чем там говорится в этой песне?
3: О тяжелой жизни детей в гетто, потому что вообще там нельзя было как-то иметь детей, и периодически шмоны проходили, переворачивали, все искали, выносили, и то, что Кама выжил, мне кажется, это огромное-огромное-огромное чудо.
2: И удача театра. Пожалуйста, давайте послушаем песню «Плач детей Кауновского гетто».
1: Слушаем.

0: Мы продолжаем. В студии Владимир Аренов, Вера Аренова, и мы разговариваем о Каме Гинкасе и Генри Тьяновске.
1: Возвращаемся в Ригу, где я впервые увидел спектакль Камы. Кажется, он назывался «Святая святых» по пьесе, значит, Ивана Друдца. Я помню одну вещь, которая меня потрясла. Огромный макет белого коня. Огромный во всю сцену макет. Я почти присутствовал втрое, да, такой был конь. И это я запомнил на всю жизнь. И я еще запомнил эту странную фамилию Гинкас. То ли литовец, на «с» заканчивается. Когда мы встретились в Ленинграде, я уже не помню, где это было, в доме ли актера, на улице, или еще как-нибудь, может быть, они помнят. Но вот про первое наше приключение я бы хотел рассказать, про то, как я поверил, что надо бояться черных котов, всяких примет. Надо сказать, что Кама в это верил. А я был такой, знаете, храбрый янкель, я в это совершенно не верил. И вот мы вдвоем с ним возвращались по улице Росси домой. Их дом стоял прямо рядом с БДТ, старинный петербургский дом. И мы шли с Камой, и вдруг поперек улицы Росси пробежала черная кошка. Ну, Кама вдруг стал идти спиной вперед, плеваться, значит, всячески делать какие-то мистические знаки, чтобы отбиться от этой черной кошки. Но те, кто знают улицу Росси, знают, не обойти. Если уж кошка поперек, обход – это полгорода. Понимаете? А я пошел так смело, прошел перед Камой, взяв на себя, ну, я смеялся, скажешь, какая там черная кошка. И мы с ним вернулись домой. Дома все было хорошо, уютно. Мы поужинали на кухне, разговаривали, и вдруг я ощутил невероятный удар по голове. У меня было ощущение, что мир перевернулся или голова пробита. Оказывается, Кама и Гетта собирали на свалках Ленинграда карнизы. Карнизы, всякие деревянные части буфетов старинных. Они стояли в углу и не шевелились никогда. И тут они рухнули мне на голову. Шишка была почти в размер головы. Но мы там посмеялись, слава богу, обнаружили, что я жив. Кама меня отправил в ванну перед сном. Потом я в комнате мне выделенной лег, уснул. И через какое-то время, примерно через час, меня будет, я смотрю, огромная женщина. Какая-то огромная женщина. А это оказалась подруга Гетты, которая у них жила какое-то время, на день уехала. Вот в эту ночь она решила вернуться. И женщина говорит: уходи с моего места. Я так удивился. Я вышел, Кама и Гетта смеялись очень и сказали: ладно, давай так, я вас с Камой, сказала Гетта, положу рядышком на вот широкой постели, спи уже, тебя никто не тронет. Вот что, черная кошка. Ну, я прилег, вижу темно, Кама уже спит, его шевелюра видна. И я его за шевелюру потрепал и сказал: ну, Кама, спокойной ночи. Кама ко мне поворачивается и в лицо мне: ап! Оказывается, это их собака, кажется, звали Джефф, она прилегла на место Камы. Хорошо бы просто гавкнула, так я свалился с постели и растянул ногу. После этого я абсолютно верю во все приметы, в который верит Кама.
0: А вы еще когда-то навещали дом Камы?
1: Да, было много раз. И этот дом, и другой дом, куда они переехали, в маневренный фонд. Их дом долго ремонтировали, несколько лет. Выделили старый дом, еще более разрушенный, за театром Ленсовета где-то. Они там жили, я и туда к ним ходил. И видел, как Гетта и Кама не работали. Им никто не давал в Ленинграде работу. беспартийным, евреем. Какую работу? Какой театр? Ну, знали, что талантливые ученики. Товстоногов им не помогал. Он помог обрести театр своему сыну Сандрику. А здесь все было и бросили в воду, бросили в воду. Я помню, как Кама гулял по городу, это была его основная работа, в собачьем драном полушубке выгуливал, да, собаку. Гетта сидела дома и вязала. Иногда продавала эти вязания. И все время пасьянса. Она все время раскладывала пасьянс. Перед моими глазами мелькали карты. Эти два человека, я их застал в период, когда они не имели возможности ставить спектакли. Они собирали вот карнизы, фрагменты старой мебели на питерских таких свалках. Однажды я прилетел к ним рано утром, и это было так рано, что даже заходить было неприлично. И я спал на широком подоконнике перед их дверью, вот в этом самом здании БДТ. Потом за дверью зашевелились, тогда я позвонил, мы долго смеялись, завтракали. Я все сделал для того, чтобы их хотя бы прокормить. Я работал куратором театров Дальнего Востока и отправлял Каму и Гетту все время обсуждать спектакли, читать лекции. Им хоть стало что есть, не только за вязание. И питерская жизнь их была, с другой стороны, удивительная. Кама говорил, точнее, Гетта мне сначала говорила: я встаю утром, смотрю на Ленинград и испытываю шок. Ты понимаешь, что такое каждый день испытывать шок? Когда она переехала в Москву из Ленинграда, который ее выжил, как выжил и Каму, она говорит: я приехала, ничего, никакого шока, все кончилось, эта любовь кончилась. Она очень удивлялась тогда себе. Итак, еще одна история – это поездка в Вильнюс. Я поехал тогда в Вильнюс и Каунас, и Кама меня просил передать привет своему отцу. Это был потрясающий человек, врач, прошедший через гетто. Умница, глаза его смеялись. Была такая квартира, она пахла такой литовской, еврейской жизнью. Это было удивительно. Вот. Я даже выучил тогда песню литовскую, которая говорит о свободе, о независимости от большевизма. Может быть, эта песня стала гимном, я не знаю. Но, во всяком случае, ее тайно пели друг другу. Курбега шешупе, курняму настяка, тянмусе девини, гражи литува, темброле артояй, литувишке сняка, тянмскамба подарба, беруже сдайна. В общем, я так полюбил Литву, что стал учить и петь. Я понимал, откуда родом Кама. Итак, они жили, и так они гуляли. Гетта была необыкновенной красоты в юности, в молодости. Ее считали первой красавицей Ленинграда, Петербурга. И вот тут произошло некое событие. Мне позвонила в Москве, я жил тогда, мне позвонила замечательная актриса Нина Дробышева. Она сказала, что мне разрешил директор Лосев пригласить режиссера на какую-нибудь постановку со мной. Я еле договорилась с Рахильгаузом, но сейчас по какой-то причине Рахильгауз отказался. И что мне делать? Помоги мне найти кого-то. Я сказал: ты знаешь, в Питере живет такой режиссер, поверь мне, возьми его. Так и получилось. Каму пригласили в Москву, в богатый театр Моссовета, правда, в его филиал, ближе к Лужникам находится он. И был первый его спектакль в Москве «Пять углов». Первый спектакль в Москве про Ленинград. Дробышева сыграла потрясающе. Все понимали, какая удивительная актриса находится в этом театре, рядом с такими мощными гигантами моссоветовскими, как Плят, как Раневская. Дробышева играла потрясающе. Кому увидели? Кому увидели? Его захотели пригласить в Амхат, его захотели пригласить в первые театры столицы. Москва спасла их. Помните, в передаче о Карагодского я сказал, о Карагодском, я сказал, быть режиссером в Петербурге, помилуй Бог. И вот эти два человека спаслись и переехали в Москву. Но вместе, примерно в это же время, Кама поставил в Ленинграде потрясающий спектакль «Пушкин и Натали». С удивительным, волшебным актером, рано ушедшим Виктором Гвоздицким. Mm-hmm. Виктор Гвоздицкого впоследствии нашел Ефремов, дал ему роль Чацкого, ставить для него начал Сирано де Бержерак, но не суждено. Витя рано очень ушел, проработав у Левитина.
0: Сделав
1: там прекрасные спектакли. Вот этот Пушкин Натали Кама привез в ВТО. И москвичи обалдели. От такого уровня мышления, такого уровня режиссуры. Это был второй удар после «Пяти углов» Камы. Гетты еще не появлялась. Ее первый спектакль в Москве – это был «Вдовий пароход». Тоже интересно. В театре Моссовета ставили Грекову «Вдовий пароход». Mm-hmm. Да, писательницу тоже. Еврейскую писательницу. И искали режиссера. Там были чудные моссоветовские актрисы, заняты. И Гетту, видимо, вслед за Камой, пригласили туда. И они стали искать актрис. И я сказал им, вот у Миши Левитина, с которым я тогда работал, есть жена Оля Остроумова, работает в Моссовете, изумительная актриса, возьмите ее. И тогда я понял, что эти режиссеры вовсе не белые и пушистые. Они сказали, как ты нам проталкиваешь, пробиваешь актрису, режиссера в подчинении, который ты работаешь, жену, так нельзя, Господи. Как они на меня кричали. Тут я понял, что нельзя к ним особо спиной поворачиваться. И они в результате ее посмотрели и взяли. И она сыграла там главную роль.
0: Они извинялись потом?
1: Да, фига, извинялись. Да. Но задружились с Остроумовой, очень были близки. Оля часто о них говорила, жалела, что больше не удавалось поработать. Очень интересная ситуация с Гетой возникла. Ей не было особой работы. Она ехала за мужем в Москву. Но тут сложились карты, как-то пасьянс ее жизни как-то сложился. В ТЮЗе в это время, в московском ТЮЗе, был режиссер, который, работы которого были неинтересны. Ну, скучные, на мой взгляд. И я в «Комсомольской правде», я писал тогда много, написал статью «Театр на обочине». Действительно, он стоит чуть-чуть в глубине от улицы Горького или Тверской нынешней. И так его и стали называть. «Театр на обочине». Собрался коллектив обсуждать эту статью. Бедного этого режиссера выперли из театра. А кого назначать, никто не знал. ЧУС стоял без всех. И тут я подумал, так надо же Гетту предложить. И также подумала замечательная театровед Лена Левикова, которая работала в комитете по культуре, в управлении культуры. И мы вдвоем потихонечку имя Гетты туда внесли. И поскольку в ТЮЗ никто не рвался, ей туда предложили, ну, поставь что-нибудь. Поставь. И Гетта поставила. Это был потрясающий спектакль. «Собачье сердце».
0: Даже я помню, невероятный резонанс просто.
1: Да, и театр, который никуда не ездил, кроме там окраин или городов Советского Союза, вдруг понадобился в мире. Он поехал за рубеж, он стал для государства зарабатывать валюту. Актеры стали получать суточные в валюте. И, в общем, успех был какой-то невероятный. Но главное, конечно, не суточный. А главное, что это было поразительное прочтение и Гетты, и художника Сергея Бархина, придумавшего в «Собачьем сердце» «Черный снег», и замечательные колонны из «Аиды», песни, арии, из которых напевал главный герой. И Шариков был удивительный киноактер Вдовин. И у них были проблемы с профессором Преображенским. И тут режиссер Витя Рыжаков, который ходил тогда особенно без дела, я Гесе его рекомендовал, он очень умный человек, и Преображенский должен был быть не по-актерски умным, а очень. И он стал играть профессора Преображенского. Впоследствии Витя помогал Каме выпускать курсы, впоследствии он возглавлял «Современник», пока его не сняли и не погнали уже в последние времена. Вот. Еще до этого, до первых спектаклей, Кама и Гетта мной посылались во Владивосток, где они были, я помню, потрясены спектаклями режиссера Табачникова. И на Сахалин. Я однажды приезжаю на Сахалин после них, а там уже в аэропорту продавали крабы, камчатские крабы. И несу им этого краба, захожу в номер, они приехали на несколько дней раньше, и говорю: «Кама, Гетта, крабы». Это были такие звуки, которые я не смогу сейчас до конца передать. В общем, мы с ними путешествовали достаточно много. Кроме Пушкина и Натали, Кама ставил много спектаклей по Пушкину. Пушкин не оставлял его долго. Вер, какой ты видела спектакль?
2: Я видела спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть». Спектакль невероятно многослойный, многоплановый, очень красивый. И хотя я видела, мне кажется, его лет 20 назад, я помню его невероятно хорошо. И некоторые мизансцены стоят у меня просто перед глазами. Меня удивляет, как хороший спектакль, однажды увиденный, врезается в память до такой степени, что потом помнишь его просто всю жизнь.
1: Да. Поэтому сейчас «Пушкин так Пушкин» мы поставим фрагмент из другого спектакля по Пушкину Юрия Любимова «Товарищ Верь». Тоже песню, связанную с путешествиями и с Пушкиным.

0: лоб, фильм мне в лоб, фильм мне в лоб, шагбаум влепит. Непроворный, непроворный инвалид. То ли дело,
1: то ли дело,
0: то ли дело быть на месте. По Мясницкой,
1: по Мясницкой,
0: по Мясницкой разъезжать. О деревне,
1: о деревне,
0: о деревне, о невесте. На досуге, на досуге помышлять, то ли дело рюмка рома, но часом поутру чай, то ли дело, брат, ты дома, и ну пошел же погоня, то ли дело, то ли дело, брат, ты дома, ну пошел,
1: ну пошел,
0: ну пошел же, ну пошел же погоняй.
2: Невероятная круть, так. В студии Владимир Аленов и Вера Аленова. Пожалуйста.
3: Да. Эту песню Валерий Золотухин поет, а в данном случае в хоре вместе с ним Высоцкий там работает. Это особый
2: но
3: драйв.
2: Но какой драйв? Какой драйв? Офигительный.
3: А ты как считаешь, Вера? Вера пытается дома репетировать и догнать этот темп. Ну и получается или нет?
4: Нет, пока не получается. С такой скоростью сказать «или мне в лоб, или мне в лоб шлагбаум влепит» очень тяжело.
2: Вера, вы сможете.
3: Да, будем надеяться. Итак, о спектаклях. Но до того, как сказать о спектаклях, скажу, что Гету назначили после «Собачьего сердца» художественным руководителем, главным режиссером «Московского тюза», где она и сейчас пребывает в этой должности. Правда, уже ставит меньше, да и мудрено ставить, потому что Генриетта Наумовна почти ничего не видит. У нее проблемы с глазами были всю жизнь. Тюз оказался напротив клиники глазной, как будто так судьба велела. Я бы с таким наслаждением позвал ее в Израиль к нам поставить. Но я боюсь, что сейчас ей это сложно. Много-много лет уже. Вот. Ну, но тем не менее, о спектаклях. И Гетты, и Камы. Был спектакль у Камы в Амхате. Несколько было спектаклей. Самый большой успех имел спектакль под названием «Вагончик». «Вагончик», который написала Нина Павлова, драматург. Она сочла, что она великий драматург после такого успеха спектакля Камы. Но так больше ни разу успеха ее пьесы не имели. Кама поставил удивительный спектакль про учительницу, про простых людей, про бытовую жизнь, которую он, как его учитель Товстоногов в «Мещанах», очень чувствовал. Он чувствовал напряжение предмета, напряжение человеческого жеста. Это был удивительный спектакль «Вагончик». И о Каме узнал весь свет. Все-таки Амхат. Амхат не захотел его отпускать. И до самого ухода старого здания на ремонт его все время приглашали. Он там ставил. Тамада, я помню, с Калягиным. Кажется, так назывался. Возможно, я ошибаюсь. Но ставил он и в Тюзе. Надо сказать, я внутренне все время с Камой полебезировал. В «Вагончике» он смеялся над строчкой «Так значит, сын не увидит, как флаг над советом вьется, как дети 1 мая в школу бегут гурьбой». Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт, этот неживший мальчик, вытравленный тобой? Об аборте стихотворение. Но это же было стихотворение Дмитрия Кедрина, который тоже пытался выжить. А Кама так резко дал это стихотворение человеку без вкуса и, значит, над ним вполне смеялся. Надо сказать, поэтически я достаточно спорил с ним, когда он поставил блистательный спектакль по Уальду, сказка, кажется, «Счастливый принц» Уальда. Это был удивительный спектакль, тоже с каким-то странным переплетением лица на сцене, какой-то статуей, да, фигурой этого маленького принца. Лучший герой читал стихи Бродского. Отрицательный герой читал Евтушенко. Это была борьба двух поэзий. А я не мог, я люблю некоторые стихотворения Евтушенко. Ну что поделать? Как там про море? Соленые брызги блестят на заборе, калитка уже на запоре, и море. Есть такое чудное его стихотворение. Я внутренне спорил, как москвич, а он петербуржец, да еще из этого поколения, да еще они уехали из Ленинграда, потому что уже преследования начались, потому что уже было нападение на переводчика Костю Богатырева,
2: да.
3: Потому что им все это угрожало. Итак, в московском ТЮЗе. Спектакль, который я увидел, приехав из Америки, где читал лекции в первый раз в Бостоне. «Гудбай, Америка» называлась. Какая жила в Америке, какая же она жила в советское время. Представление об идеальной стране, представление об идеальной музыке. У Гетты вся сцена была завешена советскими телогрейками. Просто огромными телогрейками. То есть не огромные, они были обычные, но ощущение было мир телогреек. Она создала вроде бы спектакль о мистере Твистере, но создала о совках, о нашей наивном представлении об Америке. «Гудбай, Америка» — это «Гудбай, мечта».
4: Это какое-то начало 90-х, да?
3: Да,
4: постановка.
3: Да. Им повезло. Они в то время оказались, когда еще было все разрешено.
2: Группа «Наутилус» пела «Гудбай, Америка». Да.
3: Да, это была основная тема этого спектакля. Про «Счастливого принца» я уже сказал. Теперь в свободном полете какие названия меня больше всего потрясли. У Камы для детей в фойе он поставил «Золотого петушка» Пушкина. И все, кто понимал его замысел, кричали: «Кама, остановись! Это невозможно, это жестокость! Дети это не поймут!» Маленькие детишки расположились на подушках в фойе. А в сцене битвы вдруг на них с лестницы понеслись отрубленные, окровавленные руки, ноги, ну, кукол, но в крови. Взрослые замерли от ужаса. Дети так хохотали и аплодировали. И так это принимали. И такой был тоже драйв. В общем, Кама победил. Дети приняли этот спектакль. А взрослые были очень напуганы. Дети понимали, что... дети, не знавшие войны тогда, понимали, что с ними играют, что это все игра. И на это Кама очень рассчитывал, ставя своего замечательного «Золотого петушка». Гетта поставила музыкальный спектакль «Жак Оффенбах. Любовь и тру-ля-ля», в основе которой «Синяя борода» Оффенбаха. Это был... Я обожаю оперетту. У меня есть слабость. Меня проклянут, может быть, какие-то зрители. Обожаю оперетту. И Гетта создала такую оперетту, которую пели драматические актеры. И эти дуэты из чмоканий, из поцелуев, которые она создала ритмические, и общие полетные танцы, и сюжет бегущий. Конечно, и дети, и взрослые смотрели это почти одинаково. Это был такой гимн опереты. В театре стали замечательно работать Игорь Ясулович, теперь уже покойный, замечательный
2: великий
3: актер.
2: Великий актер, мне кажется, просто.
3: Гордин. Пришел Шакуров, пришел Баринов. К ней прибегали выдающиеся актеры. И надо сказать, что это поколение, поколение Гинкса, Яновского, Левитина, Додина, оно не создало великих актеров. Вот таких, как были у Товстоногова, скажем, или у Акимова. Актеры замечательно работали с ними. Но вот эта удивительная история самых масштабных, масштаба Смоктуновского или там Луспекаева, не появилось.
4: А может быть, было уже в такое время, что просто ширина личности, глубина личности уже не могла быть такой, нет?
3: Да, может быть. Мне трудно сказать, я об этом много думал. Может быть, так и есть. Я снял фильм о Гете тогда на главном российском канале. И это был очень трудный фильм, трудный для меня. Я его делал очень долго. Я очень люблю режиссера Яновскую. Восторгаюсь Гинкасом, а люблю Яновскую. Поэтому фильм сделал о ней. Неделю труда, неделю кадр в кадр. Фильм имел успех, он и сейчас существует, этот фильм. Но когда я выходил из монтажной, фильм исчез. Он пропал. Он пропал за 3 дня до эфира. Ну, знаете, как в компьютерах, раз,
1: ну, да.
3: И пропал. Руководство канала вызвало крупнейших знатоков интернета. Явились такие дядечки, и они пытались вытащить мой фильм оттуда. Вытащить. А в результате вытащили только так называемые метки, вешки, по которым можно было возобновить. И еще 3 дня я возобновлял этот фильм, спас его, он вышел, а я попал надолго в больницу впервые с сердцем, сердечным приступом. Так что фильм мне тоже достаточно обошелся. Ками очень хорошо стали относиться везде, и в Амхате, и выдвинули на «Золотую маску». Я был 3 членом жюри «Золотой маски», и однажды я узнал, что выдвинули спектакль Камы. Я уж не помню, какой, и не помню, видел ли его. Но все единогласно жюри решило, все, вручаем «Золотую маску» Гинксу. А когда на следующий день появилась информация, кто победил, имени Гинкаса там не было. Таким образом, я обнаружил большую ложь «Золотой маски». Когда жюри решает, оставляет на ночь оформлять секретарям и всяческим чиновникам, и там происходят некоторые изменения. Поэтому я грешным делом позвонил ночью Каме и сказал: «Кама, извини, я не должен говорить, но я тебя поздравляю». А на следующий день ничего не случилось. Вот такое было дело. Я бы хотел сейчас, чтобы прозвучала одна песня, по сути, о детстве, о детском в человеке, и связать ее с тем, что все эти спектакли выходили в ТЮЗе.
1: Давайте.
3: Точка, точка.

0: ровным, справедливым,
1: умным,
0: честным, сильным, добрым.
1: Только и всего.
2: Как все просто удается. На словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись.

0: В студии художественный руководитель Национального театра Аренова, режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. Мы продолжаем замечательную очередную главу «Еврейские режиссеры русского театра».
1: Да, Гинкас и Яновская. Это, пожалуй, единственная, ну, известная мне в Советском Союзе пара режиссеров, то есть людей одинокой профессии, людей, не принимающих чужие миры. А они друг друга любят, чувствуют, помогают. И это, конечно, удивительно. Что касается маски, о которой я упомянул, я осознал этот обман и рассказал о нем в следующей жюри «Маски». Там были критик Валерий Семеновский и актриса Оля Остроумова. Я сказал, не попадайтесь на то, на что попались мы. Они вступили в конфликт, их, конечно, тоже обманули. Они выступили в какой-то газете, в «Культуре», где-то я не помню. В общем, был большой скандал, и как-то изменили этот способ подачи имен. Но в данном случае, может быть, и Каму получил потом эту награду, но я уже тогда не был.
2: Я точно знаю, что он получил, потому что в рамках «Золотой маски» в Израиле был этот фестиваль, привозили спектакли, награжденные этой премией, и сюда в Израиль приезжал его спектакль. Это было относительно недавно. «Леди Макбет» нашего уезда.
0: Да. С Елизаветой Боярской.
2: Да, в главной роли.
0: С Бариновым. Да.
2: Да.
1: Удивительный у него был спектакль «Черный монах» с Юсуловичем. Да, замечательный спектакль. Там был один внешний эффект, который меня потряс. Он шел на балконе, и вдруг, значит, этот черный монах прыгает в зал, а там высота, я не знаю какая, разбиться в лепешку. Я только потом сообразил, потому что там подняли какую-то конструкцию с матрасами, и я был просто, понял, что он погиб, и что актерам пожертвовали, вот, но оказалось все-таки...
2: А можно вас перебить? Я понимаю, что у нас осталось очень мало времени, и вам есть много что рассказать, но у меня накопилось два вопроса, я просто не могу сдержаться. Как раз один вопрос... Оба эти вопроса в какой-то степени связаны со спектаклем «Черный монах». Я, кроме спектакля «Пушкин. Дуэль. Смерть», который видела в театре МТЮЗ, да, Московского ТЮЗа, я видела еще спектакль «Катерина Ивановна» по преступлению наказания. Угу. И там спектакль начинался в холле театра, потом зрители перемещали в совершенно в другую комнату, все рассаживались. Это вот как-то было так все внутри спектакля. Я совсем недавно видела публикацию о премьере «Кто боится Вирджинию Вульф», и я снова вижу, что это холл театра. И мне начинает казаться, что... А, и спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть» тоже поставлен в комнате, он не на сцене. И мне начинает казаться, что Кама Гинкас как будто избегал классической театральной сцены, что он все время экспериментировал и уходил в другие пространства. Так ли это? И как вам кажется, зачем ему было это нужно?
1: Ну, зачем было нужно? Нужно его спросить. Я за него вряд ли сумею. Но нет, не вполне так. Он работал на гигантских сценах. Он работал в Амхате. Он работал вот в ТЮЗе на основной сцене. Ну, просто Кама человек ищущий. Кама человек, меняющий пространство. Кама человек, который не может на чем-то остановиться. Он человек резкий, резкого понимания, огромной культурой петербургской, связанный с Пушкиным, с Бродским. Я думаю, он понимал, что интимные вещи надо говорить в интимном пространстве. В общем, он и с Гвоздицким с тем же продолжал работать в этом театре. И Достоевский был у него, и Пушкин. По-разному, по-разному он ставил. Думаю, поиск пространства был очень важен, но не главное. Но он хотел, чтобы весь театр был обжит. Весь театр стал бы местом искусства. Был период, когда я уехал на Дальний Восток, мы долго не общались, а потом я в книге их, кажется, это была первая книга или вторая, я уже не помню, было написано, что вот теряем друзей. Вот был Аренов, а мы его... Где он сейчас? А поди меня найди, я был на Дальнем Востоке. Хотелось бы его увидеть. Вот он помогал очень, он был рядом. Я понимал, что надо увидеться. и увиделись. Сын Даня, он в Израиле живет, и он глава большой религиозной семьи. Ты не помнишь, где именно живет?
2: Недалеко рядом... от Мудина.
1: А, да. И гетто, мы с Верой приезжали разок к ним на дачу, удивительная дача, которую они сами построили, гетто уже почти ничего не видит, и тем не менее, мне кажется, Вера увидела, по крайней мере, мне так показалось. А Камо продолжал шествовать с успехом. О нем, о единственном режиссере, даже не об Эфросе. «Известие», правительственная когда-то газета, напечатала подвал, то есть целую страницу отдала интервью с ним. Он признан, как и гетто, они признаны не только оттепелью 90-х. Их объединяла не только смерть Сахарова, не только их деятельность в период, когда было что-то можно в России, но и то, что они научились вместе молчать. Вместе молчать, не попасть в подлость, не попасть в ошибку. Они как-то мимо этого проходили, сосредотачиваясь на спектаклях. Я помню, был фестиваль Камо Мироновича в Ленинграде, в Петербурге. Через Невский проспект было написано «Фестиваль Гинкаса». Это того режиссера, которого Ленинград вытеснил. Того режиссера, который выгуливал собаку в драном собачьем полушубке. Тем режиссерам, которые не давали ставить... Приехал фестиваль его спектаклей. Успех был невероятный. Публика оценила. Может быть, это редкое такое событие, когда заслуженное было награждено. Заслуженное было награждено. Тогда же во время фестиваля родился Петербургский театральный журнал, как журнальчик нашего этого фестиваля. Вот так все было неплохо. Новый год был на их даче, когда сквозь снег я пытался туда пробраться. Почти было невероятно. Он был по пояс. Я познакомил их с Сашей Червинским, замечательным драматургом и сценаристом. Именно он написал инсценировку «Собачьего сердца». Сейчас он живет в Нью-Йорке, лечится. Удивительный драматург, и удивительная была какая-то дружба, которая у нас образовалась. Камо привозил спектакль «Леди Магет» Мценского уезда в Израиль. Да, насколько мне известно. Я помню это. Гетто меня научила отношению к точкам. Она всегда говорила: «Точка – это маленькая смерть». Только не точки. Я не понимал вначале. А когда стал заниматься плотно режиссурой, сам стал бороться с точками. И артисты знают, я все время кричу: прекратите этот точкизм! Перестаньте рубить! Точка делает спектакль скучнее. Этому меня научила гетто. Многому научила глубина, серьезность и способность к трагичному освоению действительности Камы, красота, радость и легкомысленная глубина гетты. Все это было. Однажды мы с ними поехали в Соединенные Штаты, в Йельский университет, где Камо показывал свой спектакль, и там же его ставил, показывал студентам «Скрипка Ротшильда» Чехова. Это было удивительное ощущение от Йельского университета, от его заснеженных корпусов, от арт-факультета Йельского университета. В общем, это было признание. И я сейчас, когда думаю о них, все время думаю Какая глупость, что им не отдали БДТ после Товстоногова. Какая же это глупость. Ну, пригласили чудного режиссера из Грузии. Чудно, он поработал, уехал. А это плоть от плоти. Ну, евреи, ну, беспартийный, ну, потерпите. Не стали терпеть.
0: Здесь, увы, наше сегодняшнее время истекло, но это повод сказать с радостью, продолжение следует. Огромное спасибо художественному руководителю эмоционального театра «Аренова», режиссеру Владимиру Аренову, актрисе театра Вере Ареновой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Звучит заключительная композиция, сейчас вы скажете, какая, а мы ожидаем следующей встречи.
1: Поскольку Гетто любил очень оперету, я... то решил выбрать пародия, не пародия, стилизация под фокстрот Сильвы Леонидом Утесовым.
0: Слушаем. Всем пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости редактора ведущего выпуска Алекс Кольберг. В поселениях Кадим и Ганим на севере Самарии сегодня открыли новые детские сады спустя 21 год после их эвакуации. Министр просвещения Йоав Киш заявил на церемонии, что возвращение на север Самарии – это национальная задача. «Да будет на то воля небес, чтобы мы удостоились вернуться и строить, исправлять и восстанавливать, вновь возродить наши дома и нашу землю и увидеть наши поселения крепкими, полными жизни и радости», – произнес министр Киш. Корреспондент Кан Хаим Гольдич отмечает, что Кадим и Ганим были разрушены в 2005 году в рамках плана одностороннего размежевания, когда Израиль эвакуировал все еврейские поселения из сектора Газа и 4 поселения на севере Самарии. Прошлым летом десятки семей заново основали поселения Кадим и Ганим. Число погибших в результате внезапных наводнений на границе Непала и Китая возросло как минимум до 800. По меньшей мере 16 человек погибли на китайской стороне границы. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Число погибших при крушении парома у берегов турецкой части Кипра возросло до 7. Премьер-министр Северного Кипра сообщил, что спасатели пытаются добраться до 23 пассажиров, находящихся на перевернувшемся судне. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что на борту парома, следовавшего в Турцию, находились около 270 пассажиров и членов экипажа. Крушение парома поднимает вопросы о готовности Израиля к морской катастрофе с большим числом пострадавших. В интервью журналисту КАН Ирану Сикурелю доктор Игаль Маор, бывший глава управления судоходства и портов, предупредил, что подобная ситуация может возникнуть и у берегов Израиля, где ходят пассажирские и круизные суда, на борту которых находятся тысячи человек. «Такая катастрофа заставляет задуматься и о нас. Подобное может произойти и у наших берегов. Вопрос в том, насколько мы готовы к тому, что называется морским происшествием с большим числом пострадавших. Из Израиля на запад выходят суда с очень большим количеством пассажиров. На теоретическом уровне, на бумаге, планы на такой случай у нас есть. Но вопрос в том, готовы

0: примерно в 1,5 миллионах километров от Земли. В течение ближайших 5 лет его основными задачами станут картографирование миллиардов галактик, исследование темной энергии и темной материи, а также поиск и подсчет планет за пределами Солнечной системы. Поле зрения телескопа в 100 раз больше, чем у космического телескопа «Хаббл». Обозреватель Канрам Брандес передает, что телескоп назван в честь астронома Нэнси Грейс Роман, первого руководителя астрономического подразделения НАСА. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До среды температура будет постепенно повышаться, и в большинстве районов страны установится сильная, местами экстремальная жара. В четверг ожидается небольшое понижение температуры. Завтра днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Цфате 29, в Бейт-Шиане 37, в Бейершеве 32, и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан-река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Река». Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: האם הוא רוצה לחסוך את הכסף בקופת גמל או בבנק, וזה נושא תשואות, וככה בכל חודש הסכום עולה, יש אפקט של ריבית לריבית, שזה האפקט הכי משמעותי בתוכנית, כך שבסוף הילד בגיל 21 יכול לצאת עם סכום של משמעותי מאוד של כמה עשרות אלפי שקלים לתחילת חייו הבוגרים. סכום לא מבוטל.
1: כן, זה נכון. אני אתרגם את החלק הזה, ואני חייבת להגיד ששני ילדים שלי שהם כבר יותר מבוגרים מגיל 20, באמת מאוד שמחו לקבל מתנה כזאת ליום הולדת 21. Институт национального страхования каждый год публикует эти данные, и каждый год заботится о том, чтобы каждый ребенок получил ту сумму, которая ему прочитается. И если мы говорим об этой программе, то от Института национального страхования каждый ребенок получает 58 шекелей, и родители могут добавить ему еще 58 шекелей. Эти деньги собираются или на определенном счету в банке, или же в пенсионной кассе, и, естественно, там есть различные накопительные проценты, и в 21 год или в 18 лет ребенок может получить всю эту сумму. Это очень хорошо, когда он начинает свою взрослую жизнь, имея несколько десятков тысяч шекелей или 10 тысяч шекелей. Я должна сказать, что вот на примере моих детей это действительно очень и очень хорошо. В Баяпу ледати, что ההורים צריכים לבחור איפה לחסוך ולמה. ולא כולם כל כך מבינים מה הם צריכים לבחור ואיך הם צריכים לבחור את המקום בו הם חוסכים את הכסף לילדים.
0: אז קודם כל, אני רוצה רק לפני לדעת איפה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מילת המפתח פה היא מעורבות. אנחנו רוצים, קודם כל, שכל הורה ידע איפה החיסכון שלו. אני, למען אמת, יש לי גם חברים שלפעמים לא יודעים איפה החיסכונות של הילדים שלהם. קודם כל, הבסיס זה, ואולי לפעמים מפחדים מבירוקרטיה או מדברים, האתר שלנו אפס בירוקרטיה. נכנסים לאתר של הביטוח הלאומי באופן קל, ברור ונגיש, רואים קודם כל איפה נמצא החיסכון של הילד שלי נכון להיום. האם אני מכפיל הילד נכון להיום? קודם כל, לדעת מה אני עושה, איפה הכסף, האם אני מכפיל לו? זה דברים בסיסיים שכל הורה לילד צריך לשאול את עצמו וללכת אפילו עכשיו בתום השידור ולבדוק איפה הכספים של הילד. זה הדבר הבסיסי שאני חושב שכולנו מחויבים כלפי הילדים שלנו קודם כל.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הילדים שנולדים עכשיו בישראל. אחרי שנולד הילד וההורה מתחיל לקבל קצבת ילדים, הוא צריך לרוץ לבנק, הוא צריך לרוץ לביטוח לאומי ולדאוג שהכספים האלה הגיעו לאיזשהו מקום?
0: לא, אפס, כמו שאמרתי, אפס בירוקרטיה. ברגע שהילד נולד אחרי שבוע, הוא מתחיל לקבל קצבת ילדים, ומאותו רגע הוא יכול לבחור, להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי, יש לו חצי שנה. נתנו חצי שנה להורה. זה לא יום, לא יומיים, יש לך מספיק זמן להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם יועצים, להתייעץ עם משפחה, להתייעץ איפה לשים את החיסכון, כי בסופו של דבר, אמרתי לך, זה בסופו של דבר שווה עשרות אלפי שקלים לילד. יש לך מספיק זמן, לא למהר, להיכנס, לראות אתרים שונים, להתייעץ עם אנשים, עם אנשים שמבינים, לראות איפה אני שם את הכסף.
1: אוקיי.
0: והאם אני מכפיל, כי אני חושב שההכפלה היא האפקט אחד המשמעותיים, כמו שאמרתי, ביותר. ולבחור, האם בבנק או קופות גמל יש לכל אחד מאיתנו חברים, יועצים, משפחה שאולי מבינים בזה קצת יותר, ושווה לי להתייעץ איתם. זה
1: ההורה מקבל הודעה שבוע אחרי שילד נולד, או שהוא צריך בעצמו כבר להתחיל לחשוב על זה?
0: כמו שאמרתי, אנחנו הופכים עולמות כדי שההורה יבחר. כשילד נולד, אנחנו ישר מודיעים להורה על האפשרות שלו לבחור, ולאורך כל השישה חודשים האלה אנחנו שולחים מדי חודש מסרון לאבא ולאמא. בואו תעשו חיסכון, בואו תבחרו, כדי שהילד לא תהיה לו ברירת מחדל. רק שאני רוצה שיהיה מובן, בסופו של דבר גם אם ההורה לא בוחר, אנחנו בוחרים בשבילו. לכל ילד יהיה תוכנית, אבל היא התוכנית שביטוח הלאומי יבחר, ולא בטוח שזו תוכנית שההורה יבחר. מצד שני, גם בטוח לא תהיה הכפלה, כי אנחנו לא יכולים להכפיל ולהוריד את כסף מהקצבת ילדים, אלא זה באפשרות ההורה לעשות את זה. לכן, מעורבות.
1: אני אתרגם את החלק הזה, ואז אנחנו נעבור לילדים עולים ותושבים חוזרים. Мой собеседник говорит о том, что нужно обязательно проверять, где находится ваша касса, где находится вот эта программа сбережения для каждого ребенка. Это можно сделать на сайте Института национального страхования, и там нет никакой бюрократии, это сделать очень просто. Кроме того, каждый ребенок, который рождается в течение 6 месяцев с начала его рождения, его родители имеют право выбрать тот самый путь, где будут находиться эти сбережения, то самое место, где будут находиться эти сбережения. Может быть, это будет находиться в пенсионной кассе, может быть, это будет находиться в каком-то фонде, может быть, это будет находиться просто в банке. У родителей есть время, чтобы посоветоваться с друзьями, с консультантами и так далее, и сообщить Институту национального страхования, где они собираются хранить эти деньги. Они получают постоянное смс-сообщение, чтобы они не забыли об этом. Ну, а если родители все равно не могут определиться, или забыли, или как-то у них это прошло мимо них, то сам Институт национального страхования выбирает то место, где будут храниться деньги ваших детей. И это очень важно знать. Если вы самостоятельно не выбрали после рождения вашего ребенка вот эту сберегательную программу, за вас выбрал Институт национального страхования. Вам только нужно проверить, где находятся эти деньги, и если есть какие-то варианты, вы просто можете перейти в другое место. מה לגבי ילדים שהם עולים או ילדים לתושבים חוזרים? כלומר, ילדים שנולדו לאזרחי ישראל שחזרו מחו"ל להתגורר בישראל. איך עובדת התוכנית הזאת לגביהם?
0: קודם כל, ברגע שהורה או עולה לישראל או חוזר כתושב חוזר לישראל וחי פה כמרכז חיים, הוא זכאי לקצבת ילדים. בדרך כלל זה קורה דרך משרד הקליטה, אם הוא בא, זה קורה באופן אוטומטי, והוא לא צריך להגיש לנו כלום. אבל אני בכל מקרה ממליץ לכל הורה שנכנס לארץ, או כעולה, או כתושב חוזר, לבדוק את הזכאות שלו בקצבת ילדים. וכמו שאמרתי, היום אפשר לבדוק את הזכאות בקלות באתר שלנו ולראות את הזכאות. ואם לא, אז להגיש תביעה, שזה גם משהו שאנחנו מטפלים בה במהרה. כל ילד שיתחיל לקבל קצת ילדים ותוגש עבורו תביעה, באופן אוטומטי, כמו נולד חדש, יש לו עוד פעם, מאותו רגע, 6 חודשים, לבחור איפה הוא רוצה את התוכנית, באיזה מסלול הוא רוצה את זה, האם הוא רוצה להכפיל, כן או לא. לכל ילד כזה, עוד פעם, לכל הורה תינתן תקופה של 30 יום, שזה מספיק זמן, להחליט איפה הוא רוצה את התוכנית. עוד פעם, אם הוא לא יחליט, ביטוח לאומי יפתח לו מיוזמתו. אבל עוד פעם, אני חושב שמן הראוי זה שההורה יבחר, יהיה מעורב, יכפיל אם הוא רוצה, והילד שלו ייהנה מסכומים משמעותיים, כפי שאמרתי.
1: אבל נגיד אם ילד מגיע בגיל 15, הוא ייהנה רק מ3 שנים של החיסכון, ולא מ18.
0: קודם כל, אני מאוד שמח על השאלה הזאת שאת שואלת. אז קודם כל, התוכנית היא באמת מאותו רגע שהוא זכאי לקצת ילדים. זה אומר שאם הוא בא לארץ בגיל 15, הוא יהיה זכאי לקצת ילדים, אנחנו משלמים עד גיל 18, אבל תשימי לב שהתוכנית יכולה להימשך גם עד גיל 21, ואנחנו מעודדים ילדים להישאר עד גיל 21. למה? מי שישאיר את התוכנית שלו עד גיל 21, יקבל גם מענק שעומד היום על 568 שקלים. ואת זה גם אולי לא ציינו בהתחלה. כל ילד היום מקבל מענקים לאורך כל בגיל 3 הוא מקבל מענק, ובגיל 12 בנות, 13 בנים מקבלים מענק, ואם הוא משאיר את התוכנית עד גיל 21, הוא יקבל עוד מענק, מענק התמדה. ככה שבסוף הכסף הולך וצובר רווחים וצועות לאורך כל השנים, אז ילד בגיל 15 יוכל להשאיר את זה עד 21, וגם ליהנות מסכום יפה שהתוכנית תציע לו בתחילת חייו.
1: והשאלה האחרונה, נגיד השקענו כסף בחשבון הבנק, ולאורך השנים החלטנו שאנחנו צריכים להעביר את הכסף, נגיד, לקופת גמל, האם אפשר לעשות את זה?
0: שאלה מצוינת. אנחנו חלק מהדברים שאנחנו יוזמים, זה גם אנחנו הופכים כל אבן כדי לעשות את התוכנית הזאת יותר טובה. חלק מהדברים שעשינו בשנה האחרונה זה שאפשרנו להורים שחסכו בבנק להעביר את התוכנית שלהם לקופת גמל. יש כבר 100,000 ילדים שעברו מבנק לקופת גמל. כל אחד שחסך בבנק ורוצה לעבור לקופת גמל, כמו שאמרתי, שתי הקשות באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, הוא יוכל לעבור לאיזה קופת גמל שהוא רוצה. יש 100,000 ילדים שכבר עשו את זה, ומי שרוצה, האפשרות הזאת פתוחה בפניו, כמו שאמרתי, יתייעץ עם קרובים, עם מי שמבין, יעץ לו איזה קופה, אם לעבור לקופה, והדרך מאוד קלה לעשות את זה כשהוא יחליט.
1: תודה רבה לך, ציון מזרחי, מנהל תחום בכיר הילדים, תודה רבה לך.
0: Бесимха,
1: эрф тов лекум. Эрф тов. Я переведу последний ответ моего собеседника. Вопрос касался детей репатриантов и детей жителей, которые вернулись в Израиль, то, что называется тушевим хозрим, в тот момент, когда репатриант или же возвращающийся житель приезжает в Израиль, он начинает получать пособие для своих детей, и, естественно, у него есть 6 месяцев, чтобы решить, куда будут откладываться сбережения для его детей. Если ребенок приезжает, допустим, в 15 лет, то, конечно же, все сбережения будут идти, начиная с 15 лет, а не с момента его рождения. Но на данный момент можно сбережения хранить до возраста 21 год, и после того, как ребенок сбирает в 21 год свои сбережения, он может получить еще и такой подарок 586 шекелей. Поэтому Институт национального страхования советует, рекомендует родителям и детям хранить эти деньги, хранить эти сбережения до возраста 21 года. Кроме того, мой собеседник говорит, что маленькие дети, которые приезжают сюда, они получают, как и все дети, они получают вот такие дополнительные средства на свои счета в тот момент, когда им исполняется 3 года, 12 лет для девочек, 13 для мальчиков, что, естественно, увеличивает этот счет в банке. Ну и я задала вопрос, можно ли перейти из, допустим, банковского счета. Мы решили, что банковский счет для нас не годится, допустим, в пенсионную кассу или вложить деньги в какой-то фонд. И мой собеседник говорит о том, что за нынешний год 100 тысяч детей перешли из банковского счета в пенсионную кассу. Это говорит о том, что что родители задумываются над будущим своих детей. Сделать это очень просто. Нужно только зайти на сайт Института национального страхования, и вы переводите эти деньги для того, чтобы они хранились, допустим, в пенсионной кассе, а не в банке. Уважаемые радиослушатели, тот, кто не знал об этой программе «Хисахон Виколь Елет», пожалуйста, зайдите на сайт Института национального страхования и поинтересуйтесь, где хранятся деньги ваших детей, потому что вполне вероятно, Институт национального страхования решил это за вас, и теперь у вас появляется шанс переместить эти деньги туда, куда вы считаете нужным. Мы беседовали с Цейном Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Обращение, которое поступило к нам в редакцию. Наш радиослушатель жалуется на то, что после того, как он припарковался в неположенном месте, через год к нему пришел посыльный и принес штраф за парковку с огромными-огромными процентами. Наш радиослушатель утверждает, что не получал никаких сообщений, которые говорили бы о том, что ему нужно уплатить штраф, что он не получал никаких письменных или почтовых уведомлений. И вот так, несмотря ни на что, сразу же официальное письмо и огромные-огромные пени. Можно ли этого избежать и как этого можно избежать? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Но наш радиослушатель говорит о том, что он не отрицает того, что припарковался в неположенном месте. Он утверждает, что не получал никаких оповещений, которые бы говорили, что есть штраф. Он даже на почте проверял, говорит. И там тоже подтверждают на почте, что ему никаких уведомлений не приходило.
4: Ну, я не знаю, как они подтверждают. Вопрос в том, или они могут это подтвердить письменно. Угу. Как правило, письменно подтвердить не отказывается. Но я объясню, постараюсь объяснить всю картину в целом.
1: Так.
4: Любой водитель, нарушивший правила дорожного движения, получивший штраф от полиции, от муниципалитета, другой какой-то организации, должен получить сообщение об этом заказным письмом.
1: Угу.
4: Для того, чтобы это сообщение было законным. Что значит законное сообщение? То есть полиция, муниципалитет, другое какое-то ведомство должны в конечном итоге доказать, что они послали сообщение заказным письмом, и у них должен быть так называемый ишурный сера, справка о том, что это сообщение было передано.
1: Okay.
4: И они должны в конечном итоге это предоставить суду, они должны предоставить этому водителю. Теперь, что есть законное сообщение? Кстати, это очень важно знать, и многие этого не знают. Достаточно того, в том случае, если приходит почтальон и чека дома нет, почтальон опускает в почтовый ящик так называемое сообщение о уведомлении о заказном письме.
1: Угу.
4: И если в течение 2 недель после этого водитель или другое какое-то лицо не приходит на почту для того, чтобы это заказное письмо забрать, это уведомление и это заказное письмо является законным. То есть по закону это считается, что лицо получило уведомление о штрафе.
1: Угу.
4: То есть те люди, которые думают, вот мне пришло, я не пойду на почту, не заберу, потом они не докажут, что я получил этот штраф, они ошибаются. Достаточно предоставить суду уведомление почтальона, что он бросил почтовый ящик сообщение о заказном письме. И в течение 2 недель не пришли забрать это заказное письмо, это заказное письмо вернулось, это является законным сообщением о том, что есть штраф. Если водитель уехал куда-то за границу, к примеру, его нет дома больше, чем 2 недели, и он не получил сообщение о штрафе, по закону его сообщение о штрафе является законным. То есть муниципалитет больше ничего не должен доказывать, либо полиция. Они только должны показать уведомление почтальона и сообщение почты о том, что никто не пришел это забирать, и это письмо, этот штраф вернулся. К сожалению, никто об этом не знает. Думает, вот я не пойду забирать сообщение об заказном письме. Все, значит, я его не получал. Это не так. По закону это будет автоматически. Если вы его не забрали, вы автоматически его получите. Вы автоматически считается, что вы его получили. И так называемый ишур мессера, уведомление о передаче, будет законным. В любой суд.
1: Ну, мы, к сожалению, последнее время, да, знаем, что почта работает, ну, скажем так, не так, как бы нам хотелось, да, мягко скажем. Да?
4: Значит, что должен делать ваш радиослушатель после того, как он получил это через год? Кстати, если кто-то из родственников вписался, это тоже считается законно.
1: Угу.
4: Но неважно, если он утверждает, что он этого не получал, допустим, штраф от полиции.
1: Угу.
4: И есть такой параграф, 230-й параграф Уголовного кодекса. То есть я имею право подать в суд, в транспортный суд, просьбу о том, чтобы мне вернули этот штраф на номинальный штраф, и эти 90 дней начали сначала. То есть мы знаем, что любой штраф у нас есть 90 дней для того, чтобы его либо оплатить, либо послать просьбу в суд.
1: Угу.
4: Если мы в течение 90 дней этого не сделаем, соответственно, штраф уже будет, к нему будут добавляться дополнительные деньги, это называется ребит.
1: Да,
4: и сумма штрафа возрастет. И подать просьбу на суд уже будет невозможно. То есть мы подаем в суд просьбу о том, чтобы нам эти 90 дней считали заново на основании того, что мы не получали этот штраф. И, соответственно, мы должны доказать, что мы его не получали. А полиция должна предоставить вот так называемые шурмессера.
1: Mm-hmm.
4: Если они его не предоставляют, либо есть там какие-то помарки, почтальон не расписался, неправильная дата, не указано, куда он это положил уведомление, соответственно, суд примет нашу сторону.
1: Mm-hmm.
4: Это единственное, что можно сделать в таком случае. Но, как правило, из моего опыта, у полиции есть эти шурмессера. Просто так они не будут. Эти шоу-эмиссера, у них есть автоматически. Единственное, ваш радиослушатель имел право обратиться в полицию либо в муниципалитет и потребовать справку о том, что это письмо ему передали. Полиция обязана это предоставить. В том случае, если этого не предоставят, либо предоставят эту справку, и она с ошибками, неправильная дата, почтальон не расписан, вот тогда надо подавать просьбу в суд, и суд придет к тому, что эти 90 дней начнутся заново, соответственно, 230-му параграфу.
1: А вот такой вопрос. Наш радиослушатель уже оплатил этот штраф, да?
4: Если он оплатил этот штраф, соответственно, он признал свою вину, и он признал все. Соответственно, уже сделать ничего нельзя.
1: То есть ни полиция, ни муниципалитеты не занимаются тем, что они там возвращают деньги?
4: Нет, это уже переходит так называемый решутлигвяткнасот, управление по взысканию долгов. Полиция после 90 дней этим уже не занимается. То есть время прошло, вы ничего сделать не можете. Опять-таки, только по решению суда время можно возвратить назад, и в этом случае нужно будет доказать суду, что вы уведомления не получали законным образом. А как его получать законным образом, я уже объяснил.
1: И то только если вы этот штраф не оплатили.
4: Совершенно верно. Даже если этот штраф оплачен, но если его оплатил кто-то другой по ошибке, можно, конечно же, суду это объяснить, но опять-таки шансов будет очень мало. Поэтому советую заходить на государственный сайт, на личную страницу. Там, кстати, эти штрафы все указаны. Угу. Если это на имя хозяина машины, либо на имя нарушителя, и можно их отследить. Но опять-таки полиция, я повторю, если вы увидели в вашем почтовом ящике уведомление прийти на почту для того, чтобы забирать заказное письмо, и вы туда не пришли в течение 2 недель, уведомление, сообщение заказным письмом является законным, и информацию, которую и приглашение, либо оповещение о штрафе является законным. И уже ничего сделать нельзя, если вы просто не пришли на почту, и это письмо вернулось.
1: Понятно. Большое вам спасибо, адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
4: Спасибо вам.
1: Спасибо. Всего доброго. Ну, а мы продолжаем. Особый случай, который поступил в нашу редакцию. Онкологически больной, почувствовал себя плохо. Жена вызвала ему машину скорой помощи, он был привезен в больницу, но не госпитализирован. И этой пожилой паре на счет был выставлен счет в 500 шекелей, именно потому что госпитализации не произошло. Как производится оплата за услуги машины скорой помощи, если госпитализации не было? Об этом поговорим с Георгием Гуляком, парамедиком службы скорой помощи Магидан Авитодом. Георгий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну, вот я рассказала нашим радиослушателям о том обращении, которое поступило в нашу редакцию. Да, пожилой человек, онкологически больной. В период войны, даже вот мне подсказывают, ему была вызвана скорая помощь, потому что он плохо себя почувствовал. Ну, госпитализации не было, и в результате им был представлен счет на оплату 500 шекелей. Каковы правила? Как это происходит? Кто получает скидку на услуги машины скорой помощи?
5: Ну, во-первых, важно разделить случаи на экстренные случаи и не экстренные случаи. Я понимаю, что человек, который не имеет отношения к медицине, не всегда на месте может понять, что является экстренным случаем, а что не является экстренным случаем. Угу. Но, как правило, все экстренные случаи, то есть инфаркты, инсульты, все острые такие острые ситуации, они всегда покрываются больничной кассой, потому что чаще всего за ними, конечно, будет госпитализация. И это все как бы... Оставляем это в стороне, это, я думаю, понятно, правильно? Это первая часть.
1: Угу.
5: Вторая часть. И есть госпитализации, которые, то есть пациент вызвал себе скорую помощь, или ему кто-то вызвал, он согласился провериться и затем поехать в больницу. Скорая помощь не занимается самостоятельно, то есть сбором этих средств, все отправляется в больничную кассу, потому что больничная касса является нашей страховкой.
1: Угу.
5: Больничная касса проверяет каждый такой случай, и соответственно, если он подпадает под страховой случай, то есть то она его покрывает.
1: Так.
5: То есть важно понять, что скорая помощь напрямую как бы не занимается сбором средств, она отправляет это в больничную кассу.
1: Допустим, больничная касса решила не покрыть полностью или вообще не покрывать оплату. То что тогда?
5: Обращаться в больничную кассу, потому что, опять же, каждый случай он индивидуальный, то есть нет два одинаковых случая. Угу. Каждый случай он индивидуальный, но нужно всегда обращаться в больничную кассу. Есть еще один момент. Есть люди, которые пережившие Холокост.
1: Да.
5: Если они госпитализируются в больницу со скорой помощью, и больничная касса по какой-то причине не покрывает, то данный человек или его семья может обратиться в скорую помощь. И есть специальная Керен Лицулей Шуа.
1: Специальный фонд.
5: Да, специальный фонд для переживших Холокост, который покрывает эти расходы. То есть это тоже важно знать, не все об этом знают.
1: Да, вот как раз то, что касалось этой пары, это как раз речь шла о пожилых людях, которые являются пострадавшими в катастрофе. То есть, в принципе, если они от больничной кассы это уже, да, получают счет за оплату амбуланса, да, они могут, в принципе, обратиться в этот фонд. И там...
5: Да, обратиться через службу скорой помощи, то есть сообщить диспетчеру, там, который отвечает на телефонные звонки специально. Специальный номер телефона, если можно, я найду, конечно, сообщу в эфире его.
1: Угу.
5: И там объяснить ситуацию, объяснить, что человек является пережившим Холокост, и они уже знают, что с этим делать, как это правильно обрабатывать, как покрыть данный вызов.
1: Угу. А если речь идет вот об онкологическом больном, да, о хроническом каком-то заболевании, но госпитализации не произошло. Входит ли это в какое-то покрытие? Или это опять-таки на усмотрение больничной кассы?
5: Это на усмотрение больничной кассы. Чаще всего есть такие пациенты, у которых есть так называемый код Холле-Мурка, то есть пациенты, которые известны с тяжелыми заболеваниями, как онкозаболевания, и другие хронические заболевания, то есть которые, в принципе, покрываются. Но лучше в любом случае, если это не очень экстренная ситуация, всегда, конечно, попросить направление в больницу. Это упрощает намного все эти бюрократические вопросы. И желательно, если все-таки нужна скорая, и есть на это время, я опять же говорю, если это не что-то острое, конечно, не инфаркт, инсульт, потеря сознания. И желательно, чтобы в направлении было написано, что госпитализация будет производиться с каретой скорой помощи. Тогда это автоматически все вопросы как бы отодвигает в сторону, вопросов ни у кого не будет. То есть это все должно полностью покрываться в таком случае. Это еще момент.
1: Ну, а если речь идет об экстренной ситуации во время войны, да, когда практически ничего не работает, до врача не дозвониться, в поликлинику не пойти, что тогда?
5: Опять же, если что-то острое, конечно, не задумываясь, вызывать службу скорой помощи, госпитализироваться в больницу и разбираться потом непосредственно с больничной кассой.
1: Uh-huh.
5: Но, насколько мне известно, даже во время войны, опять же, не обязательно идти к врачу, чтобы получить направление в больницу, и во всех среди больничных кассах есть так называемый МУГДИМ, где отвечают на телефон, и они отправляют автоматически эти направления в больницу. Опять же, и важно заметить, если не идет речь о каком-то острой ситуации, то есть потеря сознания, боль в грудной клетке, признаки инсульта. То есть, конечно, если это что-то не острое, допустим, возьмем такую ситуацию, у пациента 2 дня или 3 дня высокая температура.
1: Да.
5: И он на третий день говорит, вот, у меня лекарства не помогают, я решил поехать в больницу. То есть, теоретически, в таком случае, если он в сознании, и у него высокая температура, и у него сейчас нет возможности попасть к врачу, можно позвонить в диспетчерские больничных касс и объяснить ситуацию, и они чаще всего дадут решение проблемы или пришлют напрямую направление в больницу. И это все намного упрощает все процедуры и бюрократические вопросы.
1: Но есть еще такое понятие, да, особенно вот в таких острых ситуациях, как военное время, как паническая атака. То есть человек действительно чувствует боль в груди, человек действительно может задыхаться, человек вызывает скорую помощь, его привозят в больницу, там ему дают успокоительное, и все вроде приходит в норму, да. То есть, с одной стороны, есть какая-то экстренная ситуация, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, и ты вызываешь скорую помощь. С другой стороны, есть объективная медицинская ситуация, которая в результате выясняется. И вот здесь не очень понятно, как может быть оплачены услуги амбуланса.
5: Если в данной ситуации это было связано непосредственно с сиренами, с какими-то военными действиями, то есть есть прямая связь с происшествием, которое было, там, падение ракеты, не дай бог, или что-то поблизости, что произошло, и человек из этого случилась какая-то стрессовая ситуация, сотрудник скорой помощи, который везет пациента в больницу, ставит специальный код, то есть, насколько известно, все пациенты, мы, когда везем пациента в больницу, мы ставим какой-то медицинский код, там, боль в грудной клетке, тяжелое дыхание, потеря сознания, то есть это все разделено на разные коды. И есть специальный код, который связан с ведением боевых действий, то есть это автоматически переводит это в другую категорию. То есть это уже рассматривается Битуахлюми и другими организациями. То есть важно понимать, что у нас все эти медицинские случаи находятся в разных зонах ответственности разных структур. То есть если человек пострадал на рабочем месте, то есть была какая-то авария на рабочем месте, его госпитализировали в больницу, это автоматически переходит в Битуахлюми, то есть это уже не больничная касса. Если случилось ДТП и дорожно-транспортное происшествие, и пациент был госпитализирован с ДТП в больницу, то там уже идут страховые компании, которые страхуют транспортное средство. То есть важно понимать, что разные ситуации обслуживаются разными структурами и организациями.
1: Вот еще один вопрос, да, очень часто на самом деле встречается, когда действительно человеку там становится плохо на улице, или пожилой человек падает, и кто-то из проходящих мимо, ну, людей, которые действительно хотят помочь этому человеку, вызывают карету скорой помощи. В этой ситуации человек, может быть, сам и не вызвал бы, да, и все вроде с ним ничего, но счет ему предъявляют. Что можно сделать в такой ситуации?
5: Во-первых, я как действующий сотрудник скорой помощи, парамедик, всегда, когда я прибываю на место, я, в прежнюю очередь, оцениваю состояние пациента, визуально, по крайней мере, первоначально, не спрашиваю, если у пациента есть желание провериться, и потом принять решение. Если пациент согласился провериться, но в дальнейшем, после того, как его проверили, он сказал, я не хочу ехать в больницу, это его право. То есть я не имею, как медработник, никого проверять без его согласия. И также я не имею права никого госпитализировать без его согласия. Если человек согласился провериться, то и в итоге отказался от госпитализации, подписав документ, что он не согласен ехать в больницу, то в таком случае будет предоставлен счет, я не помню точную сумму, но около в районе 200 шекелей, я точно не помню, там до шекеля, но в районе вот такой суммы. Если пациент с самого начала отказался от проверки, то есть его не трогали сотрудники скорой помощи, то в таком случае счет выдвинут не будет.
1: Чем отличается, вот я думаю, многим это интересно, кто не связан со скорой помощью Маген Давид Адом, есть ли какое-то отличие в оплате, когда приезжает, например, машина скорой помощи желтого цвета и машина скорой помощи белого цвета?
5: Я объясню. Да. Машина желтого цвета – это реанимационная бригада. Машина белая – это обычная линейная скорая. То есть это разный уровень медицинских бригад. Чаще всего больничные кассы в любом случае частично покрывают стоимость реанимационной машины. А услуги обычной скорой зависят очень сугубо от самой ситуации, в которой она была вызвана. То есть, как же я говорю, если есть страховые случаи, есть нестраховые случаи. То есть если больничная касса решает, что в данной ситуации, то есть пациент, мы не говорим, опять же, никаких там потерь сознания, острых каких-то моментов боли в грудной клетке, то есть мы не говорим о каких-то острых ситуациях. То есть пациент, который себя плохо чувствует несколько дней, решил поехать в больницу, его проверили, дали ему антибиотики и выписали домой. Не факт, что больничная касса покроет данный вызов. То есть они, в принципе, говорят, что данный пациент мог, в принципе, пойти в поликлинику к врачу, угу. не обязательно должен был обращаться в больницу.
1: Понятно. И вы сказали, Георгий, что есть вот такой специальный фонд. У вас есть номер телефона, как можно с ним связаться?
5: Да, секундочку, я сейчас его вам дам, секунду.
1: Я надеюсь, что это поможет.
5: Номер не, того, номер не самого фонда, угу. номер не самого фонда, а нужно обратиться в Мерказ Гвия Мады, и они уже могут соединить.
1: Угу. Я думаю, что это очень многим может помочь, потому что в основном те, кто задает вопросы об оплате скорой помощи Мады, это пожилые люди, люди, пострадавшие в катастрофе. И я думаю, что если они будут знать, что вот есть такой фонд, это действительно может им помочь, ну, хотя бы не бояться вызывать машину скорой помощи в экстренных случаях, потому что некоторые просто, когда думают о возможной оплате, оплатят или не оплатят, начинают сомневаться. Я очень прошу, если кто-то сомневается вызывать скорую помощь, не сомневайтесь, вызывайте всегда, но вот оплатить пострадавшим в катастрофе может специальный фонд. Итак, как же с ним связаться?
5: Вы обращаетесь в службу скорой помощи Мерказ ГВИА по номеру 1-800-390-101.
1: 390-101. 1-800-390-101. И просто нужно указать, что вы
5: да.
1: Пострадавший в катастрофе, и вам скажут, что прислать, какие документы.
5: Да, да? Какие документы, данный пациент будет внесен автоматически в базу. И еще один момент, и у многих наших пожилых пациентов mm-hmm. есть дома тревожные кнопки.
1: Mm-hmm.
5: Об этом тоже нужно не забывать. Чаще всего эти кнопки становятся либо семьей, либо, опять же, какими-то фондами, я знаю, такое бывает.
1: Uh-huh.
5: Допустим, очень часто в самих остелях, пожилые люди, которые проживают в данных остелях, их как бы обязывают ставить эти кнопки. Uh-huh. У многих это есть, и мы это встречаем. То есть в данных ситуациях также можно нажимать на тревожную кнопку, и тогда вызов поступает через них.
1: И тогда это без оплаты.
5: Тогда чаще всего они перекрывают, то есть это как еще одна страховая, как еще один страховой момент, который может облегчить все эти бюрократические вопросы. Но когда есть направление в больницу, там написано, что пациент должен быть госпитализирован на скорой помощи, это чаще всего полностью убирает всю бюрократию вокруг вот этой госпитализации. Опять же, важно понимать экстренные и неэкстренные случаи. То есть, если мы говорим о каком-то ухудшении сознания, боли в грудной клетке, какие-то бывают у онкологических пациентов, у которых вообще там более расширены как бы страховые моменты. Если я не ошибаюсь, пациенты, которые у них, у которых есть онкологические заболевания, они получают активное лечение, им, по-моему, даже направление в больницу не нужно. То есть они могут просто обратиться.
1: Да.
5: Поэтому случаев очень много разных, каждый случай надо рассматривать как отдельную ситуацию, но это такие общие, то, что называется, нарративы, которые могут как-то понять и разобраться в непростой бюрократической системе.
1: Большое вам спасибо, Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи Маген Давид Адом. Большое вам спасибо, что помогли разобраться вот в этой бюрократической системе. Еще одна тема. Каким образом можно взыскать деньги, присужденные вам по судебному иску? Около года назад к нам обращалась радиослушательница, у которой были претензии к некому частному бизнесу. К сожалению, владельцы бизнеса не соглашались с тем, что эти претензии оправданы, и после подачи иска в суд нашей радиослушательнице была присуждена компенсация. И вот теперь возникает главный вопрос, как эту компенсацию получить? И вот с этим вопросом мы обращаемся к адвокату, сотруднице бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианне Гуревич. Марианна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Яна.
1: Есть некая компенсация, да, присужденная судом, по-моему, это был мировой суд даже, да?
6: Суд по мелким искам.
1: Да, суд по мелким искам. И теперь вопрос, если компания никаких претензий не принимала, да, даже на связь не выходила, ну вот даже на судебное разбирательство не являлась, есть ли шанс вообще получить какую-то компенсацию?
6: Ну, судя по поведению этой компании, ее представители, они не собираются выполнять судебное решение, поскольку было уже продемонстрировано ими неуважение к суду несколько раз. И, скорее всего, они выплачивать ничего не собираются. Так что, если по истечении срока, назначенного судом, деньги не будут выплачены, то нужно будет обращаться в судебное исполнение у Салиполь и подавать, значит, судебное решение на исполнение туда. Там есть пошлина небольшая. И дальше уже, если будет открыто дело, и они опять не будут платить, там будет им вначале предупреждение послано, потом уже можно будет разные операции осуществлять, пытаться арестовать их имущество, там денежные счета, если что-то найдется. И таким образом эти деньги получить.
1: А может не найтись, может выясниться, что пока суд да дело, да, в прямом смысле слова,
6: да.
1: Компания объявила об банкротстве?
6: Вполне может быть, что они даже и не объявляя о банкротстве, просто перестали каким-то образом функционировать, никакого уже имущества у них нет, и реально они ничем уже не занимаются, и ничего найти нельзя. Может быть, и объявят официально, или уже объявили.
1: Скажите, и что тогда?
6: Не объявили. Тогда, конечно, будет проблема. То есть одно дело, если еще даже они официально будут делать банкротство, то есть можно будет тоже быть одним из кредиторов, но вполне возможно, что будут и более предпочтительные кредиторы, которые компания закладывала там свое имущество или что-то. А если вообще их просто нет и ничего нет на их имя, то будет очень сложно получить с них деньги. Есть такая процедура, аромат масах называется на иврите, то есть это как бы попытка доказать, что владельцы компании пользовались вот этой вывеской компании, этим прикрытием, чтобы обманывать, там, нечестно себя вести, не уплачивать деньги, то есть и попытаться обязать владельцев компании платить деньги. То есть это отдельный иск, который надо будет подавать, но это очень непросто будет доказать. То есть вполне возможно, что они, да, действовали, да, вели свой бизнес, а потом попали в какие-то финансовые трудности и обанкротились. То есть будет очень непросто в этом случае доказать, что они изначально обманывали, что они пытались присвоить деньги и как бы обязать владельцев компании платить. То есть это все очень непросто, и если они уже не действуют, не функционируют, если у них уже нету никакого имущества и банковских счетов, то получить с них деньги будет непросто.
1: Ну, вот я просто помню эту историю с нашей радиослушательницей. Действительно, она очень долго добивалась, чтобы ей там эта компания что-то починила, вернула какой-то ущерб. И теперь получается, что чтобы добиться, да, справедливости, ей нужно после даже судебной инстанции подавать просьбы и иски в еще какие-то инстанции. То есть все это может продлиться неизвестно сколько лет, в конце которых непонятно, получит она что-то или нет. И вопрос, который, я думаю, она сейчас сама себе задает, а где же тогда справедливость? Ведь мошенники могут именно на это рассчитывать, что пока идет судебное разбирательство, очень просто закрыть компанию, очень просто... я не говорю о именно этой компании, да, но очень просто закрыть компанию и очень просто действительно уйти от ответа.
6: Смотрите, тут нужно разделить как бы на несколько частей. Во-первых, действительно, бывают и мошенники. Поэтому нужно быть всегда предельно осторожным, стараться выбирать надежные компании, у которых уже есть рекомендации, которые уже давно действуют на рынке, и вам известно, что они поставляли какие-то товары. Желательно не платить всю сумму сразу, оплатить какой-то задаток, а остальное, когда уже будет привезено и установлено. Но и это все тоже, разумеется, не может уберечь и обезопасить. То есть бывают и такие случаи, когда действительно компания действует и честно работает, иногда даже годами, но из-за тяжелого положения и войны, и ковид, и что угодно может быть, и дела начинают идти плохо. И постепенно компания теряет свои прибыли и разоряется. Такое тоже может случиться, никто не застрахован. То есть, возможно, и не было тут намерения обмануть изначально, и такое может быть. Угу. Да, всегда все справедливо. Есть тяжелые действительно экономические условия у многих в стране, да и вообще в мире все непросто сейчас, да и всегда было непросто. Но бывает такое, что есть у них имущество, есть деньги. Может быть, мы зря заранее как-то расстраиваемся, и еще удастся ей арестовать их деньги. А может быть, они сами уже видят, что дошло до судебного исполнения, если бизнес там еще какой-то есть, захотят ей заплатить, чтобы у них не было проблем дальше его вести.
1: Ну вот,
6: может быть, заплатят.
1: Если мы затронули, да, если мы затронули судебное исполнение, да, допустим, вот проходит 90 дней от компании, которая там значится в каком в иске, да, например, и от компании ни привета, ни ответа, она должна пойти в судебное исполнение. Вот что это такое, где это находится, куда она должна пойти?
6: Но судебные исполнения, они всегда при судах находятся, во многих городах есть. То есть она там вела в Бейершеве, в суде Бейершевском иск, то есть есть, соответственно, и в Бейершеве судебное исполнение. Там по месту жительства как бы она и
1: то
6: должна...
1: То есть в самом суде дело. Она должна это искать?
6: Это не суд, это судебное исполнение, но это обычно рядом, или в соседнем здании, или в том же здании. Это как бы отдельная инстанция, но она обычно находится там же. Иногда бывает, что в другом месте, но в том же городе должно быть. Всегда. И там открывается это дело, там, когда она придет в секретариат, ей там скажут, что предоставить. Обычно нужно прийти с судебным решением, заверенным уже печатями, там, ну, принести, соответственно, удостоверение личности, там, заполнить бланки, если что-то еще нужно будет, то ей тоже там сообщат, и открыть дело. И дальше уже этой компании будет выслан, как я сказала, в начале предупреждение, азара. А потом уже, если они ничего не будут делать, тогда нужно будет прийти и подавать просьбу там на арест судебных счетов в банках. Там, если ей известно какое-то имущество, имеющееся у компании, там, как офисы компании, то можно тоже попросить арестовать имущество там по месту действия, по месту ведения бизнеса. То есть это уже дальнейшие действия. В принципе, она может обратиться к нам, бесплатную юридическую помощь. Мы проверим, есть ли у нее право на бесплатную юридическую помощь, соответствует ли она нашим критериям, экономическим в том числе, потому что у нас помощь для малоимущих слоев населения. Если соответствует, то мы такие вещи тоже назначаем адвоката бесплатного, и он это все будет делать, соответственно.
1: Как можно обратиться к вам в бесплатную юридическую помощь при Министерстве юстиции?
6: Наш телефон 6405, можно позвонить, попасть в телефонную службу, открыть дело. Дальше будет назначено интервью по телефону с адвокатом. Дальше адвокат сообщит, какие документы нужно предоставить. Там нужно будет выслать документы из банка, там документы о доходах, ну, соответственно, само это судебное решение. И уже дальше мы проверим, дадим ответ. Еще раз повторю, 6405, наш телефон.
1: 6405, номер телефона бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, и туда можно обратиться, если вы хотите взыскать компенсацию, присужденную вам судом, а ответчики отказываются это делать. Большое вам спасибо, адвокат, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианна Гуревич. Большое спасибо.
6: Пожалуйста.

0: Ахсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Насилие в Иудее и Самарии. Депутат Кнессета от партии Беяхад Рам бен Барак заявил, что еврейские участники беспорядков являются террористами, и их необходимо немедленно задержать и привлечь к суду. Задержанных нет, потому что никто не хочет их задерживать. Никто не хочет этим заниматься. По моему мнению, возможно, даже Нетаньяху заинтересован в том, чтобы обстановка там накалялась и в итоге взорвалась. Может быть, это ему выгодно. Неужели правовое государство не может это остановить? Рам бен Барак сказал это в программе «Кан», «Беньямини» и «Гуэта». Командование вооруженных сил США предостерегает главу Пентагона Пита Хексета от расширения войны с Ираном. Обозреватель Кан Ишай Бар-Йосеф сообщает, что по данным газеты «Вашингтон-Пост», американские военные заявили, продолжение масштабных операций в Исламской Республике ослабит возможности США противостоять угрозам в других регионах, в том числе на собственной территории. Завтра, как ожидается, Израиль и Греция подпишут крупную оборонную сделку. В ее рамках Греция приобретет системы противовоздушной обороны на сумму 3 миллиарда 600 миллионов евро. Генеральный директор израильско-греческой торговой палаты Коби Битон заявил в интервью журналисту Кан Ирану Сикурелю на радиостанции Кан Решет Бет, что речь идет об одной из крупнейших оборонных сделок для Израиля. Вместе с тем она может еще больше осложнить отношения с Турцией. Турция воспринимает этот стратегический союз, то, что мы называем оборонным союзом, как угрозу. И каждая такая сделка, о которой становится известно, для турок словно тычок в глаз. Чем глубже будет это сотрудничество, тем более региональным оно становится вместе с Кипром. Нет сомнений, что это подтолкнет Турцию к созданию другого совместного оборонного союза, поскольку мы не входим в НАТО и не станем частью НАТО. И во всем этом нам также нужно учитывать, к каким последствиям это может привести для нас или для них. Это было заявление генерального директора Израильско-греческой торговой палаты Коби Битона. В связи с ожидаемым подорожанием топлива в начале следующего месяца министр финансов Бецалель Смотрич распорядился принять меры по снижению акциза на бензин. Цель – предотвратить рост цен, вызванный мировым энергетическим кризисом и сохраняющейся напряженностью в отношениях с Ираном. Корреспондент Кан Офир Гальперин сообщает, что сейчас Министерство финансов проходит профессиональные консультации, на которых определяются размер снижения налога и конкретный механизм его реализации. Министр финансов намерен в ближайшее время подписать соответствующее распоряжение, чтобы снижение вступило в силу уже в ближайшие дни. Компания «Безек» рассматривает возможность строительства гостиницы «Верхней Галилеи» стоимостью около 230 миллионов шекелей. Гостиницу планируется возвести неподалеку от Машава Шеар-Яшув, на участке, где находится неиспользуемая ретрансляционная станция компании. Согласно проекту, в гостинице будет 350 номеров, конференц-залы и площадки для занятий экстремальными видами спорта.

0: Сыр камембер – зрелый сыр с белой плесенью, 33% жирности, со сроком годности до 7 сентября. Решение принято после того, как в ходе проверки, проведенной французским производителем, в сыре была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes. Корреспондентка Новра Увени сообщает, что эта бактерия может вызвать заболевания у людей из групп повышенного риска, в частности, у людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых людей, а у беременных женщин привести к выкидышу. И в заключение этого выпуска о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: До среды температура будет постепенно повышаться, и в большинстве районов установится сильная, местами экстремальная жара. В четверг ожидается небольшое понижение температуры. Завтра днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Цфате 29, в Бейт-Шане 37, в Бершеве 32, в Эйлате 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Бесконечная Кусра». В палестинской деревне продолжается противостояние сил безопасности и молодежи холмов. Поговорим о происходящем и бездействии властей с Сергеем Ауслендером. Дело за малыми. Лидеры лагерей стараются объединить небольшие партии. О новостях предвыборной кампании спросим у Габи Вольфсона. Призыв «Считай в шляпе». Начало призыва ортодоксальной молодежи обсудим с Иосифом Шулининым. Иранцы взялись за подростков. В Крайот арестовали двух несовершеннолетних, завербованных аятоллами. Попытаемся понять мотив молодых шпионов с Вадимом Куниным. Редклифф предложил на троих. Стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву. Оценим ее с Сергеем Щербиной. Бензин пойдет на рекорд. Вместо удешевления бензин превысит рекорд всех времен. О причинах поинтересуемся у Константина Блюза.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Беспорядки в палестинской деревне Кусар в Самарии вновь выводят проблемы еврейского экстремизма на высший государственный, да и международный уровень. Десятки молодых людей устроили погром, ворвались в дом с находившимися внутри палестинскими жителями, забаррикадировались там и забросали камнями местных жителей, в результате чего несколько человек получили ранения. Прибывшие бойцы ЦАЛ оказались в меньшинстве против организованной силы погромщиков. Последовали жесткие заявления премьер-министра Нетаньяху, президента Герцога и англо язычного пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Дорана Шпильмана. Давайте послушаем. Израиль – правовое государство, и мы не потерпим самоуправства и самосуда ни в каком виде, ни от кого. Однако для контраста нам еще только предстоит увидеть, что палестинская автономия осудила хотя бы один из терактов. Впрочем, несмотря на громкие слова, реальных арестов до сих пор нет, хотя три автомобиля конфискованы. Ну а кроме того, с выступлениями молодежи холмов столкнулась и съемочная группа американского канала NBC. Люди в масках избили журналистов, и те были вынуждены обратиться за медицинской помощью. О юридическом бессилии, роли армии и политических последствиях событий в Кусре мы говорим сегодня с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Ну, данные вообще неутешительные. Значит, с начала года до конца июля зарегистрировано более 1380 нападений поселенцев, приведших к ранениям палестинцев или ущербу их имущества. Они затронули более 250 палестинских населенных пунктов, в среднем около 6,6 подобных эпизодов ежедневно. 900 палестинцев получили ранения, 2300 были вынуждены покинуть места проживания из-за нападений и связанных с ними ограничений доступа. Ну вот на фоне снижения палестинского террора в Иудее и Самарии, как-то эти цифры выглядят вызывающе.
4: Ну, примерно так оно и есть. Опять же, поселенцы, да, и их сторонники говорят, что это ответ на арабский террор. Арабы говорят, что нет, это вот еврейский террор, да, это произвол поселенцев. И там где-то истина находится, я как понимаю, где-то посередине, как обычно в таких случаях. Но я не хотел бы...

0: комментировать здесь какие-то политические моменты, поскольку я этим не занимаюсь, но с точки зрения вот военной, это очень сильно влияет на оперативную готовность армии, потому что армия постоянно вынуждена отвлекать свои силы на то, вот как было сейчас в Кусре, когда пришлось вводить туда военных и разделять поселенцев, отделять от арабов, рискуя получить камнем там по голове и от тех, и от других, вместо того, чтобы заниматься предотвращением реальных терактов. Ну и плюс сама обстановка там в Иудее и Самарии, она, конечно, такая далеко не идеальная, я бы сказал, совсем не идеальная. И поэтому там любое подобное происшествие может запалить такой костер, как бы, очередной. Несмотря на то, что армия там, конечно, 7 октября проделала совершенно колоссальную работу, и очень сильно удалось сбить вот эту волну террора и грядку эту, что называется, проредить. Но в целом ситуация там довольно взрывоопасная, и каждый такой инцидент, он добавляет лишь как бы температуры в этот костер, скажем так.
1: Ну, более того, замкомандир дивизии Иудеи и Самарии прямо называет происходящее в Кусре международной угрозой для Израиля. Вообще, армейское командование уже само начинает пользоваться политическими, скажем так, терминами. То есть это, в общем, получается не какая-то там рядовая угроза, а что-то, что может привести к воспламенению ситуации в целом.
0: Ну, об этом говорил и Ави Блуд, насколько я помню, это...
1: Глава центрального округа, да.
0: Да, центрального округа, о том, что это все очень и очень такая... опасная ситуация, что армия все чаще занимается, вместо того, чтобы предотвращать настоящие теракты вот подобными инцидентами, и все это, в общем, выглядит крайне нехорошо. И самое главное, это как-то втягивает армию в политику, потому что таким образом армия вынуждена, ну, грубо там, принимать чью-то сторону, да, даже технически, то есть вот оттаскивать этих от тех или тех от этих. И в результате получается, что военные вроде как исполняют совершенно несвойственные им функции. Они, в принципе, их там исполняют, потому что армия в Иудее и Самарии занимается тем, чем она, по идее, заниматься не должна. Выполняет фактически полицейские функции.
1: Ну, по сути, это там суверен.
0: Да, но этого просто деваться некуда, так сложилось исторически. Эту ситуацию сейчас за 3 дня или 3 месяца, и даже за 3 года не поменяешь. То есть нужно, наверное, что-то с этим делать, но точно это быстро не получится. Вот. А в остальном получается, что да, ситуация постоянно подогревается то с одной, то с другой стороны.
1: В армии говорят, что нападавшие были в масках, однако кадры мировых агентств четко зафиксировали их лица без прикрытия. Вот почему при наличии фото и видеоматериалов до сих пор нет арестованных?
0: Нет, я так полагаю, политической воли, как это принято говорить в таких случаях, потому что солдаты, наверное, должны получить приказ. Армейское командование в лице того же Блута хочет приказа от вышестоящего командования, от генштаба, например, потому что ну, не хочет брать на себя такую ответственность. Генштаб, по всей видимости, ждет каких-то распоряжений от политического руководства, хотя бы общего характера, да, там, наводите порядок, все, даем вам там карт-бланш на наведение порядка, ну, с соблюдением там таких-то и таких-то ограничений. Но это тоже не получается, потому что политическое руководство сейчас занято предстоящими выборами. А плюс к этому там электорат определенных партий, в том числе входящих в коалицию, в результате образуется такой какой-то вот замкнутый круг, что ли, своего рода.
1: Но Нетаньяху заявил о совместном расследовании Цааля, полиции и Шабака. Ну уж куда больше, ну Моссад остался, что подключить. Потому что пока это выглядит крайне странно. Мы обвиняем в этом обычно ООН там, и, не знаю, там другие международные организации, которые говорят про о том, что они обеспокоены, встревожены. Но сейчас так выглядит наше правительство, которое говорит, там какая-то маленькая группка, радикалов. Вот, мы обеспокоены, мы встревожены. Но, знаете, если палестинцы что-то совершают, то до конца дня мы обычно получаем сообщение о том, что террорист там арестован или при подготовке теракта произошел арест. А здесь вот уже несколько месяцев, и что-то ничего не работает.
0: Ну вот в этом и проблема, что окей, это группа, маленькая группа радикалов, которые пытаются поджечь ситуацию. Не вопрос, арестуйте маленькую группу радикалов, у вас есть все для этого возможности. Полиция там получила подкрепление в Иудее и Самарии, насколько я знаю. И Шабак там имеет очень разветвленную сеть информаторов и вообще там большими возможностями обладает. У него возможности вообще почти неограниченные. Армия там есть. Ну окей, арестуйте там десяток человек, отправьте их под административные аресты, и это будет, наверное, каким-то сигналом и уроком другим. А когда все заканчивается заявлениями, ну тогда, собственно, глупо ожидать какого-то результата. Особенно если эти заявления никак не воплощаются в жизнь.
1: Ну, то есть, как бы, в общем-то, есть намерение, но, видимо, нет желания. Какой-то такой странный...
0: Нет желания, но не имею возможности, как там говорилось в известном фильме.
1: В общем, чего-то не хватает. Спасибо за участие в нашей программе о юридическом бессилии, о роли армии и политических последствиях событий в Кусре. Мы говорили сегодня с военным обозревателем Сергеем Ауслендером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и чуть больше недели остается до закрытия предвыборных списков, и сейчас лидеры крупных партий, даже лагерей, пытаются объединить мелких игроков, а некоторые из них отказываются и предлагают претендентам на кандидатам на пост премьера самим спасать лагерь от потери голосов. Обсудим эти предвыборные перипетии с нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru COAL Габи Вольсеном. Габи, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Похоже, что Нетаньяу смирился с тем, что Офервинтер идет на выборы, при этом пока Биби не требует от новой партии объединяться с другими правыми партиями. Или уже требует, или что происходит?
3: Более того, Нетаньяу смирился с тем, что Офервинтер не только идет на выборы, но идет на выборы, судя по всему, самостоятельно. Бенямин Нетаньяу понимает, что шансы на то, что Винтер согласится с кем-то объединяться, по крайней мере, на данный момент, когда мы с вами разговариваем, да, 30 августа вечером, шансы эти невысоки. Наша политика очень динамичная, может измениться, но пока...
1: Но ведь это же его главный плюс, если я правильно понимаю, его главный плюс, что у меня нету никого из тех, кто находился в политике после 7 октября.
3: Я бы сказал плюсик, да. Плюс у него был до четверга, пока он зачем-то не объявил, что поддержит Бенямина, порекомендует Бенямина Нетаньяу на выборах, тем самым определенно позиционировав себя с одной стороны, но тем не менее некий, так сказать, ореол туманности с точки зрения того, что он будет делать после выборов, у него остался. И поэтому, да, ему совершенно ни к чему сейчас объединяться с кем бы то ни было. Он достаточно популярная фигура. По разным опросам набирает от 4 до 8 мандатов. Поэтому я не думаю, что Винтеру есть смысл стремиться в объятия кому бы то ни было, он будет баллотироваться сам. А Нетаньяу занят тем, чтобы каким-то образом объединить всех остальных, может быть, не в один список, а хотя бы в два. Но в идеале для Бенямина Нетаньяу Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и Моше Фейглин будут баллотироваться вместе. Скажем так, Смотрич и Фейглин близки к соглашению. Насколько я понимаю, соглашение еще не достигнуто, но они близки к нему. Итамар Бен-Гвир упрямится. Итамар Бен-Гвир по-прежнему заявляет, что он будет баллотироваться сам. Более того, насколько я понимаю, внутренние опросы в партии Уцма Иудит, и не только Уцма Иудит, показывают, что Смотрич для Бен-Гвира – это гиря, да, а не довесок силы.
1: У нас вообще, мне кажется, ни одно объединение не работает по системе 1 плюс 1 равно 2,5. Все работают в лучшем случае 1,5, а то и вовсе 1.
3: Так вот, в данном случае 1 плюс 1 равно 1, да, с точки зрения интересов этого блока. Поэтому Смотрич упрямится. Есть разные модели, которые сейчас взвешиваются. Возможность предложить, например, нескольким депутатам, двум, точнее говоря, депутатам от Сиунут Датит, бронированные места в Ликуде, тем самым освободив места для Уцма Иудит. Короче говоря, непонятно пока, что из всего этого выйдет. Минувшие выходные прошли под знаком резких высказываний Бен-Гвира в адрес Бенямина Нетаньяу. Более того, он сказал, что меня не зовут Бенни Ганс, что вообще звучит почти оскорбительно в нашей политической системе сегодня. Но так или иначе, Нетаньяу не отказывается от этих усилий, от этих попыток. Я так понимаю, что он будет их продолжать и дальше. Если действительно, если вернуться на 4 года тому назад, то тогда Нетаньяу удалось объединить Смотрича и Бен-Гвира очень простым путем. Он объяснил им в доступной форме, что тот, кто сорвет такое объединение, Ликуд поведет направленную кампанию для того, чтобы просто его потопить на выборах. Теперь Ликуд хорошо умеет это делать. Можно спросить у Нафтали Беннета, у Айеле Чаке, много у кого. И поэтому, если сейчас Итамар Бен-Гвир заупрямится, и Нетаньяу поведет целенаправленную атаку на него, учитывая то, что мандатами избирателей Уцма Иудит хотят поживиться и в ШАС, и в других партиях, Бен-Гвир может оказаться в сложной ситуации, на это рассчитывает Нетаньяу. Насколько это сработает, я не знаю, но, по крайней мере, таков расчет главы Ликуда.
1: Да, ну тут, кстати, Яир Нетаньяху тоже, вот спасенный недавно от покушения, вступил в предвыборную кампанию, пугая всех, что Винтер все-таки порекомендует Либермана, не даже Айзенкота, а Либермана. Вообще, полезен ли премьер-министру такой помощник?
3: Зависит от всей точки зрения. С точки зрения его сторонников, безусловно, да. С точки зрения его противников, также полезен, потому что это вновь дает им дополнительную почву для того, чтобы говорить, посмотрите, Бенямин Нетаньяху не управляет страной, а страной на самом деле управляет Яир Нетаньяху и так далее. С этой точки зрения Яир Нетаньяху полезен всем, и сторонникам Бенямина Нетаньяху, и его противникам, но на практике, на самом деле, я не думаю, что это имеет большое значение. То, что Офер Винтер может попытаться сделать премьер-министром Либермана, существуют разные теории. Я, честно говоря, пока не очень понял, как именно такая модель или такое направление должно сработать. Но, тем не менее, это также обсуждается. В правом лагере тяжело больны синдромом Беннета, то есть после того, что произошло в 2021 году, любой, кто звучит как Беннет, а Винтер очень звучит как Беннет, воспринимается как кто-то, кто в последний момент может посадить на премьерское кресло кого-то неожиданного. Ну, в данном случае не говорят, на самом деле никто не говорит про то, что Винтер придет к власти Айзенкота, но да, говорят о том, что может привести к власти Либерман.
1: Ну и вот что же происходит у Гиляда Эрдана и Бенни Ганца? Там Ганц, судя по всему, продолжает настаивать на первом месте, да, а Эрдан при этом еще и ведет с Зелихой. Ирон Зелих, это партия, экономическая партия, ведет разговоры. Как-то
3: на
1: там...
3: самом деле, насколько я понимаю, у Эрдана даже нет особых проблем с тем, чтобы Бенни Ганц был первым. Не очень понятно, на чем это все застопорилось, и застопорилось ли вообще, идут переговоры. И Ярон Зелиха там, в известном смысле, третий лишний. Он не очень понятно, зачем. Он не приносит много голосов, с одной стороны. С другой стороны, он не приносит много денег. Да, это, я понимаю, что это звучит очень цинично, но главное
1: сейчас ровно об этом и идет речь.
3: Главное преимущество, которое есть у Бенни Ганца, это деньги, которые он имеет как действующий депутат и глава фракции. Гилад Эрдан приносит... так надеются в этом потенциальном объединении, приносят голоса. Вот что приносит Ярон Зелиха, совершенно непонятно. Поэтому в окружении Бенни Ганца не в большом восторге от этой перспективы. Возможно, из-за этого соглашения пока нет. Но Юлия Эдельштейн буквально час тому назад в интервью телеканалу Кешет сказал, что соглашение с Ганцем будет и очень скоро.
1: Последний вопрос, просто у нас времени мало остается, не могу не спросить. А вот есть еще, значит, Хендри Трупер, да, с другой стороны политической карты, насколько мы понимаем. Вот кто его будет спасать? Вот кто должен с ним говорить о том, чтобы там присоединяться, объединяться? Айзенкот или Беннет? Кто вообще ответственный взрослый в оппозиции?
3: Это хороший вопрос. Хилли Трупер очень близок с Гади Айзенкотом. И перспектива того, что если они не пройдут электоральный барьер, не будут увидеть, да, перед 7 сентября, что они не проходят электоральный барьер, Хилли Трупер найдет себя в списке Айзенкота очень высок. Что касается Энделя, непонятно. Есть самые разные обсуждения от Винтера до Эрдана. Не очень понятно, какова судьба бывшего министра связи. Хилли Трупер, если они не будут проходить электоральный барьер, определенно окажется в списке ЕША.
1: Ну что ж, остается не так много времени, будем за этим следить, а также за другими новостями предвыборной кампании, кто кому дал охрану, кто кому там угрожает и так далее. Все эти новости предвыборной кампании мы обсуждаем с нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru.CYL Габи Вольфсоном. Габи, спасибо за участие
3: спасибо
1: в нашей программе.
2: На пике событий. Главные новости дня на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Штурм военкомата, проклятие ультраортодоксальных радикалов и новые боевые подразделения. На призывном пункте Тель-Ашамер сегодня открылся очередной день мобилизации ультраортодоксальной молодежи. За воротами Бакума развернулось настоящее поле битвы. Радикалы с криками «Умрем, но не призовемся» пытались блокировать новобранцев, тогда как активисты и резервисты встречали призывников песнями в поддержку Цаля. На место прибыли и политики, а Виктор Либерман, попавший под шквал угроз со стороны митингующих жестко заявлял там о необходимости силового подавления уклонения, а Йоас Хендель обвинял протестующих в расколе общества. При этом самой армии подчеркивает качественный скачок, харидимные батальоны, включая новую пехотную бригаду Хашмонаим, ведет реальные боевые действия в Ливане и в Газе. В общем, о том, происходит ли исторический перелом в интеграции ультраортодокса в армию, или мы наблюдаем лишь показательный предвыборный конфликт, будем говорить социальным предпринимателям, блогерам и резервистам бригады Хашмонаим Йосифом Шулининым. Йосиф, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну вот мы видим кадры десятков призывников на фоне шумных акций протеста. Насколько вообще вот мы наблюдаем масштабный призыв, и можно ли говорить о каком-то переломе в харидимном секторе, или пока речь идет об узкой группе смельчаков, готовых идти против своей общины?
4: Я бы сказал даже больше. Мы с вами наблюдаем революцию, потому что статус-кво, который подразумевал освобождение студентов ешив от обязательного призыва в армию, сейчас меняется. Он меняется не всегда правильными способами, не всегда встречается с харидимными общинами на ура. Точнее, как мы видим, наоборот совершенно. Но так и происходят революции. Сейчас происходит призыв, и туда призываются люди, и идут действительно с осознанием, куда они идут, что они станут солдатами, что они станут боевыми. Большая часть призывается в боевые подразделения. И это революция, которая происходит пока на очень локальном уровне, на уровне семьи, которая, может быть, еще там в предыдущем поколении была совершенно против призыва, а сейчас она уже осознает, что вот их сын решил призваться, и это становится нормой мало-помалу. И вот это, наверное, на мой взгляд, и есть тот самый перелом.
1: Но при этом есть призыв раввинского суда Эда Харидит под лозунгом «Наши юноши ушли в плен». Ну и прямые угрозы в адрес политиков и новобранцев у ворот Бакума. Все это означает, что ультраортодоксальное руководство окончательно переходит к открытой конфронтации с государством, что ли?
4: Нет такого понятия ультраортодоксальное руководство. Существуют харидимные ультраортодоксальные общины, они совершенно разные. Есть общины, которые общины большие, которые в том числе хасидские, в том числе такие вот, которых мы видим в кварталах типа Меа-Шарим, которые нормально принимают призыв харидим, но не обязательный для всех, например, да, а тех, кто видит в этом смысл, тот тех, кто не учится в ешиве, значит, не учит Тору на постоянной основе. А есть общины, я бы сказал, даже не общины, а есть фракции такие, это так и называется, Пелег Иерушалми, вот эта вот группа.
1: Иерусалимское крыло, да.
4: Иерусалимское крыло или Иерусалимская фракция, это вот как раз группа радикалов, которых мы видим в новостях, вот эти все перекрытия дорог, стычки, какие-то самые неприятные проявления, которые мы видим в новостях, это в основном вот эти вот самые радикалы. Они больше всего кричат, их больше всего видно, именно поэтому складывается впечатление, как будто все черно-белые, скажем так, все харидим относятся именно так к призыву. Это на самом деле не так.
1: А вообще, насколько армейскому командованию удается сохранять вот баланс? С одной стороны, строгий религиозный уклад, там кашрут, отсутствие женщин на базах, и одновременно интегрировать эти подразделения в общую структуру ЦАЛЯ.
4: Удается. Я считаю, что удается хорошо. Я прошел боевой курс в составе роты Милуим год назад. И я бы сказал, что изменения в укладе армейском, они не такие значительные, они больше касаются все-таки такого общего, общедуховного уровня, общего настроя, я бы сказал, какого-то. Потому что для религиозных солдат в любом подразделении есть возможность молиться, соблюдать кашрут. Все базы армии, они кошерные. Просто на базе Хашмонаим, например, кашрут более высокий, который подходит для определенных там общин, например, таких как Хабад, да, там особые требования к мясу, к забою скота. И поэтому, чтобы всех устраивало, там особо следят за кашрутом. А в принципе, удается, и надо понимать, что командование Хашмонаим, это в основном вязаные экипы, религиозные сионисты. Почему? Потому что у ультраортодоксов не было представительства в армии.
1: Офицеров не хватает, я понимаю, да.
4: Офицеров не хватает, а сейчас это представительство появляется. Я вот сейчас непосредственно прохожу резервистскую службу прикрепленным к роте курса офицерского, который проводится на базе Хашмоним. Это первое в истории появление курса отдельного от БАДХАД, от центральной базы курсов для офицеров.
1: Ну, появятся, в общем, офицеры, я понимаю, да, вот, ну, помимо боевых бригад, вот, Хашмонаим, ХЭС, там, Нецхиуда, и армия, насколько я понимаю, открыла еще технологические и логистические треки, вроде Маалот Цур и ЮАФ. А вот эти специальности вообще среди молодежи ЕШИВ как-то востребованы? Ну, вроде не боевые части, а такие технологические.
4: Во-первых, бригада харидимная существует только одна, и то это до сих пор еще не бригада по своей численности, но называется уже бригада, это Хашмонаим. Это батальоны.
1: Да. Ну вот Маалот Цур и ЮАФ.
4: Да, есть такие программы, и они открывают дорогу для тех, кто не хочет или не может по состоянию здоровья пройти в боевые. И такой выбор тоже должен быть, потому что армия — это не все только боевые войска, да, очень много подразделений, которые поддерживающие боевые, или подразделений, которые называют не очень таким удобным словом «джоб». И они тоже важны, и они тоже нужны. И для каждого человека с его особенностями, там, физиологическими или ментальными, или готовностью быть боевым или нет, тоже должен быть выбор в армии. И такие поддерживающие подразделения тоже открывают для человека возможность пройти боевую подготовку и оказать помощь стране, особенно в такой момент, как мы сейчас проходим.
1: Ну и последний вопрос. Значит, сегодня там политики были. Понятно, у нас предвыборная кампания. Все заявляют, делают резонансные такие заявления. Ну, суть по всему, суть потому, что обещает оппозиция. Да и, кстати, премьер-министр Нетаньяху тоже на днях сказал, что будет принят такой закон о призыве, что призываться будут все. Вот после выборов, так или иначе, допустим, будет принят закон, где призываться будут все. Армия готова или нет все-таки?
4: Конечно, нет. Нет такого, что призываться будут все, и политики с любой стороны, они только мешают вообще этому процессу, вот этой вот революции, про которую я упомянул в самом начале. Потому что политики нагнетают, и это вызывает как раз противоборство, вызывает восстание среди тех самых харидимных радикалов. Поэтому армия не готова принять всех. Призвать всех — это 70 тысяч человек сейчас загнать на какие-то базы армии. А это значит, ну, Хашмонаим не могут вместить уже, например, вот мой батальон Милуимский на базе Хашмонаим не помещается, потому что база полна молодыми призывниками. Других подобных форматов нет, и чтобы их организовать...
1: Нужно время и нужно терпение. Это правда. Ну, слушайте, если не хватает на Хашмонаим места, это уже хорошо. Мне кажется, это хорошая новость. Спасибо за участие в нашей программе. Сезонное начало призыва ультраортодоксов мы обсуждали с социальным предпринимателем, блогером и резервистом бригады Хашмонаим Йосифом Шулининым.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Продолжаем программу. Иранские спецслужбы продолжают охоту за израильскими подростками в соцсетях. Прокуратура предъявила обвинительное заключение двум школьникам 14 и 16 лет из Кирьят-Моцкина, которые выполняли задания за деньги в интересах иранской разведки. Все началось в июне через обычный телеграм-канал поиска подработки, где некий куратор под именем Даниэль предложил подросткам легкий заработок. Школьники наносили граффити, собирали данные об охране входах в торговые центры в Тель-Авиве и Герцли, снимали видео и даже пытались вербовать сверстников. А один из них ради новых заказов и вовсе выдал себя за военнослужащего элитного подразделения 8200. При этом они продолжали сотрудничество, уже понимая, что работают на враждебное государство. О том, почему иранская агентура переключилась на израильских детей, как работают подобные схемы вербовки, где происходит граница между подростковой беспечностью и государственной изменой, спросим у старшего следователя управления полиции ЛААФ 433 Вадима Кунина. Вадим, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Ну, это вообще смена тактики, что ли, Тегерана, да, вот о том, что начали они детей вербовать. То есть мы слышим про взрослых, которых вербовали, а тут 14-16 лет. Почему иранские спецслужбы вот ставят на вербовку несовершеннолетних?
6: Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы отметить, что в процессе оперативно-следственной разработки, в которой принимали участие представители контрразведки Израиля Шабак, подразделение Сайбер, подразделение, которое занимается работой в области киберпреступлений, в области преступлений компьютерных, в рамках управления ЛАФ-433, и Центральный уголовный розыск округа, прибрежного округа севера страны, в рамках этого совместного сотрудничества были арестованы два несовершеннолетних подростка 16 и 14 лет, жители Кирьят-Моцки. В силу того, что они несовершеннолетние, их имена запрещены публикации по решению суда, по израильским законам. Опять же, так сказать, чтобы прекратить некие спекулятивные разговоры, я хочу отметить, что оба подростка не русскоязычные, не из семьи репатриантов, а не жители Израиля. В рамках оперативно-следственной работы этих трех подразделений, сотрудничества между ними, было установлено, что в июне месяце 26 года два этих подростка были завербованы иранскими спецслужбами. Все тривиальный подход, как обычно, через Telegram, в сайтах, где различные люди ищут работу. Один из этих подростков искал подработку, и к нему обратился человек по имени Даниэль. Я хочу отметить, что здесь есть как бы два таких достаточно новых момента. Прежде всего, это то, что завербованы были несовершеннолетние, одному 16 лет, другому 14. И второе, то, что оба прекрасно понимали, что работают на иранскую разведку, поскольку...
1: Но в какой момент они это поняли?
6: Они это поняли очень быстро, они это поняли после первого задания. Первое задание было рисовать граффити политического характера, взять листовки на севере страны, в районе Хайфы. За это они получили 160 шекелей, сумма, как видите, совсем небольшая. И после этого они напрямую, один из этих подростков, обратился к этому человеку по имени Даниэль, спросил, не является он агентом иранской разведки, на что получил ответ, что да, что он, Даниэль, является представителем иранской разведки. Это их не остановило, и они продолжали выполнять различные задания этого иранского куратора. Я хочу сказать, более того, один из этих подростков проявил некую такую находчивость, сообразительность для того, чтобы заинтересовать этого куратора.
1: Он сказал, что он 8200.
6: Он сказал, да, что он является солдатом подразделения 8200, так сказать, да, для того, чтобы именно с целью получить более серьезные задания, получить более серьезные деньги. Что касается вашего вопроса, почему подростки, смотрите, в общем, иранская разведка действует во всех прилагаемых обстоятельствах, так сказать, и взрослые, и там немолодые люди, там, и люди среднего возраста. А вот теперь очередь дошла до подростков.
1: Слушайте, а юридическая ответственность подростков, тут есть какие-то нюансы?
6: Нет, безусловно, конечно. Они были арестованы, допрошены, им грозит суд. Опять же, так сказать, некие послабления, опять же, я повторяю, так сказать, да, что их имена запрещены публикации, но и, конечно, они не смогут получить столь тяжелое и строгое наказание, какое получают совершеннолетние жители Израиля за подобные преступления. Но то и, в общем, их ждет суровое наказание достаточно. И, в общем, можно сказать, что, так сказать, жизнь сломана. Это пятно на всю жизнь. Поэтому я вот как раз хочу обратиться к вашим радиослушателям, к родителям несовершеннолетних детей, которые нас слушают, да, наблюдаете, смотрите, Чем занимаются ваши дети в соцсетях? Не стесняйтесь спрашивать их, так сказать, да, что за люди, с которыми они общаются. Я понимаю, что израильские подростки, дети очень самостоятельные, независимые. В общем, здесь как бы как у нас в стране, как правило, не принято вмешиваться в личную жизнь детей, тем более, какая уже там 14-16 лет. Но в силу той ситуации, что наша страна, так сказать, находится в состоянии войны, с очень опасным коварным противником, я призываю ваших радиослушателей наблюдать, смотреть, чем занимаются их дети. И при любой такого рода подозрения сообщать различные отделы израильской полиции к месту жительства или связываться там, с нами, с управлением ГУЛАГ 433. А мы уже приняли меры, так сказать, и обезопасим ваших подростков от того, чтобы...
1: Чтобы были серьезные обвинения. А скажите, на каком этапе вообще израильские спецслужбы вот, могут перехватывать подобные цепочки в мессенджерах? И вообще, насколько сложно отслеживать такие контакты среди закрытых молодежных
6: групп? Я не хочу даваться в подробности, так сказать, да, но я хочу отметить, что, как правило, такого рода перехваты осуществляются достаточно раннем этапе. И, в общем, и у израильской полиции, и у контрразведки «Шабак» есть отработанные методы такого рода перехватов, разоблачений, выявлений такого рода сотрудничества. Поэтому я гарантирую, что ни один, так сказать, человек, который, может быть, и даже думает, что ему удастся избежать наказания, да, от наказания не уйдет. Будет арестован, допрошен и понесет серьезные наказания. Тут, в общем, однозначно никаких альтернатив нет.
1: Ну и последний вопрос. Вот действительно, что ими двигало? Это легкие деньги? Это типа риск игра в шпионов?
6: Я повторяю, так сказать, да, что, в общем, как и со взрослыми. Тут нет никакой идеологической составляющей, так сказать. Нет среди этих людей, взрослых и детей, там, Кемишли Пятерки, там, или Кима Филби, там, или Рихарда Зорги. Всех этих людей, там, и уже не молодых людей, средних лет, и детей, все не движет только одно – заработать легкие деньги. Стяжательство. Как выясняется, и как я уже говорил, нет предела человеческой глупости, алчности и подлости.
1: Это вот, правда, вот. Да. И потом испорченной жизни тоже.
6: Испорченная жизнь, да, на всю жизнь, предела. Так сказать, да, и пятно не только на них, но и на семью, на их братьев, сестер, родителей, естественно. Абсолютно. Поэтому я еще раз призываю ваших радиослушателей очень внимательно смотреть, чем занимаются ваши дети в социальных сетях. Для того, чтобы избежать катастрофы семейной, личной и прочее.
1: Слушайте, господа слушатели, нашего старшего следователя управления полиции ЛАВ-43, потому что это, правда, серьезно. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе об иранской вербовке подростков из Крайот. Мы говорили со старшим следователем управления полиции ЛАВ-433 Вадимом Куниным.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обрастает сенсационными подробностями. По информации издания «Аксиос», глава американской разведки предложил Кремлю организовать прямую трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Москве Рэдклифф провел закрытые переговоры с главами СВР и ФСБ Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым соответственно, дав российской стороне максимально мрачный прогноз развития конфликта в случае отказа от саммита. Несмотря на сдержанный оптимизм в Киеве и заявление о возможном перезапуске переговоров уже в сентябре, украинская разведка предупреждает о подготовке Москвы к масштабной эскалации. О том, реален ли трехсторонний саммит лидеров, почему Белый дом делает ставку на силовиков и к чему готовится стороны, мы говорим с журналистом Сергеем Щербиной. Сергей, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Михаил.
1: Итак, предложение усадить за один стол Трампа, Зеленского и Путина. Это вообще реальный дипломатический план Белого дома или попытка Трампа продемонстрировать готовность просто к решительным личным шагам накануне промежуточных выборов?
7: Честно говоря, больше это похоже на попытку продемонстрировать свою приверженность переговорному треку, с попытку протранслировать свою готовность лично вмешаться в ситуацию. Но мне кажется, это все-таки больше посвящено именно выборам в Соединенных Штатах, потому как Россия не показывает никакой готовности садиться за стол переговоров и, более того, по всем существующим данным, действительно готовит эскалацию, и эта эскалация, по сути дела, уже началась. Поэтому это скорее было больше политическое, возможно, и искреннее желание восстановить переговорный трек, но пока в результаты не верится совершенно.
1: По данным СМИ, Рэдклифф счел главу ФСБ Александра Бортникова, и далее цитата, конструктивным игроком. Вообще, почему американская разведка ищет переговорный канал именно через генерала спецслужб, а не через МИД там, или вот политических советников Кремля и Путина лично?
7: Ну, в принципе, встречи между руководителями разведывательных ведомств России и Америки проходили все время. Они более-менее регулярно встречаются на нейтральной территории. Тут больше показательно было то, что Рэдклифф прибыл непосредственно в Москву и прибыл через Ригу, что тоже многие считали как сигнал возможной опасности для балтийских государств. Тут скорее уникальная ситуация в том, что он прилетел, и человек его уровня, его должности последний раз в Москве был осенью 2021 года. Поэтому это скорее самое важное. А коммуникация по линии спецслужб, она не останавливалась и не прерывалась, поэтому я бы не видел здесь какого-то большой новости.
1: При этом он предупредил Москву об ухудшении ее положения при затягивании войны. Вообще, какие аргументы или рычаги давления у американцев есть? Новые санкции, снятие ограничений на дальнобойное оружие или экономический какой-то коллапс и давление? Что мог вообще предъявить Рэдклифф?
7: Ну, во-первых, существует законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, который на какой-то стадии находится в Конгрессе и может быть принят. Во-вторых, могут быть какие-то санкции касательно иранской ситуации, так называемый день Д, или как его называют Дональд Трамп в отношении Ирана. И, возможно, это тоже обсуждалось по некоторым сведениям, что эти санкции могут затронуть Россию. Ну и третий аргумент – это возможно, содействие западных союзников в Украине в дальнобойных ударах по территории России. Поэтому я думаю, что вокруг вот этих трех вещей в качестве каких-то рычагов давления на Москву речь и шла.
1: А не то больно будет, что называется. Украинская сторона параллельно заявляет о признаках подготовки Кремля к новому масштабному наступлению. А насколько вообще призывы к мирным переговорам сочетаются с реальной обстановкой на линии фронта? И, в частности, что ожидается больше? Какая-то активизация на одном там из зон боевых действий в Украине или вот то самое анонсированное возможную атаку на страны Балтии?
7: Сейчас мы можем констатировать то, что началась очень серьезная эскалация обстрелов. Фактически Киев пребывает под непрерывным обстрелом с помощью когда-то иранских дронов «Шахет». Этот обстрел продолжается уже несколько суток, фактически непрерывно. И мы можем говорить о том, что эта эскалация уже началась. Более того, сегодня Министерство обороны РФ заявило о том, что готовит удары по энергетике Украины. Насколько я помню, за все время этой войны это первый анонс именно ударов по энергетике, который прозвучал публично. И в этом смысле это уже началось. Насколько возможна некая эскалация на земле, это будет зависеть от того, примет ли Москва решение о мобилизации в России.
1: Да, ну до поездки главы ЦРУ челночной дипломатией занимались спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Более того, их визит был назначен на август и в Москву, и в Киев. Но отменен далее. Вот почему вообще гражданские переговорщики зашли в тупик и вот потребовалось прямое вмешательство директора ЦРУ. Причем отмечу, что подчеркивалось, что это он, потому что российская сторона, как бы говорила, не называла имени, и именно американцы слили, кто именно прилетел в Москву.
7: Ну, насколько мы можем понимать, Джаред Кушнер и в особенности Стив Уиткоф в этой ситуации играют роль доброго полицейского. Они как раз больше склонны к тому, чтобы разговаривать с Москвой с мягких позиций, в то время как Джон Рэдклифф мог разговаривать с более жестких позиций, как спецслужбист, как человек, в общем, военный, мог себе это позволить. Поэтому, я думаю, это такое распределение ролей. Но и Джаред Кушнер, и Уиткоф, и Рэдклифф, и вся американская администрация на самом деле ищут только одного. Они ищут возможности возобновить переговорный трек. И тут не суть важно, кто это делает. Вопрос только в том, что он не возобновляется.
1: Но в Киеве тоже, в общем, звучали заявления о возможности возобновления контактов уже в сентябре. Кстати, Зеленский похвалил США за необходимый тон разговоров. А на какие компромиссы и гарантии безопасности готова пойти сегодня Украина в случае организации встречи лидеров?
7: Проблема заключается в том, что пока мы не видим никаких признаков, что есть некие новые идеи, кроме тех, что обсуждались в конце прошлого года. И эти идеи были посвящены созданию какой-то буферной зоны на Донбассе, свободной экономической зоны на Донбассе, там разное звучали вероятное название этого дела. Но дальше этого не продвинулось, а ведь это было актуально еще тогда, когда, если вы помните, только создавался Совет мира имени Дональда Трампа. И насколько мы можем судить, в принципе, никаких новых идей, которые были бы приемлемы, не появилось с тех пор. Поэтому, честно говоря, и не очень верится в возобновление в ближайшее время каких-то существенных политических переговоров. Возможно, будут какие-то технические консультации, о которых говорил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. Возможно, будут встречаться военные, что-то согласовывать между собой. Но это более технические вопросы, а продвижения по политическому тракту не видно.
1: То есть, если саммит сейчас не будет созван, то мы можем сказать, что в зиму мы уходим без переговорного прогресса и, в общем-то, видимо, до весны. Правильно я понимаю?
7: С высокой долей вероятности именно так и будет.
1: Что ж, спасибо за участие в нашей программе о публикации в Axios, в которой утверждается, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы предложить Путину тройственный саммит с участием Зеленского, Трампа и, собственно говоря, хозяина Кремля. Об этом мы говорили с журналистом Сергеем Щербиным.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Очередной удар по нашим кошелькам. С первых минут сентября цены на автомобильное топливо снова пойдут вверх. Литр 95-го бензина при самообслуживании подорожает на 16 огород и достигнет отметки 8,25 шекеля. 8 шекелей, 25 огород. Это происходит всего через месяц после рекордного скачка сразу на 61 огару в августе. Причем самое забавное в этой истории, что буквально вчера говорили не о подорожании, а об удешевлении бензина на 25 огород. Что произошло за ночь и о причинах подорожания мы говорим сегодня с бывшим заместителем гендиректора Министерства энергетики Константином Блюзом. Константин, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
1: Ну вот что произошло такое странное? Просто вчера, правда, было сообщение, что наоборот, все будет дешеветь, и 25 огород в минус, а тут 16 огород в плюс. Что за качели?
8: Ну, я не знаю, от кого было это сообщение, но надо сказать, что вот повезло, вот просто как у Гашика, что приезжал генерал, и в честь этого пароля каждого десятого, и я, естественно, оказался десятым. То есть это тот случай, когда, опять-таки, очередное стечение обстоятельств, кроме того, что нефть выросла в среднем в августе не намного, но выросла процентов, там, процентов на 5-6, и поэтому это примерно выражается в 12-13 огород. Чуть-чуть был откат горы на 3 из-за понижения доллара. Так что там мы получили по голове примерно 10 огород. А остальное это вот то, что вот свезло. Это как раз каждый десятый, потому что некоторые параметры цены, они периодически обновляются. Это и маржа, которую получает компании типа там Sonol, Delek, вот те, то есть, которые рознично продают рознично нефтепродукты. Вот. И, кроме того, раз в определенное время, тоже обычно либо раз в квартал, либо раз в полгода, акциз меняется ввиду привязки к индексу цен. И вот индекс цен он чуть-чуть вырос, акциз привязали, плюс пересчитали заново стоимость этой вот маржи, которая берет заправка. Она, в принципе, не очень большая, это маржа. Вот. Ну и это тоже добавило 6 огород.
1: Потом вздохнули и задержали дыхание.
8: Совершенно вот. Верно.
1: Вот. Просто пока мы готовились к эфиру, буквально 30 минут назад пришло сообщение, ну не 30, 50. Министр финансов Бецалель Смотрич поручил сотрудникам своего ведомства подготовить снижение акциза на топливо, чтобы предотвратить запланированное подорожание бензина. Но, значит, он хочет снизить цены примерно на 50 огород. Это обойдется бюджету примерно в 300 миллионов шекелей в месяц. Но специалисты Минфина выступают против этого шага. И отмечается, что инициативу должна оценить юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, поскольку решение принимается в период избирательной кампании.
8: Ну, так оно все и есть. Естественно, сотрудники Министерства финансов, по крайней мере, высокопоставленные против этого, ну, просто потому что есть определенная...
1: Ну, потому что 300 миллионов, это 300 миллионов, чего уж спорить-то.
8: 300 миллионов, это 300 миллионов, как бы лучше бы 500, но 300 тоже ничего, вот. А другой, кроме того, это люди, которые ездят на машинах с оплаченным топливом, и это тоже очень влияет хорошо на экономическое мышление. Вот. Но если говорить серьезно, то в итоге не то чтобы бюджет очень сильно переполняется, и не то чтобы мы не совершаем эмиссии, то есть мы не привлекаем средства, не берем в долг, простыми словами. Так что, конечно, можно эти 300 миллионов недополучить, но все равно придется их откуда-то все-таки брать, и придется их брать с других налогов или снова увеличить госдолг. Вот, благо расходы у нас есть и военные, и просто нецелевые. Так что деньги бюджету нужны. Вот. А что насчет предвыборного? Ну, это как бы да. То есть это стандартная практика. Это было при всех правительствах, когда принимается решение перед выборами, которое, скажем так, идет вразрез с общепризнанной практикой. А общепризнанная практика – это формула, которая существует уже, ну, по-моему, года 98-го. Это вот формула цены в Израиле. Вот, то, разумеется, так как это выглядит как предвыборная экономика, то...
1: Потому что смотрите, что предлагали еще месяц назад попробовать это использовать. Тогда, кстати, это не было предвыборной экономикой, еще выборы-то не отменили, не объявили.
8: Ну, тогда еще казалось, ну, во-первых, Смотрич, опять-таки, Смотрич делает совершенно ужасные вещи в разных областях, но он, в общем-то, довольно ответственный министр финансов. Вот, и поэтому он вполне логично следовал совету своих профессиональных коллег-экономистов, которые говорили, что вот есть формула, по ней надо действовать, и кроме того, просто так ради популизма понижать доходы бюджета не имеет смысла, потому что все равно как-то его придется наполнять, с кого-то придется брать.
1: Слушайте, а вот это подорожание, оно же отразится и на логистике, на доставке, на общественном транспорте. В общем, инфляцию нам тоже ждать скачок в преддверии праздников Тишрей?
8: Ну, во-первых, да. Ну, то есть августовский индекс, он все равно будет высоким. Я думаю, он будет где-то 0,7-0,8. Годичная инфляция пока не сильно меняется. То есть там годичный прогноз 2,1, 2,2. То есть много 2,4. То есть это как бы это все держится в рамках. Вот. Понятно, что ничего не поделаешь. Против лома нет приема. То есть как бы цена на нефть в мире выросла. Здесь она тоже растет. И также понятно, что правительству нужны деньги, и оно облагает нефтепродукты жесточайшим совершенно образом. То есть я думаю, что только, может быть, сигареты оно облагает настолько жестоко. Вот, потому что мы понимаем, что когда мы платим 8,25, то, собственно, нефть и нефтепереработки в этом 2,5. То есть еще 0,8 примерно получает, 80 огород, получают все вот эти вот компании, там, Sonol, Delek, Paz, которые продают, а все остальное это налоги. То есть государство получает почти 5 шекелей с каждого литра.
1: То есть это практически сигареты. То есть можно сказать, бензин вреден для вашего здоровья. Это то, что с чем мы живем буквально.
8: Да-да-да, и даже была очень, когда-то в Америке был очень дешевый бензин, И даже кто-то из экономистов пошутил, что наши внуки будут поражены узнать, что мы тратили литр бензина, чтобы купить пачку сигарет. И вот он был стал.
1: Да, это правда, это время пришло. Ну и учитывая волатильность цен и вообще геополитическую напряженность в нашем регионе, есть предпосылки к стабилизации цен или 8 шекелей 25 огород – это еще не предел?
8: Ну, скажем так, это зависит от того, за какую партию мы будем голосовать, за республиканскую или за демократическую. Mm-hmm. Вот. Но, в принципе, понятно, что в случае очень серьезной эскалации, а серьезная эскалация – это не прекращение там поставок из Ирана. Серьезная эскалация, когда начинают друг друга просто лупить по нефтяной инфраструктуре, и тогда цена может сильно подпрыгнуть. В ближайшие месяцы, если напряженность останется на том же уровне, то мир научился
1: справляться.
8: Процентов 80, 70-80 нефти, по крайней мере, нефти. Там есть другими проблемами, другими продуктами вопрос.
1: В общем, будем смотреть. Вот, будем наблюдать.
8: Обводить,
1: спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О рекордной цене на бензин мы говорили с бывшим заместителем гендиректора Министерства энергетики Константином Блюзом. Ну вот и все, собственно. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Йони Кахта. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Бесконечная Кусра». В палестинской деревне продолжается противостояние сил безопасности и молодежи холмов. Поговорим о происходящем и бездействии властей с Сергеем Ауслендером. Дело за малыми. Лидеры лагерей стараются объединить небольшие партии. О новостях предвыборной кампании спросим у Габи Вольфсона. Призыв «Считай в шляпе». Начало призыва ортодоксальной молодежи обсудим с Иосифом Шулининым. Иранцы взялись за подростков. В Крайот арестовали двух несовершеннолетних, завербованных аятоллами. Попытаемся понять мотив молодых шпионов с Вадимом Куниным. Редклифф предложил на троих, стала известна причина поездки главы ЦРУ в Москву. Оценим ее с Сергеем Щербиной. Бензин пойдет на рекорд. Вместо удешевления бензин превысит рекорд всех времен. О причинах поинтересуемся у Константина Блюза.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Беспорядки в палестинской деревне Кусра в Самарии вновь выводят проблемы еврейского экстремизма на высший государственный, да и международный уровень. Десятки молодых людей устроили погром, ворвались в дом с находившимися внутри палестинскими жителями, забаррикадировались там и забросали камнями местных жителей, в результате чего несколько человек получили ранения. Прибывшие бойцы ЦАЛя оказались в меньшинстве против организованной силы погромщиков. Последовали жесткие заявления премьер-министра Нетаньяху, президента Герцога и англоязычного пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Дорана Шпильмана. Давайте послушаем. Израиль – правовое государство, и мы не потерпим самоуправства и самосуда ни в каком виде, ни от кого. Однако для контраста нам еще только предстоит увидеть, что палестинская автономия осудила хотя бы один из терактов. Впрочем, несмотря на громкие слова, реальных арестов до сих пор нет, хотя 3 автомобиля конфискованы. Ну а кроме того, с выступлениями молодежи холмов столкнулась и съемочная группа американского канала NBC. Люди в масках избили журналистов, и те были вынуждены обратиться за медицинской помощью. О юридическом бессилии, роли армии и политических последствиях событий в Кусре мы говорим сегодня с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, данные вообще неутешительные. Значит, с начала года до конца июля зарегистрировано более 1380 нападений поселенцев, приведших к ранениям палестинцев или ущербу их имущества. Они затронули более 250 палестинских населенных пунктов, в среднем около 6,6 подобных эпизодов ежедневно. 900 палестинцев получили ранения, 2300 были вынуждены покинуть места проживания из-за нападений и связанных с ними ограничений доступа. Ну вот на фоне снижения палестинского террора в Иудее и Самарии, как-то эти цифры выглядят вызывающе.
2: Ну, примерно так оно и есть. Опять же, поселенцы, да, и их сторонники говорят, что это ответ на арабский террор. Арабы говорят, что нет, это вот еврейский террор, да, это произвол поселенцев. И там где-то истина находится, я как понимаю, где-то посередине, как обычно в таких случаях. Но я не хотел бы комментировать здесь какие-то политические моменты, поскольку я этим не занимаюсь. Но с точки зрения вот военной, это очень сильно влияет на оперативную готовность армии, потому что армия постоянно вынуждена отвлекать свои силы на то, вот как было сейчас в Кусре, когда пришлось вводить туда военных и разделять поселенцев, отделять от арабов, рискуя получить камнем там по голове и от тех, и от других, вместо того, чтобы заниматься предотвращением реальных терактов. Ну и плюс сама обстановка там в Иудее и Самарии, она, конечно, такая далеко не идеальная, я бы сказал, совсем не идеальная. И поэтому там любое подобное происшествие может запалить такой костер, как бы, очередной. Несмотря на то, что армия там, конечно, 7 октября проделала совершенно колоссальную работу, и очень сильно удалось сбить вот эту волну террора и грядку эту, что называется, проредить. Но в целом ситуация там довольно взрывоопасна, и каждый такой инцидент, он добавляет лишь как бы температуры в этот костер, скажем так.
1: Ну, более того, замкомандир дивизии Иудеи Самарии прямо называет происходящее в Кусре международной угрозой для Израиля. вообще армейское командование уже само начинает пользоваться политическими, скажем так, терминами. То есть это, в общем, получается не какая-то там рядовая угроза, а что-то, что может привести к воспламенению ситуации в целом.
2: Ну, об этом говорил и Ави Блуд, насколько я помню, это...
1: Глава Центрального округа, да.
2: Да, Центрального округа, о том, что это все очень и очень такая опасная ситуация, что армия все чаще занимается, вместо того, чтобы предотвращать настоящие теракты, вот подобными инцидентами, и все это, в общем, выглядит крайне нехорошо. И самое главное, это как-то втягивает армию в политику, потому что таким образом армия вынуждена, ну, грубо там, принимать чью-то сторону, да, даже технически, то есть вот оттаскивать этих от тех или тех от этих. И в результате получается, что военные вроде как исполняют совершенно несвойственные им функции. Они, в принципе, их там исполняют, потому что армия в Иудее и Самарии занимается тем, чем она, по идее, заниматься не должна. Выполняет фактически полицейские функции.
1: Ну, по сути, это там суверен.
2: Да, но этого просто деваться некуда, так сложилось исторически. Эту ситуацию сейчас за 3 дня или 3 месяца и даже за 3 года не поменяешь. То есть нужно, наверное, что-то с этим делать, но точно это быстро не получится. Вот. А в остальном получается, что да, ситуация постоянно подогревается то с одной, то с другой стороны.
1: В армии говорят, что нападавшие были в масках, однако кадры мировых агентств четко зафиксировали их лица без прикрытия. Вот почему при наличии фото и видеоматериалов до сих пор нет арестованных?
2: Нет, я так полагаю, политической воли, как это принято говорить в таких случаях, потому что солдаты, наверное, должны получить приказ. Армейское командование в лице того же Блута хочет приказа от вышестоящего командования, от генштаба, например, потому что ну, не хочет брать на себя такую ответственность. Генштаб, по всей видимости, ждет каких-то распоряжений от политического руководства, хотя бы общего характера, да, там, наводите порядок, все, даем вам там карт-бланш на наведение порядка, ну, с соблюдением там таких-то и таких-то ограничений. Но это тоже не получается, потому что политическое руководство сейчас занято предстоящими выборами. А плюс к этому там электорат определенных партий, в том числе входящих в коалицию, в результате образуется такой какой-то вот замкнутый круг, что ли, своего рода.
1: Но Тедьягу заявил о совместном расследовании Цааля, полиции и Шабака. Ну уж куда больше, ну Моссад остался, что подключить, потому что пока это выглядит крайне странно, мы обвиняем в этом обычно ООН, там, и, не знаю, там, другие международные организации, которые говорят про, о том, что они обеспокоены, встревожены, но сейчас так выглядит наше правительство, которое говорит, там какая-то маленькая группка, не знаю, радикалов. Вот, мы обеспокоены, мы встревожены. Но, знаете, если палестинцы что-то совершают, то до конца дня мы обычно получаем сообщение о том, что террорист там арестован или при подготовке теракта произошел арест. А здесь вот уже несколько месяцев, и что-то ничего не работает.

0: Не, ну не имею возможности, как там говорилось в известном фильме.
1: В общем, чего-то не хватает. Спасибо за участие в нашей программе о юридическом бессилии, о роли армии и политических последствиях событий в Кусре мы говорили сегодня с военным обозревателем Сергеем Ауслендером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и чуть больше недели остается до закрытия предвыборных списков, и сейчас лидеры крупных партий, даже лагерей, пытаются объединить мелких игроков, а некоторые из них отказываются и предлагают прецедентам на кандидатам на пост премьера самим спасать лагерь от потери голосов. Обсудим эти предвыборные перипетии с нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru COIL Габи Вольсеном. Габи, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Похоже, что Нетаньяху смирился с тем, что Офервинтер идет на выборы. При этом пока Биби не требует от новой партии объединяться с другими правыми партиями. Или уже требует, или что происходит?
3: Более того, Нетаньяху смирился с тем, что Офервинтер не только идет на выборы, но идет на выборы, судя по всему, самостоятельно. Бенямин Нетаньяху понимает, что шансы на то, что Винтер согласится с кем-то объединяться, по крайней мере, на данный момент, когда мы с вами разговариваем, да, 30 августа вечером, шансы эти невысоки. Наша политика очень динамичная, может измениться, но пока...
1: Ведь это же его главный плюс, если я правильно понимаю, его главный плюс, что у меня нету никого из тех, кто находился в политике после 7 октября.
3: Я бы сказал плюсик, да, плюс у него был до четверга, пока он зачем-то не объявил, что поддержит Бенямина, порекомендует Бенямина Нетаньяху на выборах, тем самым определенно позиционировав себя с одной стороны. Но, тем не менее, некий, так сказать, ореол туманности с точки зрения того, что он будет делать после выборов, у него остался. И поэтому, да, ему совершенно ни к чему сейчас объединяться с кем бы то ни было. Он достаточно популярная фигура. По разным опросам набирает от 4 до 8 мандатов. Поэтому я не думаю, что Винтеру есть смысл стремиться в объятия кому бы то ни было, он будет баллотироваться сам. А Нетаньяху занят тем, чтобы каким-то образом объединить всех остальных, может быть, не в один список, а хотя бы в два. Но в идеале для Бенямина Нетаньяху, Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и Моше Фейглин будут баллотироваться вместе. Скажем так, Смотрич и Фейглин близки к соглашению. Насколько я понимаю, соглашение еще не достигнуто, но они близки к нему. Итамар Бен-Гвир упрямится. Итамар Бен-Гвир по-прежнему заявляет, что он будет баллотироваться сам. Более того, насколько я понимаю, внутренние опросы в партии Уцма Иудит, и не только в Уцма Иудит, показывают, что Смотрич для Бен-Гвира это гиря, да, а не довесок силы.
1: У нас вообще, мне кажется, ни одно объединение не работает по системе 1 плюс 1 равно 2,5. Все работают в лучшем случае 1,5, а то и вовсе 1.
3: Так вот, в данном случае 1 плюс 1 равно 1, да, с точки зрения интересов этого блока. Поэтому Смотрич упрямится. Есть разные модели, которые сейчас взвешиваются. Возможность предложить, например, нескольким депутатам, двум, точнее говоря, депутатам от Сиунут Датит, бронированные места в Ликуде, тем самым освободив места для Уцма Иудит. Короче говоря, непонятно пока, что из всего этого выйдет. Минувшие выходные прошли под знаком резких высказываний Бен-Гвира в адрес Бенямина Нетаньяху. Более того, он сказал, что меня не зовут Бенни Ганс, что вообще звучит почти оскорбительно в нашей политической системе сегодня. Но так или иначе, теперь Нетаньяху не отказывается от этих усилий, от этих попыток. Я так понимаю, что он будет их продолжать и дальше. Если действительно, если вернуться на 4 года тому назад, то тогда Нетаньяху удалось объединить Смотрича и Бен-Гвира очень простым путем. Он объяснил им в доступной форме, что тот, кто сорвет такое объединение, Ликуд поведет направленную кампанию для того, чтобы просто его потопить на выборах. Теперь Ликуд хорошо умеет это делать. Можно спросить у Нафтали Беннета, у Айеле Чаке, много у кого. И поэтому, если сейчас Итамар Бен-Гвир заупрямится, и Нетаньяху поведет целенаправленную атаку на него, учитывая то, что мандатами избирателей Уцма Иудит хотят поживиться и в ШАС, и в других партиях, Бен-Гвир может оказаться в сложной ситуации, на это рассчитывает Нетаньяху. Насколько это сработает, я не знаю, но, по крайней мере, таков расчет главы Ликуда.
1: Да, ну тут, кстати, Яир Нетаньяху тоже вот спасен недавно от покушения, вступил в предвыборную кампанию, пугая всех, что Винтер все-таки

0: и порекомендует Либермана, не даже Айзенкота, а Либермана. Вообще, полезен ли премьер-министру такой помощник?
1: Зависит с чьей точки зрения. С точки зрения его сторонников, безусловно, да. С точки зрения его противников, также полезен, потому что это вновь дает им дополнительную почву для того, чтобы говорить, посмотрите, Беньямин Нетаньяу не управляет страной, страной на самом деле управляет Яир Нетаньяу и так далее. С этой точки зрения Яир Нетаньяу полезен всем, и сторонникам Беньямина Нетаньяу, и его противникам, но на практике, на самом деле, я не думаю, что это имеет большое значение. То, что Офер Винтер может пойти, может, вернее говоря, попытаться сделать премьер-министром Либермана, существуют разные теории. Я, честно говоря, пока не очень понял, как именно такая модель или такое, так сказать, такое направление должно сработать. Но, тем не менее, это пока это также обсуждается. В правом лагере тяжело больны синдромом Беннета, то есть после того, что произошло в 2021 году, любой, кто, так сказать, звучит как Беннет, а Винтер очень звучит как Беннет, воспринимается как кто-то, кто в последний момент может посадить на премьерское кресло кого-то неожиданного. Ну, в данном случае не говорят, на самом деле никто не говорит про то, что Винтер придет к власти Айзенкота, но да, говорят о том, что может привести к власти Либерман.
0: Ну и вот что же происходит у Гиляда Эрдана и Бенни Ганца? Там Ганц, судя по всему, продолжает настаивать на первом месте, да, а Эрдан при этом еще и ведет с Зелихой. Ирон Зелих, это партия, экономическая партия, ведет разговор. Как-то
1: на
0: там...
1: самом деле, насколько я понимаю, у Эрдана даже нет особых проблем с тем, чтобы Бенни Ганц был первым. Не очень понятно, на чем это все застопорилось, и застопорилось ли вообще, идут переговоры. И Ярон Зелиха там в известном смысле третий лишний. Он не очень понятно, зачем. Он не приносит много голосов, с одной стороны. С другой стороны, он не приносит много денег. Да, это, я понимаю, что это звучит очень цинично, но главное
0: преимущество... Сейчас ровно об этом и идет речь.
1: Главное преимущество, которое есть у Бенни Ганца, это деньги, которые он имеет как действующий депутат и глава фракции. Гилад Эрдан приносит, так надеются в этом потенциальном объединении, приносят голоса. Вот что приносит Ярон Зелиха, совершенно непонятно. Поэтому в окружении Бенни Ганца не в большом восторге от этой перспективы. Возможно, из-за этого соглашения пока нет. Но Юлия Эдельштейн буквально вот час тому назад в интервью телеканалу Кешет сказал, что соглашение с Ганцем будет и очень скоро.
0: Последний вопрос, просто у нас времени мало остается, не могу не спросить. А вот есть еще, значит, Хендри Трупер, да, с другой стороны политической карты, насколько мы понимаем. Вот кто его будет спасать? Вот кто должен с ним говорить о том, чтобы там присоединяться, объединяться? Айзенкот или Беннет? Кто вообще ответственный взрослый в оппозиции?
1: Это хороший вопрос. Хилли Трупер очень близок с Гади Айзенкотом. И перспектива того, что если они не пройдут электоральный барьер, не будут, увидят, да, перед 7 сентября, что они не проходят электоральный барьер, и Хилли Трупер найдет себя в списке Айзенкота очень высок. Что касается Энделя, непонятно, есть самые разные обсуждения от Винтера до Эрдана. Не очень понятно, какова судьба бывшего министра связи. Хилли Трупер, если они не будут проходить электоральный барьер, определенно окажется в списке Яша.
0: Ну что ж, остается не так много времени, будем за этим следить, а также за другими новостями предвыборной кампании, кто кому дал охрану, кто кому там угрожает и так далее. Все эти новости предвыборной кампании мы обсуждаем с нашим коллегой, ведущим Конрека и политическим обозревателем сайта News.ru.CYL Габи Вольфсон. Габи, спасибо за участие
1: спасибо
0: в нашей программе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Конрека. Здесь и сейчас.
0: Штурм военкомата, проклятие ультраортодоксальных радикалов и новые боевые подразделения. На призывном пункте Тель-Ашамер сегодня открылся очередной день мобилизации ультраортодоксальной молодежи. За воротами Бакума развернулось настоящее поле битвы. Радикалы с криками «Умрем, но не призовемся» пытались блокировать новобранцев, тогда как активисты и резервисты встречали призывников песнями в поддержку Цаля. На место прибыли и политики, а Виктор Либерман, попавший под шквал угроз со стороны митингующих жестко заявлял там о необходимости силового подавления уклонения, а Йоас Хендель обвинял протестующих в расколе общества. При этом самой армии подчеркивает качественный скачок. Харидимные батальоны, включая новую пехотную бригаду Хашманаим, ведет реальные боевые действия в Ливане и в Газе. В общем, о том, происходит ли исторический перелом в интеграции ультраортодокса в армию, или мы наблюдаем лишь показательный предвыборный конфликт, будем говорить социальным предпринимателем, блогером и резервистом бригады Хашманаим Йосифом Шулининым. Йосиф, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот мы видим кадры десятков призывников на фоне шумных акций протеста. Насколько вообще вот мы наблюдаем масштабный призыв, и можно ли говорить о каком-то переломе в харидимном секторе, или пока речь идет об узкой группе смельчаков, готовых идти против своей общины?
3: Я бы сказал даже больше. Мы с вами наблюдаем революцию, потому что статус-кво, который подразумевал освобождение студентов ешив от обязательного призыва в армию, сейчас меняется. Он меняется не всегда правильными способами, не всегда встречается с харидимными общинами на ура. Точнее, как мы видим, наоборот совершенно. Но так и происходят революции. Сейчас происходит призыв, и туда призываются люди, и идут действительно с осознанием, куда они идут, что они станут солдатами, что они станут боевыми. Большая часть призывается в боевые подразделения. И это революция, которая происходит пока на очень локальном уровне, на уровне семьи, которая, может быть, еще там в предыдущем поколении была совершенно против призыва, а сейчас она уже осознает, что вот их сын решил призваться, и это становится нормой мало-помалу. И вот это, наверное, на мой взгляд, и есть тот самый перелом.
0: Но при этом есть призыв раввинского суда Эда Харидит под лозунгом «Наши юноши ушли в плен». Ну и прямые угрозы в адрес политиков и новобранцев у ворот Бакума. Все это означает, что ультраортодоксальное руководство окончательно переходит к открытой конфронтации с государством, что ли?
3: Нет такого понятия ультраортодоксальное руководство. Существуют харидимные ультраортодоксальные общины, и они совершенно разные. Есть общины, которые общины большие, которые в том числе хасидские, в том числе такие вот, которых мы видим в кварталах типа Меа-Шарим, которые нормально принимают призыв харидим, но не обязательный для всех, например, да, а тех, кто видит в этом смысл, тот, тех, кто не учится в ешиве, значит, не учит Тору на постоянной основе. А есть общины, я бы сказал, даже не общины, а есть фракции такие, это так и называется, Пелег Иерушалми, вот эта вот группа.
0: Иерусалимское крыло, да.
3: Иерусалимское крыло или Иерусалимская фракция, это вот как раз группа радикалов, которых мы видим в новостях, вот эти все перекрытия дорог, стычки, какие-то самые неприятные проявления, которые мы видим в новостях, это в основном вот эти вот самые радикалы. Они больше всего кричат, их больше всего видно, именно поэтому складывается впечатление, как будто все черно-белые, скажем так, все харидим относятся именно так к призыву. Это на самом деле не так.
0: А вообще, насколько армейскому командованию удается сохранять вот этот баланс? С одной стороны, строгий религиозный уклад, там кашрут, отсутствие женщин на базах, и одновременно интегрировать эти подразделения в общую структуру ЦАЛЯ.
3: Удается. Я считаю, что удается хорошо. Я прошел боевой курс в составе роты Милуим год назад. И я бы сказал, что изменения в укладе армейском, они не такие значительные, они больше касаются все-таки такого общего, общедуховного уровня, общего настроя, я бы сказал, какого-то. Потому что для религиозных солдат в любом подразделении есть возможность молиться, соблюдать кашрут. Все базы армии, они кошерные. Просто на базе Хашмонаим, например, кашрут более высокий, который подходит для определенных там общин, например, таких как Хабад, да, там особые требования к мясу, к забою скота. И поэтому, чтобы всех устраивало, там особо следят за кашрутом. А в принципе, удается, и надо понимать, что командование Хашмонаим, это в основном вязаные экипы, религиозные сионисты. Почему? Потому что у ультраортодоксов не было представительства в армии.
0: Офицеров не хватает, я понимаю, да.
3: Офицеров не хватает, а сейчас это представительство появляется. Я вот сейчас непосредственно прохожу резервистскую службу, прикрепленным к роте курса офицерского, который проводится на базе Хашмоним. Это первое в истории появление курса отдельного от БАДХАТ, от центральной базы курсов для офицеров.
0: Ну, появятся, в общем, офицеры, я понимаю, да, вот, ну, помимо боевых бригад, вот, Хашмонаим, ХЭС, там, Нецхиуда, армия, насколько я понимаю, открыла еще технологические и логистические треки, вроде Маалот Цур и ЮАФ. А вот эти специальности вообще среди молодежи ЕШИВ как-то востребованы? Ну, вроде не боевые части, а такие технологические.
3: Во-первых, бригада харидимная существует только одна, и то это до сих пор еще не бригада по своей численности, но называется уже бригада, это Хашмонаим. Это батальоны.
0: Да. Ну вот Маалот Цур и ЮАФ.
3: Да, есть такие программы, и они открывают дорогу для тех, кто не хочет или не может по состоянию здоровья пройти в боевые. И такой выбор тоже должен быть, потому что армия это не все только боевые войска, да, очень много подразделений, которые поддерживающие боевые, или подразделений, которые называют не очень таким удобным словом «джоб». И они тоже важны, и они тоже нужны, и для каждого человека с его особенностями там, физиологическими или ментальными, или готовностью быть боевым или нет, тоже должен быть выбор в армии. И такие поддерживающие подразделения тоже открывают для человека возможность пройти боевую подготовку и оказать помощь стране, особенно в такой момент, как мы сейчас проходим.
0: Ну и последний вопрос. Значит, сегодня там политики были, понятно, у нас предвыборная кампания, все заявляют, делают резонансные такие заявления. Ну, суть по всему, суть потому, что обещает оппозиция, да и, кстати, премьер-министр Нетаньяху тоже на днях сказал, что будет принят такой закон о призыве, что призываться будут все. Вот после выборов, так или иначе, допустим, будет принят закон, где призываться будут все. Армия готова или нет все-таки?
3: Конечно, нет. Нет такого, что призываться будут все, и политики с любой стороны, они только мешают вообще этому процессу, вот этой вот революции, про которую я упомянул в самом начале. Потому что политики нагнетают, и это вызывает как раз противоборство, вызывает восстание среди тех самых харидимных радикалов. Поэтому армия не готова принять всех. Призвать всех — это 70 тысяч человек сейчас загнать на какие-то базы армии. А это значит, ну, Хашмонаим не могут вместить уже, например, вот мой батальон Милуимский на базе Хашмонаим не помещается, потому что база полна молодыми призывниками. Других подобных форматов нет, и чтобы их организовать...
0: Нужно время и нужно терпение. Это правда. Ну, слушайте, если не хватает на Хашмонаим места, это уже хорошо. Мне кажется, это хорошая новость. Спасибо за участие в нашей программе. Сезонное начало призыва ультраортодоксов мы обсуждали с социальным предпринимателем, блогером и резервистом бригады Хашмонаим Йосифом Шулининым. Продолжаем программу. Иранские спецслужбы продолжают охоту за израильскими подростками в соцсетях. Прокуратура предъявила обвинительное заключение двум школьникам 14 и 16 лет из Кирьят-Моцкина, которые выполняли задания за деньги в интересах иранской разведки. Все началось в июне через обычный телеграм-канал поиска подработки, где некий куратор под именем Даниэль предложил подросткам легкий заработок. Школьники носили граффити, собирали данные об охране входах в торговые центры в Тель-Авиве и Герцли, снимали видео и даже пытались вербовать сверстников. А один из них ради новых заказов и вовсе выдал себя за военнослужащего элитного подразделения 8200. При этом они продолжали сотрудничество, уже понимая, что работают на враждебное государство. О том, почему иранская агентура переключилась на израильских детей, как работают подобные схемы вербовки, где происходит граница между подростковой беспечностью и государственной изменой, спросим у старшего следователя управления полиции ЛААФ 433 Вадима Кунина. Вадим, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Ну, это вообще смена тактики, что ли, Тегерана, да, вот о том, что начали они детей вербовать. То есть мы слышим про взрослых, которых вербовали, а тут 14-16 лет. Почему иранские спецслужбы вот ставят на вербовку несовершеннолетних?
4: Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы отметить, что в процессе оперативно-следственной разработки, в которой принимали участие представители контрразведки Израиля Шабак, подразделение Сайбер, подразделение, которое занимается работой в области киберпреступлений, в области преступлений компьютерных, в рамках управления ЛАФ-433, и Центральный уголовный розыск округа, прибрежного округа севера страны, в рамках этого совместного сотрудничества были арестованы два несовершеннолетних подростка 16 и 14 лет, жители Кирьят-Моцки. В силу того, что они несовершеннолетние, их имена запрещены публикации по решению суда по израильским законам. Опять же, так сказать, чтобы прекратить некие спекулятивные разговоры, хочу отметить, что оба подростка не русскоязычные, не из семьи репатриантов, скорее жители Израиля. В рамках оперативно-следственной работы этих трех подразделений, сотрудничества между ними, было установлено, что в июне месяце 26-го года два этих подростка были завербованы иранскими спецслужбами. Все на тривиальный подход, как обычно, через Telegram, в сайтах, где различные люди ищут работу. Один из этих подростков искал подработку, и к нему обратился человек по имени Даниэль. Я хочу отметить, что здесь есть как бы два таких достаточно новых момента. Прежде всего, это то, что завербованы были несовершеннолетние, одному 16 лет, другому 14. И второе, то, что оба прекрасно понимали, что работают на иранскую разведку, поскольку...
0: Но в какой момент они это поняли?
4: Они это поняли очень быстро, они это поняли после первого задания. Первое задание было рисовать граффити политического характера, взять листовки на севере страны, в районе Хайфы. За это они получили 160 шекеры, сумма, как видите, совсем небольшая. И после этого они напрямую, один из этих подростков, обратился к этому человеку по имени Даниэль, спросил, не является он агентом иранской разведки, на что получил ответ, что да, что он, Даниэль, является представителем иранской разведки. Это их не остановило, и они продолжали выполнять различные задания этого иранского куратора. Я хочу сказать более того, один из этих подростков проявил некую находчивую сообразительность для того, чтобы заинтересовать этого куратора.
0: Он сказал, что он 8200.
4: Он сказал, да, что он является солдатом подразделения 8200, так сказать, да, для того, чтобы именно с целью получить более серьезные задания и получить более серьезные деньги. Что касается вашего вопроса, почему подростки, смотрите, в общем, иранская разведка действует во всех прилагаемых обстоятельствах, так сказать, и взрослые, и там немолодые люди, там, и люди среднего возраста. А вот теперь очень дошла до подростков.
0: Слушайте, а юридическая ответственность подростков тут есть какие-то нюансы?
4: Нет, безусловно, конечно. Они были арестованы, допрошены, им грозит суд. Опять же, так сказать, некие послабления, опять же, я повторяю, так сказать, да, что их имена запрещены публикации, но и, конечно, они не смогут получить столь тяжелое и строгое наказание, какое получают совершеннолетние жители Израиля за подобные преступления. Но тоже, в общем, их ждет суровое наказание достаточно. И, в общем, можно сказать, что, так сказать, жизнь сломана. Это пятно на всю жизнь. Поэтому я вот как раз хочу обратиться к вашим радиослушателям, к родителям несовершеннолетних детей, которые нас слушают. Да, наблюдайте, смотрите. Чем занимаются ваши дети в соцсетях? Не стесняйтесь, спрашивайте их, так сказать, да, что за люди, с которыми они общаются. Я понимаю, что израильские подростки, дети очень самостоятельные, независимые. В общем, здесь как бы у нас в стране, как правило, не принято вмешиваться в личную жизнь детей, тем более, какая уже там 14-16 лет. Но в силу той ситуации, что наша страна, так сказать, находится в состоянии войны, с очень опасным, коварным противником, я призываю ваших радиослушателей наблюдать, смотреть, чем занимаются их дети. И при любой такого рода подозрения сообщать в различные отделы израильской полиции к месту жительства или связываться там, с нами, с управлением ЛАФ-433, А мы уже приняли меры, так сказать, и обезопасим ваших подростков от того, чтобы...
0: Чтобы были серьезные обвинения. Да. А скажите, на каком этапе вообще израильские спецслужбы вот могут перехватывать подобные цепочки в мессенджерах? И вообще, насколько сложно отслеживать такие контакты среди закрытых молодежных
4: групп? Я не хочу даваться в подробности, так сказать, да, но я хочу отметить, что, как правило, такого рода перехваты осуществляются достаточно раннем этапе. И, в общем, и у израильской полиции, и у контрразведки Шабак есть отработанные методы такого рода перехватов, разоблачений, выявлений такого рода сотрудничества. Поэтому я гарантирую, что ни один, так сказать, человек, который, может быть, и даже думает, что ему удастся избежать наказания, да, от наказания не уйдет. Будет арестован, допрошен и понесет серьезные наказания. Тут, в общем, однозначно никаких альтернатив нет.
0: Ну и последний вопрос. Вот действительно, что ими двигало? Это легкие деньги? Это типа риск, игра в шпионов?
4: В общем, как и со взрослыми. Тут нет никакой идеологической составляющей, так сказать. Нет среди этих людей, взрослых и детей, там, Кемишли Пятерки, там, или Кима Филби, там, или Рихарда Зорги. Всех этих людей, там, и уже не молодых людей, средних лет, и детей, все не движет только одно – заработать легкие деньги. Стяжательство. Как выясняется, и как я уже говорил, нет предела человеческой глупости, алчности и подлости.
0: Это правда, вот. Да. И потом испорченной жизни тоже.
4: Испорченная жизнь, да, на всю жизнь, предела. Так сказать, да, и пятно не только на них, но и на семью, на их братьев, сестер, родителей, естественно. Поэтому я еще раз призываю ваших радиослушателей очень внимательно смотреть, чем занимаются ваши дети в социальных сетях, для того, чтобы избежать катастрофы семейной, личной и прочее.
0: Слушайте, господа слушатели, нашего старшего следователя управления полиции ЛАВ-43, потому что это, правда, серьезно. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе об иранской вербовке подростков из Крайот. Мы говорили со старшим следователем управления полиции ЛАВ-433 Вадимом Куниным.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обрастает сенсационными подробностями. По информации издания «Аксиос», глава американской разведки предложил Кремлю организовать прямую трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Москве Рэдклифф провел закрытые переговоры с главами СВР и ФСБ Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым соответственно, дав российской стороне максимально мрачный прогноз развития конфликта в случае отказа от саммита. Несмотря на сдержанный оптимизм в Киеве и заявление о возможном перезапуске переговоров уже в сентябре, украинская разведка предупреждает о подготовке Москвы к масштабной эскалации. О том, реален ли трехсторонний саммит лидеров, почему Белый дом делает ставку на силовиков и к чему готовится стороны, мы говорим с журналистом Сергеем Щербиной. Сергей, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил.
0: Итак, предложение усадить за один стол Трампа, Зеленского и Путина. Это вообще реальный дипломатический план Белого дома или попытка Трампа продемонстрировать готовность просто к решительным личным шагам накануне промежуточных выборов?
5: Честно говоря, больше это похоже на попытку продемонстрировать свою приверженность переговорному треку, попытку протранслировать свою готовность лично вмешаться в ситуацию. Но мне кажется, это все-таки больше посвящено именно выборам в Соединенных Штатах, потому как Россия не показывает никакой готовности садиться за стол переговоров и, более того, по всем существующим данным, действительно готовит эскалацию, и эта эскалация, по сути дела, уже началась. Поэтому это скорее было больше политическое, возможно, и искреннее желание восстановить переговорный трек, но пока в результаты не верится совершенно.
0: По данным СМИ, Рэдклифф счел главу ФСБ Александра Бортникова, и далее цитата, конструктивным игроком. Вообще, почему американская разведка ищет переговорный канал именно через генерала спецслужб, а не через МИД там, или вот политических советников Кремля и Путина лично?
5: Ну, в принципе, встречи между руководителями разведывательных ведомств России и Америки проходили все время. Они более-менее регулярно встречаются на нейтральной территории. Тут больше показательно было то, что Рэдклифф прибыл непосредственно в Москву и прибыл через Ригу, что тоже многие считали как сигнал, возможно, опасности для балтийских государств. Тут скорее уникальная ситуация в том, что он прилетел, и человек его уровня, его должности последний раз в Москве был осенью 2021 года. Поэтому это скорее самое важное. А коммуникация по линии спецслужб, она не останавливалась и не прерывалась, поэтому я бы не видел здесь какого-то большой новости.
0: При этом он предупредил Москву об ухудшении ее положения при затягивании войны. Вообще, какие аргументы или рычаги давления у американцев есть? Новые санкции, снятие ограничений на дальнобойное оружие или экономический какой-то коллапс и давление? Что мог вообще предъявить Рэдклифф?
5: Ну, во-первых, существует законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, который на какой-то стадии находится в Конгрессе и может быть принят. Во-вторых, могут быть какие-то санкции касательно иранской ситуации, так называемый День Д, или как его называют Дональд Трамп в отношении Ирана. И, возможно, это тоже обсуждалось по некоторым сведениям, что эти санкции могут затронуть Россию. Ну и третий аргумент – это возможно, содействие западных союзников Украине в дальнобойных ударах по территории России. Поэтому я думаю, что вокруг вот этих трех вещей в качестве каких-то рычагов давления на Москву речь и шла.
0: А не то больно будет, что называется. Украинская сторона параллельно заявляет о признаках подготовки Кремля к новому масштабному наступлению. А насколько вообще призывы к мирным переговорам сочетаются с реальной обстановкой на линии фронта? И, в частности, что ожидается больше? Какая-то активизация на одном там из зон боевых действий в Украине или вот то самое анонсированное возможную атаку на страны Балтии?
5: Сейчас мы можем констатировать то, что началась очень серьезная эскалация обстрелов. Фактически Киев пребывает под непрерывным обстрелом с помощью когда-то иранских дронов «Шахет». Этот обстрел продолжается уже несколько суток, фактически непрерывно. И мы можем говорить о том, что эта эскалация уже началась. Более того, сегодня Министерство обороны РФ заявило о том, что готовит удары по энергетике Украины. Насколько я помню, за все время этой войны это первый анонс именно ударов по энергетике, который прозвучал публично. И в этом смысле это уже началось. Насколько возможна некая эскалация на земле, это будет зависеть от того, примет ли Москва решение о мобилизации в России.
0: Да, ну до поездки главы ЦРУ челночной дипломатией занимались спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Более того, их визит был назначен на август и в Москву, и в Киев, но отменен далее. Вот почему вообще гражданские переговорщики зашли в тупик, и вот потребовалось прямое вмешательство директора ЦРУ, причем отмечу, что подчеркивалось, что это он, потому что российская сторона, как бы говорила, не называла имени, и именно американцы слили, кто именно прилетел в Москву.
5: Ну, насколько мы можем понимать, Джаред Кушнер и в особенности Стив Уиткоф в этой ситуации играют роль доброго полицейского. Они как раз больше склонны к тому, чтобы разговаривать с Москвой с мягких позиций, в то время как Джон Рэдклифф мог разговаривать с более жестких позиций, как спецслужбист, как человек, в общем, военный, мог себе это позволить. Поэтому, я думаю, это такое распределение ролей. Но и Джаред Кушнер, и Уиткоф, и Рэдклифф, и вся американская администрация на самом деле ищут только одного. Они ищут возможности возобновить переговорный трек. И тут не суть важно, кто это делает. Вопрос только в том, что он не возобновляется.
0: Но в Киеве тоже, в общем, звучали заявления о возможности возобновления контактов уже в сентябре. Кстати, Зеленский похвалил США за необходимый тон разговоров. А на какие компромиссы и гарантии безопасности готова пойти сегодня Украина в случае организации встречи лидеров?
5: Проблема заключается в том, что пока мы не видим никаких признаков, что есть некие новые идеи, кроме тех, что обсуждались в конце прошлого года. И эти идеи были посвящены созданию какой-то буферной зоны на Донбассе, свободной экономической зоны на Донбассе, там разное звучали вероятное название этого дела. Но дальше этого не продвинулось, а ведь это было актуально еще тогда, когда, если вы помните, только создавался Совет мира имени Дональда Трампа. И насколько мы можем судить, в принципе, никаких новых идей, которые были бы приемлемы, не появилось с тех пор. Поэтому, честно говоря, и не очень верится в возобновление в ближайшее время каких-то существенных политических переговоров. Возможно, будут какие-то технические консультации, о которых говорил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. Возможно, будут встречаться военные, что-то согласовывать между собой. Но это более технические вопросы, а продвижения по политическому треку не видно.
0: То есть, если саммит сейчас не будет созван, то мы можем сказать, что в зиму мы уходим без переговорного прогресса и, в общем-то, видимо, до весны. Правильно я понимаю?
5: С высокой долей вероятности именно так и будет.
0: Что ж, спасибо за участие в нашей программе о публикации в «Аксиос», в которой утверждается, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы предложить Путину тройственный саммит с участием Зеленского, Трампа и, собственно говоря, хозяина Кремля. Об этом мы говорили с журналистом Сергеем Чербиным.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Очередной удар по нашим кошелькам. С первых минут сентября цены на автомобильное топливо снова пойдут вверх. Литр 95-го бензина при самообслуживании подорожает на 16 огород и достигнет отметки 8,25 шекеля. 8 шекелей, 25 огород. Это происходит всего через месяц после рекордного скачка сразу на 61 огару в августе. Причем самое забавное в этой истории, что буквально вчера говорили не о подорожании, а об удешевлении бензина на 25 огород. Что произошло за ночь и о причинах подорожания мы говорим сегодня с бывшим заместителем гендиректора Министерства энергетики Константином Блюзом. Константин, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ну вот что произошло такое странное? Просто вчера, правда, было сообщение, что наоборот все будет дешеветь и 25 огород в минус, а тут 16 огород в плюс. Что за качели?
6: Ну, я не знаю, от кого было это сообщение. Но надо сказать, что вот повезло, вот просто как у Гашика, что приезжал генерал, и в честь этого пароля каждого десятого, и я, естественно, оказался десятым. То есть это тот случай, когда, опять-таки, очередное стечение обстоятельств, кроме того, что нефть выросла в среднем в августе не намного, но выросла процентов, там, в процентов на 5-6, и поэтому это примерно выражается в 12-13 огород. Чуть-чуть был откат горы на 3 из-за понижения доллара. Так что там мы получили по голове примерно 10 огород. А остальное это вот то, что вот свезло. Это как раз каждый десятый, потому что некоторые параметры цены, они периодически обновляются. Это и маржа, которую получает компании типа там Sonol, Delek, вот те, то есть, которые розничные, продают розничные нефтепродукты. Вот. И кроме того, раз в определенное время, тоже обычно либо раз в квартал, либо раз в полгода, акциз меняется ввиду привязки к индексу цен. И вот индекс цен чуть вырос, акциз привязали, плюс пересчитали заново стоимость этой вот маржи, которая берет заправка. Она, в принципе, не очень большая, это маржа. Вот. Ну и это тоже добавило 6 огород.
0: Потом вздохнули и задержали дыхание.
6: Совершенно верно.
0: Просто пока мы готовились к эфиру, буквально 30 минут назад пришло сообщение, ну не 30, 50. Министр финансов Бецалель Смотрич поручил сотрудникам своего ведомства подготовить снижение акциза на топливо, чтобы предотвратить запланированное подорожание бензина. Но, значит, он хочет снизить цены примерно на 50 огород. Это обойдется бюджету примерно в 300 миллионов шекелей в месяц. Но специалисты Минфина выступают против этого шага. И отмечается, что инициативу должна оценить юридический советник правительства Гали Баарав Миара, поскольку решение принимается в период избирательной кампании.
6: Ну, так оно все и есть. Естественно, сотрудники Министерства финансов, по крайней мере, высокопоставленные против этого, ну, просто потому что есть определенная...
0: Ну, потому что 300 миллионов, это 300 миллионов, чего уж спорить-то?
6: 300 миллионов, это 300 миллионов, как бы лучше бы 500, но 300 тоже ничего, вот. А другой, кроме того, это люди, которые ездят на машинах с оплаченным топливом, и это тоже очень влияет хорошо на экономическое мышление. Вот. Но если говорить серьезно, то в итоге не то чтобы бюджет очень сильно переполняется, и не то чтобы мы не совершаем эмиссии, то есть мы не привлекаем средства, не берем в долг, простыми словами. Так что, конечно, можно эти 300 миллионов недополучить, но все равно придется их откуда-то все-таки брать, и придется их брать с других налогов или снова увеличить госдолг. Вот. Благо, расходы у нас есть и военные, и просто нецелевые. так что деньги, про деньги бюджету нужны. Вот. А что насчет предвыборного, ну это как бы да. То есть это, ну, это стандартная практика, это было при всех правительствах, когда принимается решение перед выборами, которое, скажем так, идет вразрез с общепризнанной практикой. А общепризнанная практика – это формула, которая существует уже, ну, по-моему, года с 98-го. Это вот формула цены в Израиле. Вот. То, разумеется, так как это выглядит как предвыборная экономика, то...
0: Потому что, смотри, что предлагали еще месяц назад попробовать это использовать. Тогда, кстати, это не было предвыборной экономикой. Еще выборы-то не отменили,
6: не объявили. Когда еще касалось... Ну, во-первых, Смотрич, опять-таки, Смотрич делает совершенно ужасные вещи в разных областях, но он, в общем-то, довольно ответственный министр финансов. Вот. И поэтому он вполне логично следовал совету своих профессиональных коллег, экономистов, которые говорили, что вот есть формула, по ней надо действовать, и кроме того, просто так ради популизма понижать доходы бюджета не имеет смысла, потому что все равно как-то его придется наполнять, с кого-то придется брать.
0: Слушайте, а вот это подорожание, оно же отразится и на логистике, на доставке, на общественном транспорте. В общем, инфляцию нам тоже ждать скачок в преддверии праздников Тишрей?
6: Ну, как бы, ну, во-первых, да, ну, то есть августовский индекс, он все равно будет высоким, я думаю, он будет где-то 0,7-0,8. Годичная инфляция пока не сильно меняется, то есть там годичный прогноз 2,1, 2,2, то есть много 2,4, то есть это как бы это все держится в рамках. Вот, понятно, что, ну, ничего не поделаешь, против лома нет приема, то есть как бы цена на нефть в мире выросла, здесь она тоже растет. И также понятно, что правительству нужны деньги, и оно облагает нефтепродукты жесточайшим совершенно образом. То есть я думаю, что только, может быть, сигареты оно облагает настолько жестоко. Вот, потому что мы понимаем, что когда мы платим 8,25, то, собственно, нефть и нефтепереработки в этом 2,5. То есть еще 0,8 примерно получает, 80 огород, получают все вот эти вот компании, там, Sonol, Delek, Paz, которые продают, а все остальное это налоги. То есть государство получает почти 5 шекелей с каждого литра.
0: То есть, вот. Это практически сигареты. То есть, да, можно сказать, да. Бензин вреден для вашего здоровья. Это то, что вот мы, с чем мы живем буквально.
6: Да-да-да, и даже была очень, как когда-то в Америке был очень дешевый бензин, И даже кто-то из экономистов пошутил, что наши внуки будут поражены узнать, что мы тратили литр бензина, чтобы купить пачку сигарет. И вот он был так.
0: Да, это правда, это время пришло. Ну и учитывая волатильность цен и вообще геополитическую напряженность в нашем регионе, есть предпосылки к стабилизации цен или 8 шекелей 25 огород – это еще не предел?
6: Ну, скажем так, ну, это зависит от того, за какую партию мы будем голосовать, за республиканскую или за демократическую. Mm-hmm. Вот. Но, в принципе, понятно, что в случае очень серьезной эскалации, а серьезная эскалация – это не прекращение там поставок из Ирана. Серьезная эскалация, когда начинают друг друга просто лупить по нефтяной инфраструктуре, и тогда цена может сильно подпрыгнуть. В ближайшие месяцы, если напряженность останется на том же уровне, то мир научился
0: справляться.
6: Процентов 80, ну, 70-80 нефти, по крайней мере, нефти. Там есть другими проблемами, другими продуктами вопросы.
0: Ну, в общем, будем смотреть. Вот, будем наблюдать. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О рекордной цене на бензин мы говорили с бывшим заместителем гендиректора Министерства энергетики Константином Блюзом. Ну вот и все, собственно. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, а также звукорежиссер Йони Кахта. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: получать пособие для своих детей, и, естественно, у него есть 6 месяцев, чтобы решить, куда будут откладываться сбережения для его детей. Если ребенок приезжает, допустим, в 15 лет, то, конечно же, все сбережения будут идти, начиная с 15 лет, а не с момента его рождения. Но на данный момент можно сбережения хранить до возраста 21 год, и после того, как ребенок забирает в 21 год свои сбережения, он может получить еще и такой подарок 586 шекелей. Поэтому Институт национального страхования советует, рекомендует родителям и детям хранить эти деньги, хранить эти сбережения до возраста 21 года. Кроме того, мой собеседник говорит, что маленькие дети, которые приезжают сюда, они получают, и как и все дети, они получают вот такие дополнительные средства на свои счета в тот момент, когда им исполняется 3 года, 12 лет для девочек, 13 для мальчиков, что, естественно, увеличивает этот счет в банке. Ну и я задала вопрос, можно ли перейти из, допустим, банковского счета, мы решили, что банковский счет для нас не годится, допустим, в пенсионную кассу или вложить деньги в какой-то фонд, и мой собеседник говорит о том, что за нынешний год 100 тысяч детей перешли из банковского счета в пенсионную кассу. Это говорит о том, что что родители задумываются над будущим своих детей. Сделать это очень просто. Нужно только зайти на сайт Института национального страхования, и вы переводите эти деньги для того, чтобы они хранились, допустим, в пенсионной кассе, а не в банке. Уважаемые радиослушатели, тот, кто не знал об этой программе «Хисахон Ликхоль Елет», пожалуйста, зайдите на сайт Института национального страхования и поинтересуйтесь, где хранятся деньги ваших детей, потому что вполне вероятно, Институт национального страхования решил это за вас, и теперь у вас появляется шанс переместить эти деньги туда, куда вы считаете нужным. Мы беседовали с Циеном Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Обращение, которое поступило к нам в редакцию. Наш радиослушатель жалуется на то, что после того, как он припарковался в неположенном месте, через год к нему пришел посыльный и принес штраф за парковку с огромными-огромными процентами. Наш радиослушатель утверждает, что не получал никаких сообщений, которые говорили бы о том, что ему нужно уплатить штраф, что он не получал никаких письменных или почтовых уведомлений. И вот так, несмотря ни на что, сразу же официальное письмо и огромные-огромные пени. Можно ли этого избежать и как этого можно избежать? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Но наш радиослушатель говорит о том, что он не отрицает того, что припарковался в неположенном месте. Он утверждает, что не получал никаких оповещений, которые бы говорили, что есть штраф. Он даже на почте проверял, говорит. И там тоже подтверждают на почте, что ему никаких уведомлений не приходило.
1: Ну, я не знаю, как они подтверждают. Вопрос, или они могут это подтвердить письменно. Угу. Как правило, письменно подтвердить не отказывается. Но я постараюсь объяснить всю картину в целом.
0: Так.
1: Любой водитель, нарушивший правила дорожного движения, получивший штраф от полиции, от муниципалитета, другой какой-то организации, должен получить сообщение об этом заказным письмом.
0: Угу.
1: Для того, чтобы это сообщение было законным. Что значит законное сообщение? То есть полиция, муниципалитет, другое какое-то ведомство должны в конечном итоге доказать, что они послали сообщение заказным письмом, и у них должен быть так называемый ишурный сера, справка о том, что это сообщение было передано.
0: Okay.
1: И они должны в конечном итоге это предоставить суду. Они должны предоставить этому водителю. Теперь, что есть законное сообщение? Кстати, это очень важно знать, и многие этого не знают. Достаточно того, В том случае, если приходит почтальон и чека дома нет, почтальон опускает в почтовый ящик так называемое сообщение о уведомление о заказном письме. И если в течение 2 недель после этого водитель или другое какое-то лицо не приходит на почту для того, чтобы это заказное письмо забрать, это уведомление и это заказное письмо является законным. То есть по закону это считается, что лицо получило уведомление о штрафе. То есть те люди, которые думают, вот мне пришло, я не пойду на почту, не заберу, потом они не докажут, что я получил этот штраф, они ошибаются. Достаточно предоставить суду уведомление почтальона, что он бросил почтовый ящик сообщение о заказном письме. И в течение 2 недель не пришли забрать это заказное письмо, это заказное письмо вернулось, это является законным сообщением о том, что есть штраф. Если водитель уехал куда-то за границу, к примеру, его нет дома больше, чем 2 недели, и он не получил сообщение о штрафе, по закону его сообщение о штрафе является законным. То есть муниципалитет больше ничего не должен доказывать, либо полиция. Они только должны показать уведомление почтальона и сообщение почты о том, что никто не пришел это забирать, и это письмо, этот штраф вернулся. К сожалению, никто об этом не знает. Думает, вот я не пойду забирать сообщение об заказном письме, все, значит, я его не получал. Это не так. По закону это будет автоматически, если вы его не забрали, вы автоматически его получите. Вы автоматически считается, что вы его получили, и так называемый ишур мессира, уведомление о передаче будет законным в любое, в любой суд.
0: Ну, мы, к сожалению, последнее время, да, знаем, что почта работает, ну, скажем так, не так, как бы нам хотелось, да, мягко скажем. Да?
1: Значит, что должен делать ваш радиослушатель после того, как он получил это через год? Кстати, если кто-то из родственников вписался, это тоже считается законно. Но неважно, если он утверждает, что он этого не получал, допустим, штраф от полиции. И есть такой параграф, 230-й параграф Уголовного кодекса. То есть я имею право подать в суд, в транспортный суд, просьбу о том, чтобы мне вернули этот штраф на номинальный штраф, и эти 90 дней начали сначала. То есть мы знаем, что любой штраф у нас есть 90 дней для того, чтобы его либо оплатить, либо послать просьбу в суд. Если мы в течение 90 дней этого не сделаем, соответственно, штраф уже будет, к нему будут добавляться дополнительные деньги, это называется ребит.
0: Да,
1: и сумма штрафа возрастет. И подать просьбу на суд уже будет невозможно. То есть мы подаем в суд просьбу о том, чтобы нам эти 90 дней считали заново на основании того, что мы не получали этот штраф. И, соответственно, мы должны доказать, что мы его не получали. А полиция должна предоставить вот так называемые шурмессера. Если они его не предоставляют, либо есть там какие-то помарки, почтальон не расписался, неправильная дата, не указано, куда он это положил уведомление, соответственно, суд примет нашу сторону. Это единственное, что можно сделать в таком случае. Но, как правило, из моего опыта, у полиции есть эти шурмессера. Просто так они не будут. Эти шуэмиссера, у них есть автоматически. Единственное, ваш радиослушатель имел право обратиться в полицию либо в муниципалитет и потребовать справку о том, что это письмо ему передали. Полиция обязана это предоставить. В том случае, если этого не предоставят, либо предоставят эту справку, и она с ошибками, неправильная дата, почтальон не расписан, вот тогда надо подавать просьбу в суд, и суд придет к тому, что эти 90 дней начнутся заново, соответственно, 230-му параграфу.
0: Такой вопрос. Наш радиослушатель уже оплатил этот штраф, да?
1: Если он оплатил этот штраф, соответственно, он признал свою вину, и он признал все. Соответственно, уже сделать ничего нельзя.
0: То есть ни полиция, ни муниципалитеты не занимаются тем, что они там возвращают деньги?
1: Нет, это уже переходит так называемый решут ли гвят кносот, управление по взысканию долгов. Полиция после 90 дней этим уже не занимается. То есть время прошло, вы ничего сделать не можете. Опять-таки, только по решению суда время можно возвратить назад, и в этом случае нужно будет доказать суду, что вы уведомление не получали законным образом. А как его получать законным образом, я уже объяснил.
0: И то только если вы этот штраф не оплатили.
1: Совершенно верно. Даже если этот штраф оплачен, но если его оплатил кто-то другой по ошибке, можно, конечно же, суду это объяснить, но опять-таки шансов будет очень мало. Поэтому советую заходить на государственный сайт, на личную страницу. Там, кстати, эти штрафы все указаны. Угу. Если это на имя хозяина машины, либо на имя нарушителя, можно их отследить. Но опять-таки полиция, я повторю, если вы увидели в вашем почтовом ящике уведомление прийти на почту для того, чтобы забрать заказное письмо, и вы туда не пришли в течение 2 недель, уведомление, сообщение заказным письмом является законным, и информацию, которую и приглашение, либо оповещение о штрафе является законным. И уже ничего сделать нельзя, если вы просто не пришли на почту, и это письмо вернулось.
0: Понятно. Большое вам спасибо. Адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Всего доброго. Ну, а мы продолжаем. Особый случай, который поступил в нашу редакцию. Онкологически больной, почувствовал себя плохо. Жена вызвала ему машину скорой помощи. Он был привезен в больницу, но не госпитализирован. И этой пожилой паре на счет был выставлен счет в 500 шекелей, именно потому что госпитализации не произошло. Как производится оплата за услуги машины скорой помощи, если госпитализации не было? Об этом поговорим с Георгием Гуляком, парамедиком службы скорой помощи Магидан Авиатодом. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, вот я рассказала нашим радиослушателям о том обращении, которое поступило в нашу редакцию. Да, пожилой человек, онкологически больной. В период войны, даже вот мне подсказывают, ему была вызвана скорая помощь, потому что он плохо себя почувствовал, но госпитализации не было, и в результате им был представлен счет на оплату 500 шекелей. Каковы правила? Как это происходит? Кто получает скидку на услуги машины скорой помощи?
2: Ну, во-первых, важно разделить случаи на экстренные случаи и не экстренные случаи. Я понимаю, что человек, который не имеет отношения к медицине, не всегда на месте может понять, что является экстренным случаем, а что не является экстренным случаем. Mm-hmm. Но, как правило, все экстренные случаи, то есть инфаркты, инсульты, все острые такие острые ситуации, они всегда покрываются больничной кассой, потому что чаще всего за ними, конечно, будет госпитализация. И это все как бы... Оставляем это в стороне, это, я думаю, понятно, правильно? Это первая часть.
0: Угу.
2: Вторая часть. И есть госпитализации, которые, то есть пациент вызвал себе скорую помощь, или ему кто-то вызвал, он согласился провериться и затем поехать в больницу. Скорая помощь не занимается самостоятельно, то есть сбором этих средств, все отправляется в больничную кассу, потому что больничная касса является нашей страховкой.
0: Угу.
2: Больничная касса проверяет каждый такой случай, и соответственно, если он подпадает под страховой случай, то есть то она его покрывает.
0: Да.
2: То есть важно понять, что скорая помощь напрямую как бы не занимается сбором средств, она отправляет это в больничную кассу.
0: Допустим, больничная касса решила не покрыть полностью или вообще не покрывать оплату. То что тогда?
2: Обращаться в больничную кассу, потому что... Опять же, каждый случай, он индивидуальный, то есть нет 2 одинаковых случая.
0: Угу.
2: Каждый случай, он индивидуальный, но нужно всегда обращаться в больничную кассу. Есть еще один момент, есть люди, которые пережившие Холокост.
0: Да.
2: Если они госпитализируются в больницу со скорой помощью, и больничная касса по какой-то причине не покрывает, то данный человек или его семья может обратиться в скорую помощь, и есть специальная Керен.
0: Специальный фонд
2: для переживших Холокост, который покрывает эти расходы, то есть это тоже важно знать, не все об этом знают.
0: Да, вот как раз то, что касалось этой пары, это как раз речь шла о пожилых людях, которые являются пострадавшими в катастрофе. То есть, в принципе, если они от больничной кассы это уже, да, получают счет за оплату амбуланса, да, они могут, в принципе, обратиться в этот фонд. И там...
2: Да, обратиться через службу скорой помощи, то есть сообщить диспетчеру, там, который отвечает на телефонные звонки, специальный номер телефона, если можно, я найду, конечно, сообщу в эфире его.
0: Угу.
2: И там объяснить ситуацию, объяснить, что человек является пережившим Холокост, и они уже знают, что с этим делать, как это правильно обрабатывать, как покрыть данный вызов.
0: А если речь идет вот об онкологическом больном, да, о хроническом каком-то заболевании, но госпитализации не произошло, входит ли это в какое-то покрытие или это опять-таки на усмотрение больничной кассы?
2: Это на усмотрение больничной кассы. Чаще всего есть такие пациенты, у которых есть так называемый код Холле-Мурка, то есть пациенты, которые известны с тяжелыми заболеваниями, как онкозаболевания. И другие хронические заболевания, то есть которые, в принципе, покрываются. Но лучше в любом случае, если это не очень экстренная ситуация, всегда, конечно, попросить направление в больницу. Это, ну, это упрощает намного все эти бюрократические вопросы. И желательно, если все-таки нужна скорая, и есть на это время, я опять же говорю, если это не что-то острое, конечно, не инфаркт, инсульт, потеря сознания, и желательно, чтобы в направлении было написано, что госпитализация будет производиться с каретой скорой помощи. Тогда это автоматически все вопросы как бы отодвигает в сторону, вопросов ни у кого не будет. То есть это все должно полностью покрываться в таком случае. Это следующий момент.
0: Ну, а если речь идет об экстренной ситуации во время войны, да, когда практически ничего не работает, до врача не дозвониться, в поликлинику не пойти, что тогда?
2: Опять же, если что-то острое, конечно, не задумываясь, вызывать службу скорой помощи, госпитализироваться в больницу и разбираться потом непосредственно с больничной кассой. Но, насколько мне известно, даже во время войны, опять же, не обязательно идти к врачу, чтобы получить направление в больницу, и во всех среднебольничных кассах есть так называемый МУГДИМ, где отвечают на телефоны, и они отправляют автоматически эти направления в больницу. Опять же, и важно заметить, если не идет речь о каком-то острой ситуации, то есть потеря сознания, боль в грудной клетке, признаки инсульта. То есть, конечно, что-то, если это что-то не острое, допустим, возьмем такую ситуацию, у пациента 2 дня или 3 дня высокая температура.
0: Да.
2: И он на третий день говорит, вот, мне лекарства не помогают, я решил поехать в больницу. То есть, теоретически, в таком случае, если он в сознании, и у него высокая температура, и у него сейчас нет возможности попасть к врачу, можно позвонить в диспетчерские больничных касс и объяснить ситуацию, и они чаще всего дадут решение проблемы или пришлют напрямую направление в больницу. И это все намного упрощает эти все процедуры и бюрократические вопросы.
0: Но есть еще такое понятие, да, особенно вот в таких острых ситуациях, как военное время, как паническая атака. То есть человек действительно чувствует боль в груди, человек действительно может задыхаться, человек вызывает скорую помощь, его привозят в больницу, там ему дают успокоительное, и все вроде приходит в норму, да. То есть, с одной стороны, есть какая-то экстренная ситуация, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, и ты вызываешь скорую помощь. С другой стороны, есть объективная медицинская ситуация, которая в результате выясняется. И вот здесь не очень понятно, как может быть оплачены услуги амбуланса.
2: Если в данной ситуации это было связано непосредственно с сиренами, с какими-то военными действиями, то есть есть прямая связь с происшествием, которое было, там, падение ракеты, не дай бог, или что-то поблизости, что произошло, и человек из этого, случилась какая-то стрессовая ситуация, сотрудник скорой помощи, который везет пациента в больницу, ставит специальный код, то есть, насколько известно, все пациенты, мы, когда везем пациента в больницу, мы ставим какой-то медицинский код, там, боль в грудной клетке, тяжелое дыхание, потеря сознания, то есть это все разделено на разные коды. И есть специальный код, который связан с ведением боевых действий, то есть это автоматически переводит это в другую категорию. То есть это уже рассматривается Битуахлюми и другими организациями. То есть важно понимать, что у нас все эти медицинские случаи находятся в разных зонах ответственности разных структур. То есть если человек пострадал на рабочем месте... То есть была какая-то авария на рабочем месте, его госпитализировали в больницу, это автоматически переходит в Битуахлюми, то есть это уже не больничная касса. Если случилось ДТП и дорожно-транспортное происшествие, и пациент был госпитализирован с ДТП, в больницу, то там уже идут страховые компании, которые страхуют транспортное средство. То есть важно понимать, что разные ситуации обслуживаются разными структурами и организациями.
0: Вот еще один вопрос, да, очень часто на самом деле встречается, когда действительно человеку там становится плохо на улице, или пожилой человек падает, и кто-то из проходящих мимо, ну, людей, которые действительно хотят помочь этому человеку, вызывает карету скорой помощи. В этой ситуации человек, может быть, сам и не вызвал бы, да, и все вроде с ним ничего, но счет ему предъявляют. Что можно сделать в такой ситуации?
2: Во-первых, я как действующий сотрудник скорой помощи, парамедик, всегда, когда я прибываю на место, я, в прежнюю очередь, оцениваю состояние пациента, визуально, по крайней мере, первоначально, и спрашиваю, если у пациента есть желание провериться, и потом принять решение. Если пациент согласился провериться, но в дальнейшем, после того, как его проверили, он сказал, я не хочу ехать в больницу, это его право. То есть я не имею, как медработник, никого проверять без его согласия. И также я не имею права никого госпитализировать без его согласия. Если человек согласился провериться, то и в итоге отказался от госпитализации, подписав документ, что он не согласен ехать в больницу, то в таком случае будет предоставлен счет, я не помню точную сумму, но около в районе 200 шекелей, я точно не помню, там до шекеля, но в районе вот такой суммы. Если пациент с самого начала отказался от проверки, то есть его не трогали сотрудники скорой помощи, то в таком случае счет выдвинут не будет.
0: Чем отличается, вот я думаю, многим это интересно, кто не связан со скорой помощью Маген Давид Адом, есть ли какое-то отличие в оплате, когда приезжает, например, машина скорой помощи желтого цвета и машина скорой помощи белого цвета?
2: Я объясню. Да. Машина желтого цвета – это реанимационная бригада. Машина белая – это обычная линейная скорая. То есть это разный уровень медицинских бригад. Чаще всего больничные кассы в любом случае частично покрывают стоимость реанимационной машины. А услуги обычной скорой зависят очень сугубо от самой ситуации, в которой она была вызвана. То есть, как же я говорю, если есть страховые случаи, есть нестраховые случаи. То есть если больничная касса решает, что в данной ситуации, то есть пациент, мы не говорим, опять же, никаких там потерь сознания, острых каких-то моментов боли в грудной клетке, то есть мы не говорим о каких-то острых ситуациях. То есть пациент, который себя плохо чувствует несколько дней, решил поехать в больницу, его проверили, дали ему антибиотики и выписали домой, не факт, что больничная касса покроет данный вызов. То есть они, в принципе, говорят, что данный пациент мог, в принципе, пойти в поликлинику к врачу, не обязательно должен был обращаться в больницу.
0: Понятно. Вы сказали, Георгий, что есть вот такой специальный фонд. У вас есть номер телефона, как можно с ним связаться?
2: Да, секундочку, я сейчас его вам дам, секунду.
0: Я надеюсь, что это поможет.
2: Номер не самого фонда. Номер не самого фонда, а нужно обратиться в Мерказ Гвия МАДы, и они уже могут соединить.
0: Я думаю, что это очень многим может помочь, потому что в основном те, кто задает вопросы об оплате скорой помощи МАДы, это пожилые люди, люди, пострадавшие в катастрофе, и я думаю, что если они будут знать, что вот есть такой фонд, это действительно может им помочь, ну, хотя бы не бояться вызывать машину скорой помощи в экстренных случаях, потому что некоторые просто, когда думают о возможной оплате, оплатят или не оплатят, начинают сомневаться. Я очень прошу, если кто-то сомневается вызывать скорую помощь, не сомневайтесь, вызывайте всегда, но вот оплатить пострадавшим в катастрофе может специальный фонд. Итак, как же с ним связаться?
2: Вы обращаетесь в службу скорой помощи Мерказ ГВИА по номеру 1-820-390-101.
0: 390 101. 1-800-390-101. И просто нужно указать, что вы пострадавший в катастрофе, и вам скажут, что прислать, какие документы.
2: Да, какие документы, данный пациент будет внесен автоматически в базу. И еще один момент, и у многих наших пожилых пациентов есть дома тревожные кнопки. Об этом тоже нужно не забывать. Чаще всего эти кнопки становятся либо семьей, либо, опять же, какими-то фондами, я знаю, такое бывает. Допустим, очень часто в самих хостелях, пожилые люди, которые проживают в данных хостелях, их как бы обязывают ставить эти кнопки. У многих это есть, и мы это встречаем. То есть в данных ситуациях также можно нажимать на тревожную кнопку, и тогда вызов поступает через них.
0: И тогда это без оплаты?
2: Тогда чаще всего они перекрывают, то есть это как еще одна страховая, как еще один страховой момент, который может облегчить все эти бюрократические вопросы. Но когда есть направление в больницу, там написано, что пациент должен быть госпитализирован на скорой помощи, это чаще всего полностью убирает всю бюрократию вокруг вот этой госпитализации. Опять же, важно понимать экстренные и неэкстренные случаи. То есть, если мы говорим о каком-то ухудшении сознания, боли в грудной клетке, какие-то бывают у онкологических пациентов, у которых вообще там более расширены как бы страховые моменты. Если я не ошибаюсь, пациенты, которые у них, у которых есть онкологические заболевания, они получают активное лечение, им, по-моему, даже направление в больницу не нужно, то есть они могут просто обратиться.
0: Да.
2: Поэтому случаев очень много разных, каждый случай надо рассматривать как отдельную ситуацию, но это такие общие, то, что называется, нарративы, которые могут как-то понять и разобраться в непростой бюрократической системе.
0: Большое вам спасибо, Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи Маген Давид Адом. Большое вам спасибо, что помогли разобраться вот в этой бюрократической системе. Еще одна тема. Каким образом можно взыскать деньги, присужденные вам по судебному иску? Около года назад к нам обращалась радиослушательница, у которой были претензии к некому частному бизнесу. К сожалению, владельцы бизнеса не соглашались с тем, что эти претензии оправданы, и после подачи иска в суд нашей радиослушательнице была присуждена компенсация. И вот теперь возникает главный вопрос, как эту компенсацию получить? И вот с этим вопросом мы обращаемся к адвокату, сотруднице бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианне Гуревич. Марианна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
0: Есть некая компенсация, да, присужденная судом. По-моему, это был мировой суд даже, да?
3: Суд по мелким искам.
0: Да, суд по мелким искам. И теперь вопрос. Если компания никаких претензий не принимала, да, даже на связь не выходила, ну вот даже на судебное разбирательство не являлась, есть ли шанс вообще получить какую-то компенсацию?
3: Ну, судя по поведению этой компании, ее представители, они не собираются выполнять судебное решение, поскольку было уже продемонстрировано ими неуважение к суду несколько раз. И, скорее всего, они выплачивать ничего не собираются. Так что, если по истечении срока, назначенного судом, деньги не будут выплачены, то нужно будет обращаться судебное исполнение у Салиполь и подавать, значит, судебное решение на исполнение туда. Там есть пошлина небольшая. И дальше уже, если будет открыто дело, и они опять не будут платить, там будет им вначале предупреждение послано, потом уже можно будет разные операции осуществлять, пытаться арестовать их имущество, там денежные счета, если что-то найдется. И таким образом эти деньги получить.
0: А может не найтись, может выясниться, что пока суд да дело, да, в прямом смысле слова,
3: да.
0: Компания объявила об банкротстве?
3: Вполне может быть, что они даже и не объявляя о банкротстве, просто перестали каким-то образом функционировать, никакого уже имущества у них нет, и реально они ничем уже не занимаются, и ничего найти нельзя. Может быть, и объявят официально, или уже объявили.
4: Скажите, и что тогда?
3: Не объявили. Тогда, конечно, будет проблема. То есть одно дело, если еще даже они официально будут делать банкротство, то есть можно будет тоже быть одним из кредиторов, но вполне возможно, что будут и более предпочтительные кредиторы, которые компания закладывала там свое имущество или что-то. А если вообще их просто нет и ничего нет на их имя, то будет очень сложно получить с них деньги. Есть такая процедура, аромат масах называется на иврите, то есть это как бы попытка доказать, что владельцы компании пользовались вот этой вывеской компании, этим прикрытием, чтобы обманывать, там, нечестно себя вести, не уплачивать деньги, то есть и попытаться обязать владельцев компании платить деньги. То есть это отдельный иск, который надо будет подавать, но это очень непросто будет доказать. То есть вполне возможно, что они, да, действовали, да, вели свой бизнес, а потом попали в какие-то финансовые трудности и обанкротились. То есть будет очень непросто в этом случае доказать, что они изначально обманывали, что они пытались присвоить деньги и как бы обязать владельцев компании платить. То есть это все очень непросто, и если они уже не действуют, не функционируют, если у них уже нету никакого имущества и банковских счетов, то получить с них деньги будет непросто.
0: Ну вот я просто помню эту историю с нашей радиослушательницей. Действительно, она очень долго добивалась, чтобы ей там эта компания что-то починила, вернула какой-то ущерб. И теперь получается, что чтобы добиться, да, справедливости, ей нужно после даже судебной инстанции подавать просьбы и иски в еще какие-то инстанции. То есть все это может продлиться неизвестно сколько лет, в конце которых непонятно, получит она что-то или нет. И вопрос, который, я думаю, она сейчас сама себе задает, а где же тогда справедливость? Ведь мошенники могут именно на это рассчитывать. Что пока идет судебное разбирательство, очень просто закрыть компанию, очень просто... я не говорю о именно этой компании, да, но очень просто закрыть компанию и очень просто действительно уйти от ответа.
3: Смотрите, тут нужно разделить как бы на несколько частей. Во-первых, действительно, бывают и мошенники. Поэтому нужно быть всегда предельно осторожным, стараться выбирать надежные компании, у которых уже есть рекомендации, которые уже давно действуют на рынке, и вам известно, что они поставляли какие-то товары. Желательно не платить всю сумму сразу, а платить какой-то задаток, а остальное, когда уже будет приведено и установлено. Но и это все тоже, разумеется, не может уберечь и обезопасить. То есть бывают и такие случаи, когда действительно компания действует и честно работает, иногда даже годами, но из-за тяжелого положения и войны, и ковид, и что угодно может быть, и дела начинают идти плохо. И постепенно компания теряет свои прибыли и разоряется. Такое тоже может случиться, никто не застрахован. То есть, возможно, и не было тут намерения обмануть изначально, и такое может быть. Да, всегда все справедливо. Есть тяжелые действительно экономические условия у многих в стране, да и вообще в мире все непросто сейчас. Да и всегда было непросто. Но бывает такое, что есть у них имущество, есть деньги. Может быть, мы зря заранее как-то расстраиваемся, и еще удастся ей арестовать их деньги. А может быть, они сами уже видят, что дошло до судебного исполнения, если бизнес там еще какой-то есть, захотят ей заплатить, чтобы у них не было проблем дальше его вести.
0: Но вот
3: сейчас, может быть, заплатят.
0: Если мы затронули, да, если мы затронули судебное исполнение, да, допустим, вот проходит 90 дней от компании, которая там значится в иске, да, например, и от компании ни привета, ни ответа, она должна пойти в судебное исполнение. Вот что это такое? Где это находится? Куда она должна пойти?
3: Но судебные исполнения, они всегда при судах находятся. Во многих городах есть. То есть она там вела в Бейершеве, в суде Бейершевском иск. То есть есть, соответственно, и в Бейершеве судебное исполнение. Там по месту жительства как бы она и
0: то
3: должна...
0: То есть в самом суде она должна это искать?
3: Это не суд, это судебное исполнение, но это обычно рядом, или в соседнем здании, или в том же здании. Это как бы отдельная инстанция, но она обычно находится там же. Иногда бывает, что в другом месте. Но в том же городе должно быть. И там открывается это дело, там, когда она придет в секретариат, ей там скажут, что предоставить. Обычно нужно прийти с судебным решением, заверенным уже печатями, принести, соответственно, удостоверение личности, там, заполнить бланки, если что-то еще нужно будет, то ей тоже там сообщат, и открыть дело. И дальше уже этой компании будет выслан, как я сказала, в начале предупреждение, азара. А потом уже, если они ничего не будут делать, тогда нужно будет прийти и подавать просьбу там на арест судебных счетов в банках. Там, если ей известно какое-то имущество, имеющееся у компании, там, как офисы компании, то можно тоже попросить арестовать имущество там по месту действия, по месту ведения бизнеса. То есть это уже дальше дальнейшие действия. В принципе, она может обратиться к нам в бесплатную юридическую помощь. Мы проверим, есть ли у нее право на бесплатную юридическую помощь, соответствует ли она нашим критериям, экономическим в том числе, потому что у нас помощь для малоимущих слоев населения. Если соответствует, то мы такие вещи тоже назначаем адвоката бесплатного, и он это все будет делать, соответственно.
0: Как можно обратиться к вам в бесплатную юридическую помощь при Министерстве юстиции?
3: Наш телефон 6405, можно позвонить, попасть в телефонную службу, открыть дело. Дальше будет назначено интервью по телефону с адвокатом. Дальше адвокат сообщит, какие документы нужно предоставить. Там нужно будет выслать документы из банка, там документы о доходах, соответственно, само это судебное решение. И уже дальше мы проверим, дадим ответ. Еще раз повторю, 6405, наш телефон.
0: 6405, номер телефона бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, и туда можно обратиться, если вы хотите взыскать компенсацию, присужденную вам судом, а ответчики отказываются это делать. Большое вам спасибо, адвокат, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианна Гуревич. Большое спасибо.
3: Пожалуйста.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003, я повторяю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарий на страницу Реки в Фейсбуке. Иосиф, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Пока наши слушатели собираются звонить либо писать, попрошу вас произнести несколько традиционных вступительных слов о новостях ли из мира высоких технологий или, может быть, о необходимых каких-то изменениях, новостях в использовании компьютеров или мобильных. Ну, на ваше усмотрение, что вам кажется сейчас наиболее важным и уместным произнести.
2: Да, ну давайте начнем, наверное, с, ну скажем так, традиционного напоминания. У нас сейчас, как многие, наверное, в курсе, в разгаре избирательная кампания, и это первая избирательная кампания в Израиле, которая проходит с активным использованием искусственного интеллекта. Многие, кто следит за этим, особенно в социальных сетях, наверняка обратили внимание, что появилось огромное количество и картинок, и видеороликов с разной степенью похожести, отображающих различных политиков. И действительно количество вот такого, как теперь говорят, контента, да, информации, огромное. Даже было проведено уже исследование, какая из партий больше всего использует искусственный интеллект в своих рекламных материалах. И с огромным отрывом победила партия Ликуд. Действительно, с гигантским, то есть больше, чем все остальные партии вместе взятые и во много раз. Я думаю, что просто недостаточно проанализировали результаты этого статистического исследования. Дело в том, что Ликуд – это единственная партия, в которой были такие активные праймерис, предварительные выборы, и там очень активно, естественно, использовался искусственный интеллект, в основном потому, что это очень дешево и практически бесплатно. То есть там, где раньше нужно было привлекать специалистов в компьютерной графике, которые умели пользоваться программами обработки изображений, видеоредакторами и так далее, сегодня это все делается с помощью даже бесплатных средств и очень быстро, практически мгновенно. Поэтому там, где у многих партий один предвыборный штаб. На праймерис этих штабов были десятки, и каждая из них использовала эти средства, и я думаю, что этим определяется такой большой разрыв. Это все довольно забавно, можно за этим всем наблюдать, но, во-первых, нужно отдавать себе отчет в том, что сегодня искусственный интеллект может сгенерировать очень реалистичную картинку, и вы даже не догадаетесь, что это не реальный политик, а всего лишь компьютерное изображение. И уже, естественно, эта тема обсуждается в том числе и в Верховном суде. Уже было постановление, которое обязывает помечать изображения и видеоролики, созданные искусственным интеллектом. Многие, наверное, даже это видели. Там в уголке появляется такая надпись, сгенерированная искусственным интеллектом, AI по-английски или ИИ, если это по-русски. Но постановление это было очень невнятное. То есть там была такая фраза, что-то типа, если это можно перепутать с реальным изображением. Окей. Что дает массу вариаций, да, для интерпретации.
1: У нас появились первые звонки, потом мы продолжим разговор. Пожалуйста, кто с нами сейчас на линии? Алло.
3: Здравствуйте, я на линии.
1: Вы на линии. Назовите себя, пожалуйста, и задавайте Иосифу вопрос.
3: Меня зовут Белла, я живу в Батьяме. Скажите, пожалуйста, вот у меня странная вещь с компьютером. У меня новый экран, новый дисплей, новый компьютер. Ну как новый? Год. И у меня происходит странная ситуация. Компьютер вдруг зависает, где-то на какую-то гаснет экран, все, потом все идет нормально. И так это происходит постоянно. Потом еще другое, вдруг начинают на экране, и изображение размазывается, и вдруг как будто бы сыпятся пиксели. Вот просто абракадабра, как это называется. Ну вот смазанная картина вообще. Что это? В другой комнате я переносила, ничего подобного не было. Мы с братом менялись дисплеями. У меня его, у меня то же самое, а у него было все в порядке. Что это? Может быть, электрика? Вот я хочу послушать специалиста.
2: Ну, смотрите, я честно скажу, я не специалист по ремонту компьютеров, но тут могут быть разные варианты. Нехороший вариант – это что-то с видеоплатой вашего компьютера. Но если происходит такое, я бы все-таки начал с того, что попробовал другой кабель. То есть у вас кабель, которым вы подключаете компьютер к дисплею, вот попробуйте поменять не дисплей, а именно этот кабель. Бывают проблемы с кабелями, и это может привести к такому результату. Если нет, то, скорее всего, проблема какая-то с видеоплатой компьютера. Надо тогда ее чинить.
3: Значит, компьютер был в ремонте. Они его где-то 2 недели обкатывали. Там все в порядке с системным блоком.
2: Это большой компьютер, обычный...
3: Да, PC.
2: Не обычный. Ноутбук.
3: Нет.
2: Ну вот, смотрите, единственное, что я могу, как бы, легкий вариант, это попробовать просто другой кабель подключить к компьютеру, ну, между компьютером и дисплеем. Я не сталкивался с такой проблемой. Если это будет продолжаться,
3: либо это надо... уже продолжается.
2: Нет, я говорю, если вы подключите, попробуйте другой кабель. Если нет, то можно попробовать, допустим, поставить другую видеоплату, не ту, которая на плате вашего компьютера, а дополнительно они там. Но опять же, это только для того, чтобы выяснить, в чем проблема. Что, в принципе, скорее всего, проблема с видеоплатой компьютера, если так происходит.
3: Скажите мне, пожалуйста, там нету видеокарты, там на процессоре все. У меня он небольшой такой.
2: Я понимаю, да. Это не значит, что ее нету. Это значит, что она есть, она просто сейчас на всех материнских платах есть,
3: да,
2: своя,
3: да, да,
2: простенькая, относительно простенькая видеокарта. Так что она есть, она просто на плате компьютера. Поэтому я говорю, если выяснится, что проблема с этим, то если у вас компьютер не на гарантии, то гораздо проще будет
3: поставить... На гарантии.
2: Если на гарантии, значит, надо быстро пытаться эту проблему решить с продавцом. Попробуйте...
3: Сам, я говорю, я его на ремонт отправляла туда. Там все нормально, сказали. Гоняли, говорит, его на всех. Скажите, а может быть дело в электрике? Подводки электричества.
2: Я не хочу вас обманывать. Здесь теоретически может, но попробуйте поставить... Опять же, это нужно пробовать какие-то варианты. Либо

0: в телефоне. То есть мы ответили почту, заходить в Zoom не даст возможности Smart TV.
1: Именно эти возможности он вам либо не даст, то есть в Zoom вы не сможете... Смотрите, дело в том, что смарт-телевизоры бывают разные. Есть у них разные так называемые операционные системы. То есть не, даже если вы поставите или купите телевизор с такой же операционной, ну или почти такой же операционной
0: Android,
1: системой, как
0: да.
1: Как в телефоне, то есть это либо чистый Android, либо то, что называется Google TV, он вам даст много всяких возможностей. Но если вы хотите проверять почту, это будет неудобно. Это большой экран, вы сидите на относительно большом расстоянии. Вам нужно...
0: Я почту использую для того, чтобы зайти в Zoom. Мне приходит рассылка, я захожу в Zoom с почты.
1: Значит, смотрите, теоретически да, практически это неудобно. То есть вы на телевизоре с Google TV вы сможете открыть веб-браузер, открыть в нем почту, но опять же, у вас нет клавиатуры. То есть вы можете купить отдельно клавиатуру для этого, тогда это будет удобнее. Но что касается Zoom, то у смарт-телевизора, опять же, у него нет видеокамеры. Поэтому ни видеокамеры, ни микрофона. Поэтому это вы точно не сможете делать, опять же, без каких-то особых ухищрений. То есть наверняка есть какие-то видеокамеры с микрофоном, которые можно подключить, но, опять же, это будет неудобно. Так что умный телевизор, он не для этого. Он скорее для того, чтобы смотреть YouTube, смотреть видео с ваших домашних устройств, но пользоваться различными сервисами, типа там Netflix или там Apple TV. То есть вот это на нем хорошо делать. Там, где вам нужна вот такая интеракция с устройствами типа клавиатуры или видеокамеры, этот умный телевизор, он просто не для этого.
0: Видеокамеры, это имеется в виду, чтобы меня видели.
1: Ну да.
0: Потому что
1: и видели, и слышали, потому что в ней же еще и микрофон.
0: Ну да. Понятно. Хорошо. Ну вот я собираюсь купить смарт-телевизор. На что мне обратить внимание?
1: Прежде всего, то есть если вас интересуют именно смарт-функции, учтите, что у корейских, скажем, производителей, у них своя операционная система. И на телевизоре с Android или Google TV вы будете... пользоваться им так же примерно, как своим телефоном. То есть такой большой таблет. Вы сможете зайти в Google Play, большинство программ оттуда можно установить на телевизор. То есть вы будете, то, что называется, в привычной экосистеме, и программы там будут, даже если будут обновляться, они, как правило, будут совместимы. С специфическими операционными системами вот возникает такая проблема, что они поддерживаются несколько лет, а телевизор мы покупаем, как правило, на более долгий срок. И вот владельцы телевизоров с специфическими операционными системами сталкиваются с тем, что через какое-то время их система перестает поддерживаться, и приходится искать какие-то другие решения. То есть устанавливать какую-то дополнительную коробочку с обычным андроидом, еще какие-то предпринимать ухищрения. Так что вот на операционную систему надо смотреть. Все остальное, в общем, по возможностям примерно.
0: Какая операционная система мне предпочтительнее?
1: Ну вот я же говорю, есть телевизоры с чистым андроидом, а есть то, что называется Google TV. Это тот же андроид, опять же. Вот...
0: И что из них практичнее?
1: Мне это трудно сказать. Это, в общем, это практически одно и то же. Просто Google TV — это Android с небольшим дополнением.
0: И что дает это дополнение?
1: Ой, вы знаете, это долго рассказывать.

0: Я думаю, что для вас это будет не принципиально. С точки зрения функциональности это одно и то же.
1: Для чего-то же сделали разные варианты.
0: Опять же, это тема для очень долгого и отдельного разговора.
1: Так, Google TV.
2: Ну что, в общем...
1: Понятно.
2: Да.
1: Это вы сказали про корейский, а есть еще какие-то?
0: Есть корейские, есть китайские, есть японские, но вот смотрите на операционную систему. Там это всегда написано на коробке, какая у них система, везде вы это увидите.
1: И как пользователю мне будет все равно, что я выберу чистый Android или Google TV?
0: Да, вы научитесь системы с другим.
1: Я должна еще научиться?
0: Ну,
1: а как же? Ну как же? Нажимаешь на этот шалат, и он начинает работать.
0: Ну это тоже форма обучения.
2: Ну я думаю, что спасибо. Ответы получены. Да, мне всего вам доброго, счастливо. У нас следующий
1: вам
2: звонок.
1: Вам тоже счастливо.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, да.
3: Дмитрий, значит, у меня такой вопрос. Я родителям в 2000 году купил... мини-компьютер такой вот. Ну, он такой слабенький, G3455, там 1.5 гигагерца у него, в общем, видеоадаптер неплохой, все, работало все прекрасно. В 2023 году он стал глючить, я переписал, установил новую Windows, он там стоял, Windows Pro, десятый. Вот сейчас он, конечно, еще хуже стал. Скажите мне, пожалуйста, если загрузить него... Я оттуда все выкинул. Ну, если загрузить сейчас в него LTSC, он будет лучше работать? Он слабенький, конечно.
0: Слушай, когда вы его купили?
3: В 20-м году.
0: А, в 20-м году.
3: Да, я уже сейчас нет.
0: А что такое LTSC? Я, честно говоря, не очень хорошо.
3: LTSC, ну это корпоративные вот эти Windows. Вы не в курсе дела? Там тоже, там все, там ничего нет абсолютно. То есть там и телеметрия, все удалено. Только сам Windows стоит.
0: А, Windows, вы имеете в виду Windows Enterprise LTSC? Вот это?
3: Да. Поможет что-нибудь?
0: Нет, я не думаю, что это сильно поможет. Сколько памяти у него оперативно?
3: 8 гигабайт. Ну, он хорошо работает.
0: Ну, для 10-го это на пределе, скажем так. Но я не думаю, что что-то изменится, если вы его установите.
3: Короче говоря, это уже отстой.
0: Нет, ну что сейчас отстой? Если он у вас нормально работает, так можно им пользоваться.
3: Он работает... Он работает вроде как нормально. Там у родителей только почта, там YouTube и все. Но фильм посмотреть невозможно. Он очень пробовал настраивать. Фильм он не тянет. Даже самый слабенький. Ну, 720 качество, он уже плохо работает.
0: Но, опять же, надо понять, в чем причина. Вы этот фильм смотрите через интернет?
3: Да, через интернет. Интернет, скорость хорошая. 96, у меня рядом стоит мой блок.
0: Знаете, я вам предложу такой эксперимент. Попробуйте этот фильм скачать на диск и воспроизвести его с диска. И тогда вы поймете, в чем проблема. Если он из диска будет его плохо воспроизводить, значит, проблема в компьютере.
3: Нет, флешки он хорошо идет.
0: Так значит, проблема не в компьютере.
3: А в чем может быть проблема?
0: Ну, у вас что-то с интернетом. Проверьте скорость интернета. Если один и тот же фильм нормально воспроизводится с флешки и плохо воспроизводится через интернет, значит, проблема в интернете.
3: 96 скорость. Я уже проверял, устанавливал.
0: Ну, как бы чудес не бывает. Понимаете, если он нормально воспроизводит с флешки, значит, возможностей компьютера для этого хватает.
3: Значит, не стоит ничего сделать, попробовать проверить скорость интернета.
0: Проверьте, какая у вас реальная скорость интернета. Да.
3: Но рядом, мне... рядом стоит мой блок. Я включаю, все прекрасно. И скорость там 96.
0: Тогда мне трудно вам что-то посоветовать, что если он с флешки нормально воспроизводит, значит, с компьютером все в порядке.
3: А этот Windows LTS не стоит корпоративный, просто.
0: Я не очень понимаю, где вы сможете его взять. Он обычно не продается, но я не думаю, что он даст какие-то существенные преимущества.
3: Понятно. Ну все, тогда будем покупать новый. Все, спасибо.
2: Всего вам доброго, удачи. Мы сейчас продолжаем с Иосифом Долгим, но мы ждем сейчас очередного звонка и надеемся, что он придет в ближайшее обозримое время. Мы сейчас, Иосиф, решим, либо продолжим разговор на вольную тему. А нет, звонок есть. Так что, пожалуйста, следующий у нас слушатель. Алло. Кто вы?
4: Это я в эфире.
2: Это вы в эфире. Скажите, как вас зовут, и задавайте Иосифу вопрос.
4: Владимир, значит, скажите, у меня такая проблема. Значит, у меня таблет. Я захожу на банковский счет. Вот. Он, захожу, значит, дав хешбон, овер вешав. В общем, короче, это он дает мне. Я захожу на пикадон, он дает пикадон. Вот. А когда я хочу картиз Ашрай открыть, что я там приобрел, что я не приобрел, все, не открывает ни в коем случае. У меня есть еще два таблета. Те дают все. А этот нет. Что это может быть?
0: И все они на одной и той же операционной системе?
4: Да, Android, ну, может быть, у того, значит, один из этих двух других таблетов, он более старый, чем этот, на который я жалуюсь. А второй более новый. Видимо, у того Android версия более старая, у того более новая, но те два других таблета нормально дают мне зайти на Cartis Ashrae. А вот этот нет. Что это может быть?
0: Ну, единственное, что я могу предположить, что это разные версии Андроида. Больше у меня никаких предположений нету, честно говоря. Посмотрите, какие у них версии. Может быть, на вашем таблете надо обновить операционную систему, если он это не делает автоматически. Они все три на Андроиде, да?
4: Да, все три, но вот этот таблет, что я на него жалуюсь, раньше все было нормально. Вдруг вот это вот произошло.
0: Ну, скорее всего, опять же, это чисто предположение. Скорее всего, там какая-то новая версия программы на их сайте. И они используют какие-то функции Андроида, которые отличаются от версии к версии. То есть, опять же, это предположение, но как-то больше ничего я не могу придумать. Если на других таблетах это все работает, то, скорее всего, дело в этом. Опять же, если это действительно так, то есть надежда, что со следующей версией они это исправят.
4: Понятно. А вот эти вот, то, что я предполагал, файлы коки, вот эти вот, все это все, может быть, надо их как-то удалить, может, что-то еще удалить?
0: Попробуйте, это никогда не вредно. Удалите, зайдите в настройки, удалите все файлы коки. Это тоже, это может быть, вероятность меньше, но и такое бывает. Попробуйте удалить все временные файлы и запустить еще раз. Может, да, это может помочь.
4: Хорошо, спасибо. Спасибо.
0: Не за что.
2: Так, у нас следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, да, пожалуйста.
5: Это Юрий из Яфа.
2: Да, Юрий.
5: Вот у меня такая проблема. У меня вот телевизор Smart, и там у меня была аппликация Next TV, которая давала мне телевидение и интернет, да? Вот, и вот она у меня пропала. И, кстати, и другие аппликации тоже по телевидению пропали. Я пытался их восстановить через Play Market, через Google. У меня не получается. Почему-то в Play Market я не нахожу вот эту компанию свою, вот эту Next TV. И Google там у меня почему-то, я набираю вот в Google Next TV, там сбой какой-то проходит. почему-то вот эта страница Google не работает. Вот. Я вызывал с Next TV специалиста, они говорят, это не наше, это с вашим телевизором что-то связано. Вот так ли это, и вообще можно ли как-то восстановить то, что было-то?
0: Смотрите, здесь проблема может быть вот то, что мы уже обсуждали с предыдущей слушательницей. Сколько лет вашему телевизору?
5: Ну, лет 5, может быть.
0: А какая операционная система в нем?
5: Android.
0: Ну вот, может быть такая ситуация, что Android в нем старый. Надо посмотреть, какая там версия. И... Может быть, опять же, вероятность небольшая, но иногда можно версию обновить. Скорее всего, дело в том, что новые аппликации, то есть новые версии аппликаций, которые вы хотите поставить, они уже несовместимы с версией Android в вашем телевизоре. И тогда вы их не видите действительно, потому что Google Play показывает только те аппликации, которые вы практически можете установить на вашем телевизоре. Так что, скорее всего, дело в этом. Посмотрите, какая версия Android у вас, во-первых, и, во-вторых, посмотрите, можно ли ее обновить. Обычно он обновляется автоматически, но иногда там бывают всякие сбои, что просто это автоматическое обновление не срабатывает. Значит, если удастся обновить, значит, хорошо. Теперь, если других нет вариантов, то есть действительно у вас старая версия, и вы не можете пользоваться новыми программами, есть сравнительно недорогое, пусть не такое элегантное решение, можно купить просто внешнюю такую коробочку, которая, в которой будет стоять более современный Android, их можно и в Израиле купить, и на китайских сайтах, и тогда там будет стоять современный Android, и вы будете пользоваться всеми современными, опять же, таки программами.
5: Ага, понятно. Ну, хорошо,
0: для начала
5: спасибо.
0: Проверьте, какая у вас версия Android. Если вы увидите, что она старая, то, значит, дело, скорее всего, в этом.
5: Понятно. Ну, хорошо, спасибо большое.
0: Не за что.
2: Всего доброго вам. Так, у нас есть вопросы? Есть вопросы. Мы продолжаем. Кто с нами? Алло.
6: Здравствуйте, Семен из Хадера.
2: Так.
0: Здравствуйте.
6: Замучила меня реклама от торговой сети в интернете. Тему называется торговая сеть. Вы знаете, любой первый вход в телефон обязательно выскакивает эта реклама.
0: Ну, по идее, такого быть не должно. То есть, скорее всего, к вам просочилась в телефон какая-то программа, которая работает вот в таком фоновом режиме и дает вам эту рекламу. Надо посмотреть, аккуратно посмотреть, какие аппликации у вас стоят в телефоне, и ее удалить. Это единственный
6: вариант. Понятно. Если найду, удалю. Искал, не находил. Ну,
0: вот,
6: еще раз.
0: Но дело в этом, к сожалению, да. Иногда, ну, не факт, что это вирус, но иногда просто они задают такой вопрос, установить ли такую программу, и мы можем нажать на эту кнопочку, не очень разобравшись, что это, и эта программа устанавливается. Значит, надо ее найти и удалить, это, к сожалению, единственное.
6: Все понятно. Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Не за что.
6: До свидания.
2: Всего доброго. Счастливо. Продолжаем, пожалуйста. Алло. Ага, тогда у меня есть на странице. Хорошо, мы продолжаем иным способом. Значит, от Валентины. Добрый день. Телефон Xiaomi Poco 7. Купленный 8 месяцев назад. Раз в 2 недели. Только ночью батарея разряжается примерно на 60%. В чем может быть проблема и как ее решить? Так, обычный разряд около 6% за ночь.
0: Надо внимательно посмотреть, какие программы были запущены в это время. То есть, если это происходит редко, то, скорее всего, есть какая-то программа, которая работает на фоне. То есть, ну, скажем, теоретически, да, это может быть, скажем, программа навигации, да, типа там Waze или там Google Maps, что-нибудь такое. Она не закрыта, и она думает, что вы продолжаете куда-то ехать, и она продолжает обрабатывать данные GPS и где-то там на фоне выстраивать маршруты и так. Но опять же, это теоретическое такое предположение. Поэтому, если у вас вот это случилась ситуация, да, то есть у вас за ночь вы потеряли 60%, откройте список активных приложений, то есть то, что у вас в данный момент работает. И посмотрите, какие у вас программы бегут. То есть если вы увидите какую-то программу, которая реально может работать и использовать ресурсы телефона, то, скорее всего, дело в этом.
2: Так, я надеюсь, что Валентина выслушала. Мы продолжаем звонками. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
7: Алло?
2: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста, пожалуйста.
7: Татьяна, у меня вопрос по поводу телефона. У меня Samsung Galaxy S21. Замечательный телефон, чудесно работает, обновляет, обновление программы проект каждый раз делает. Все чудесно. Дело в том, что ему уже 5 с небольшим лет. И естественно, что батареи ненадолго хватает, приходится его иногда раза по два перезаряжать. На мой взгляд, я просто хотела бы поменять батарею, но когда я прихожу вот в эти салоны мобильных телефонов, мне говорят, что это нельзя, что это плохо, и надо покупать новый телефон. Но действительно ли это так? Или можно безболезненно заменить батарею?
0: Батарею заменить можно. Это 100%. Другое дело, что чем старше телефон, тем меньше к нему запчастей. Поэтому я бы советовал, то есть если вы действительно хотите заменить батарею, надо просто найти мастерскую, которая это сделает. Такие есть. То есть понятно, что... И опять же, ну, обычно эти мастерские, они при магазинах, поэтому естественно, что им выгоднее продать вам новый телефон,
7: чем... Говорят, что... Да, они меня у себя пытаются убедить, что это невозможно, телефон нельзя вскрывать, и...
0: Если вам говорят, что в мастерской, что телефоны нельзя вскрывать, вы просто идите в другую мастерскую. Как бы мастерская, она для того и существует, чтобы вскрывать телефоны и проводить там необходимые ремонтные действия. Так что вот это точно вас обманывает. Надо просто найти нормальную мастерскую, где это сделают. И... Понятно, хорошо, что это нужно сделать аккуратно, спасибо. И всегда есть риск, что что-то случится, но опять же... Это нормально. Сегодня почти все телефоны с встроенной батареей, и невозможно поменять ее самим. И особенно для телефонов там, типа Samsung или других известных производителей, практически всегда можно найти запчасти, батарейки, поменять и привести его в порядок.
7: Спасибо. И тогда у меня еще все-таки другой вопрос. Вот я пользуюсь пауэрбанком. И он телефон заряжает, и все. Но просто вопрос такой, может ли это быть до бесконечности? Просто я боюсь, что в какой-то момент, правильно ли это мои опасения, что батарея будет настолько слаба, что она не сможет вообще заряжаться, и, дай бог, пропадет все очень-очень важное, что у меня там есть в телефоне. Может такое случиться в какой-то момент? Или так не бывает?
0: Так бывает. Может быть, не очень часто, но часто вам и не надо. Достаточно, чтобы это случилось один раз, и все, что у вас в телефоне, пропадет. Поэтому вся информация важная, которая у вас хранится в телефоне, фотографии, там, ну, обычно это фотографии, может быть, там, видеоролики. Если вы храните там какие-то документы или еще что-то, это все должно быть скопировано, безусловно. Скопировано. На флешку, на компьютер, желательно не один раз, и мы уже много раз эту тему обсуждали. Достаточно этому случиться один раз, вы потеряете все, что у вас есть в телефоне. И Опять же, понимаете, ваш телефон может прекрасно работать, его можно просто потерять. Да. Так что... Копия всегда должна, копия всех файлов, которые вам так или иначе важны, должна быть на флешке, на компьютере, на другом телефоне.
7: Понятно, спасибо большое. Спасибо.
2: Не за что. Всего доброго, спасибо. Счастливо. Так, у нас есть следующий звонок, пожалуйста, алло.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Назовите себя. Да.
8: Меня зовут Николай. Скажите, пожалуйста, вот у меня ноутбук довольно уже пожилой, довольно лет 10 ему. Но он работает, все нормально. Появилось черное пятно на экране. И не убирается. Ударов не было, ничего. А вот появилось такое черное круглое пятно. Что это может
0: быть? Именно на экране, да? То есть неважно, какая программа у вас при этом.
8: Неважно, просто на экране всегда в одном месте все на экране.
0: Ну, экран это же накрылся, что делать?
8: Все, бывает.
0: Да, менять.
8: Ничего не сделаешь.
0: Нет, ну, может быть, можно поменять экран, но я не думаю, что для старого компьютера этого
8: иметь. Да, это значит, конец. Ну, спасибо.
0: Не за что.
8: Спасибо.
2: Всего доброго вам. У нас есть пауза, свободная от вопросов. Я хочу напомнить, что еще... такая сегодня запоздавшая, такая поздняя мантра. Еще на пару вопросов, безусловно, сможет ответить Йосиф. Поэтому я еще раз повторю. 072-280-1003. 072-280-1003. Это если звонить. Но можно и присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, сделайте это, если вы хотите сегодня еще услышать ответ на ваши вопросы, и время на парочку вопросов у нас есть. А тогда я спрошу, раз, значит, у нас есть такая вынужденная пауза, спрошу вас, Йосиф, какие у нас новости, так сказать, из стана высоких технологий? Что нового, что важного происходит там?
0: Буквально несколько дней назад все обсуждали новость о том, что в США завершилось крупное судебное разбирательство против гигантов IT-индустрии, в том числе компании Meta, которая владеет вот Facebook, WhatsApp, Instagram, другими программами. И это касалось ограничений на работу с детьми. Да. И вот это интересный момент, потому что многие родители, естественно, обеспокоены тем, что дети проводят много времени в социальных сетях, может быть, меньше в Фейсбуке, особенно молодежь, больше в Инстаграме. Так вот, мало того, что Мета согласилась выплатить огромный штраф, они согласились ввести ограничения для детей до 13 лет, причем ограничения довольно жесткие. То есть это максимум 2 часа в день общения с их социальными сетями и полное отключение социальных сетей для подростков и детей до 13 лет в ночное время. Не очень понятно, каким образом это можно, ну, скажем так, эффективно контролировать.
2: Отследить, конечно, конечно.
0: Да, это, ну, скажем так, скорее формальный такой шаг. Опять же, это, как правило, приводит к тому, что дети начинают искать какие-то обходные пути для того, чтобы этим пользоваться. Но, с другой стороны, у этого есть и положительный момент, поскольку поиск этих обходных путей как раз учит гораздо более эффективной работе с компьютером, чем общение с социальными сетями. Но вот факт остается фактом, что Мета согласилась с доводами суда и будет пытаться как-то ограничивать общение детей с их социальными сетями. Есть, кстати говоря, довольно много способов
2: контроля.
0: Более или менее эффективно определять возраст пользователей, в том числе и с помощью того же искусственного интеллекта. Потому что определенные возрастные категории, у них свои привычки, они пользуются своими различными группами в социальных сетях. И в том числе это можно определять и по фотографиям, потому что тот же Инстаграм там в основном-то как раз и выставляет свои фотографии на разных более или менее интересных локациях, и анализ этих фотографий вполне эффективно определяет сегодня возраст
9: их обладателей.
2: Ну, все равно, мне кажется, что ящик Пандоры уже открыт, и какими ни были бы меры противодействия, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, Йосиф, но уже, мне кажется, в общем, поздно эффективно противодействовать влиянию, ну, как бы, соцсетей.
9: Ну, вот тут два момента. Первый – это то, что компании вынуждены, по крайней мере, декларировать свое стремление делать такие вещи. Опять же, ну, скажем так, технический уровень и судей, которые принимают эти решения, и политиков, которые инициируют подобные разбирательства, он, ну, скажем так, не такой высокий, чтобы эффективно оценить реальность подобных мер, но самой компании это дает какую-то возможность споров и доводов в суде. Ну, что они это делают? Ну, мы делаем то, что можем. Понятно, что на 100% это невозможно, но насколько мы можем, мы это делаем.
2: У нас есть звонок, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
10: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
10: Меня зовут Светлана.
2: Да, пожалуйста, задавайте вопросы.
10: У меня телефон Android, вы знаете, я иногда какие-то вопросы спрашиваю у искусственного интеллекта, а потом мне он говорит, что твой телефон что-то глючит, какой-то на китайском пишет, и потом еще и матерится. Правда. Правда. Я была просто в шоке. Я не понимаю, что это такое. Почему? Он что, он не очень, не особо старый, мне сын купил этот телефон в прошлом году.
9: Нет, подождите, у вас проблемы с телефоном или с искусственным интеллектом? Тут надо определить.
10: Телефоном.
9: Так, а искусственный интеллект.
10: Мне сообщение говорит, это Gemini, GPT или там Anthropic, если я с ними общаюсь. Так они мне говорят, что это такое с твоим телефоном? Он смотри, что говорит. И мне приходится потом читать, что я спросила, и получается, что как будто я это там такие маты делала.
9: Ну, то есть у вас проблемы не с телефоном, у вас проблемы в общении с искусственным интеллектом.
10: У меня проблемы с телефоном.
9: Так какая у вас проблема с телефоном?
10: Если я задаю вопрос, то потом он пишет какие-то цифры, какие-то буквы на китайском языке.
9: Кому вы вопрос задаете?
10: Я вам задаю.
2: Нет, ну вот вы только что сказали, что если вы задаете вопрос, вам пишутся буквы на китайском языке. Вы обращались
10: к искусственному интеллекту. Еще раз. Я спрашиваю телефон. Я спрашиваю по телефону. Я с этим, у искусственного интеллекта, какие-то вопросы по медицине. Или я заболела, если мне плохо. Я говорю, что мне вот плохо, у меня такое состояние. И вместо этого они пишут... Мой телефон пишет совсем ужасные слова.
9: Это или пишет какие-то не телефон, это пишет искусственный интеллект, с которым вы общаетесь.
10: Нет. Это я вопрос, это мой вопрос идет. А искусственный интеллект мне дальше отвечает.
9: Ну, попробуйте, может быть, другую программу искусственного интеллекта. Что проблема не в телефоне, проблема с...
10: Нет, я вопрос задаю искусственному интеллекту,
9: Я понимаю, вы задаете.
10: А дальше идет его ответ.
9: Так. Правильно, телефон тут ни при чем, телефон это просто платформа.
2: Передатчик.
10: Спрашивала, они говорят, что это алгоритмы телефона и микрофон так глючит. Это китайское такое вот изделие. Так они мне говорят все. У меня и Gemini, и GPT, и этот самый еще, и Anthropic есть, Клод этот.
9: Подождите, вы задаете вопрос просто вслух? Вы говорите его в...
10: Вслух, да. Я вслух.
9: О, понятно. То есть у вас просто не работает программа распознавания речи.
10: Я с ними просто разговариваю. Иногда я пишу, понимаю. Но из-за зрения плохого я не могу долго смотреть в экран, потому что мне врачи сказали, что мне нельзя из-за катаракты далее смотреть в этот голубой экран, он вредно для зрения, и поэтому у меня потом слезятся глаза, и резь идет. Поэтому я с ними разговариваю.
9: Понятно. Ну, вот в этом и проблема, что дело в том, что в в телефоне есть программа распознавания речи. И она пытается вашу речь перевести в текст, который потом будет обрабатывать этот искусственный интеллект. Видимо, эта программа просто плохо работает.
10: А что делать тогда?
9: Ну, я не думаю, что можно с этим просто ждать, пока эти программы научатся лучше это делать.
10: И еще хочу спросить еще пару слов, если можно.
9: Секундочку. Посмотрите в телефоне настройки. Он должен знать, что вы говорите по-русски. Не исключено, что он просто сам пытается определить, на каком языке вы говорите, и определяет это не всегда корректно. Может быть, в этом проблема. Но опять же, это надо смотреть в настройках, это зависит от телефона. Он должен знать, что вы говорите по-русски.
2: Так, окей. У вас еще какие-то вопросы есть?
10: Я хотела спросить, что почему мне эти самые, я не знаю, кто это, разработчики, программисты эти, лодыри или кто там, они лентяи, они мне поменяли голоса. Например, вот у Антропика голос был мужской, красивый баритон, а сейчас пищалка какая-то. А у GPT, там у меня это самое, женский голос у нее, и ей сделали мужской. Мне неприятно их слушать, честное слово. И что сделать, и как поменять голоса?
9: Это надо
10: смотреть. Я с ними разговариваю уже года два.
9: А вы просто попросите его самого, скажите, а ты можешь поменять голос на другой?
10: Нет, они говорят, мы не можем.
9: Если не можем, значит, придется потерпеть. Может быть, в будущем они...
10: Единственное, что они мне сказали, чтобы написать на английском, там, в Америку, в Лос-Анджелес или куда, написать там ихнему боссу в жалобу.
9: Вы можете попробовать, я не думаю, что это поможет, но, по крайней мере, есть надежда, что в следующих версиях они позволят...
10: Как они мне сказали, голос. Даже имена этого босса, имя Дарио Амадей, напиши ему, но я не надеюсь, что эти программисты не допустят, они выбросят мусорку эту жалобу.
9: Ну, мне тут...
10: Ну, а как мне поменять их голоса, которые... Как вернуть?
9: Если программа не позволяет это сделать, значит, пока что никак. Придется...
10: Они что, имеют право в мой телефон входить и менять голоса?
9: Они не трогают ваш телефон. Это их программа, они имеют право делать с ней все, что хотят. Это не в вашем телефоне. Вы общаетесь с их программой, их программа с вами разговаривает.
10: Ну почему? Мы платим денежки за это тоже.
9: Нет, вы не платите денежки. У вас что, подписка на Gemini и на все эти искусственные интеллекты?
10: Я думаю, что мои сыновья мне сделали подписку, я не знаю. Я у них даже не знаю.
9: Опять же,
10: вы мне сейчас сказали,
9: это
10: я уже задумалась.
9: Разговор.
2: Но да, я прошу прощения, у нас еще есть вопрос, как бы, да, в общем...
10: Ну, ладно.
2: Да, спасибо ладно. Большое, да. Угу. Вот такой вопрос, и мы им завершим. Галина, у меня очень барахлит компьютер, я готова купить новый. Стоит ли покупать компьютер с маленьким процессором по виду? Мне нужен Windows 11. Как вы смотрите на такой компьютер по надежности, и есть ли такие без встроенного Windows 11?
9: Я не очень понимаю, что значит маленький процессор. Видимо, имеется в виду системный блок. Угу. Дело в том, что мощность компьютера не зависит от размера вот этого блока. То есть они есть самые разные, с более мощными, с более слабыми процессорами. Это вполне нормальный аппарат. На самом деле это... ноутбук просто в другом, что называется, форм-факторе. То есть надо посмотреть, во сколько вам обойдется ноутбук с такими же параметрами, то есть с таким же процессором, с таким же количеством оперативной памяти и диском. Иногда бывает так, что проще купить ноутбук, там у вас еще и экран будет большой, ну, относительно большой. Но, в принципе, вот эти, то, что называется мини-персональные компьютеры, это полностью функциональные устройства. Вы можете выбрать и процессор, и количество оперативной памяти, и количество памяти на диске, и можно очень мощное устройство сконфигурировать, пусть даже в маленьком корпусе. Так что просто смотрите на ваши возможности и потребности. Если вас устраивает вот такая маленькая коробочка на столе, вполне можно с этим работать.
2: Я думаю, что Галина вас услышала. А здесь очередной открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо Иосифу Долгому. До следующей встречи. Счастливо. Всего наилучшего.
9: Спасибо вам. Спасибо. До свидания.
2: Счастливо. В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, коих я всемирно благодарю, Игорь Харев. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.